0: ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находились почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию почти у 30 тысяч жителей. Основные очаги распространения – населенные пункты и обочины автодорог. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025-м обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026-м. Регион занял второе место в стране по участию в проекте «Росмолодежи. Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34, ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. Важный частью патриотической работы становится и общественная акция. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Воронеж присоединился к акции памяти детей, погибших на Донбассе, приуроченной к 12-й годовщине обстрела Горловки, унесшего жизни более 20 человек. На площади Победы представители правительства, общественных организаций, ветераны СВО и волонтеры почтили память у мемориального знака «Дети Донбасса». Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, для нас это имеет огромное значение, является мотиватором, чтобы защитить отчизну, людей, страдающих за наши традиции, историю, веру и русский язык. Воронежская область попала в число регионов с повышенным риском возникновения ландшафтных пожаров в августе. Из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможное превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории Рамонского, Семилукского, Нижнедевицкого, Репьевского районов и столицы Черноземья. Прогноз опубликовала Федеральная авиалесоохрана на основе данных гидрометцентра. Всего превышение пожарной опасности в лесах на других природных территориях по сравнению со среднемноголетними данными в августе 2026 года ожидается в 44 регионах России из-за жаркой погоды и дефицита осадков. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио. Проверено временем.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании у губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили 3 вируса томатов и суховершинность ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находились почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию почти у 30 тысяч жителей. Основные очаги распространения – населенные пункты и обочины автодорог. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025-м обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026-м. Регион занял второе место в стране по участию в проекте «Росмолодежи. Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у Братской могилы установили танк Т-34, ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. Важный частью патриотической работы становится и общественная акция. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Воронеж присоединился к акции памяти детей, погибших на Донбассе, приуроченной к 12-й годовщине обстрела Горловки, унесшего жизни более 20 человек. На площади Победы представители правительства, общественных организаций, ветераны СВО и волонтеры почтили память у мемориального знака «Дети Донбасса». Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, для нас это имеет огромное значение, является мотиватором, чтобы защитить отчизну людей, страдающих за наши традиции, историю, веру и русский язык. Воронежская область попала в число регионов с повышенным риском возникновения ландшафтных пожаров в августе. Из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможное превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории Рамонского, Семилукского, Нижнедевицкого, Репьевского районов и столицы Черноземья. Прогноз опубликовала Федеральная авиалесоохрана на основе данных гидрометцентра. Всего превышение пожарной опасности в лесах и на других природных территориях по сравнению со среднемноголетними данными в августе 2026 года ожидается в 44 регионах России из-за жаркой погоды и дефицита осадков. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-343-47-00 255-45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили 3 вируса томатов и суховершинность ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находились почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию почти у 30 тысяч жителей. Основные очаги распространения – населенные пункты и обочины автодорог. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025-м обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026-м. Регион занял второе место в стране по участию в проекте «Росмолодежи. Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении первых. В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34, ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. Важный частью патриотической работы становится и общественная акция. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Воронеж присоединился к акции памяти детей, погибших на Донбассе, приуроченной к 12-й годовщине обстрела Горловки, унесшего жизни более 20 человек. На площади Победы представители правительства, общественных организаций, ветераны СВО и волонтеры почтили память у мемориального знака «Дети Донбасса». Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, для нас это имеет огромное значение, является мотиватором, чтобы защитить отчизну людей, страдающих за наши традиции, историю, веру и русский язык. Воронежская область попала в число регионов с повышенным риском возникновения ландшафтных пожаров в августе. Из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможное превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории Рамонского, Семилукского, Нижнедевицкого, Репьевского районов и столицы Черноземья. Прогноз опубликовала Федеральная авиалесоохрана на основе данных гидрометцентра. Всего превышение пожарной опасности в лесах на других природных территориях по сравнению со среднемноголетними данными в августе 2026 года ожидается в 44 регионах России из-за жаркой погоды и дефицита осадков. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наша музыкальная история. Группа «Альянс». В 1981 году «Альянс» создали гитарист и вокалист Игорь Журавлев и бывший участник «Зодиака» Сергей Володин. Московский коллектив играл рок-музыку от новой волны до фолка и выпустил более 10 альбомов. В начале 90-х музыканты сотрудничают с певицей Инной Желанной, затем распадаются и возобновляют концертную деятельность уже в 2008 году. Песня «Звуки на заре».

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На совещании губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили 3 вируса томатов и суховершинность ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находились почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию почти у 30 тысяч жителей. Основные очаги распространения – населенные пункты, обочины автодорог. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили реализацию молодежной политики в Воронежской области. Так, в рамках программы «Регион для молодых» в 2025-м обучили 100 специалистов сферы молодежной политики. Столько же планируют подготовить в 2026-м. Регион занял второе место в стране по участию в проекте «Росмолодежи. Проводники смыслов. Новый маршрут». Он направлен на вовлечение школьников и студентов в систему молодежной политики. Более 111 тысяч детей и подростков участвуют в движении «Первых». В Рамонском районе активно укрепляют патриотическое воспитание и сохраняют историческую память. На совещании у губернатора Александра Гусева глава муниципалитета Николай Буренин рассказал о ключевых проектах. К 80-летию Победы у братской могилы установили танк Т-34, ранее мемориал дополнила пушка Д-44. Продолжается работа с Минобороны по пополнению коллекции военной техники. Готовится к реализации историко-культурный центр имени оружейника Сергея Мосина. Также в районе увековечивают память о Петровской эпохе. Особое внимание уделяется памяти участников СВО. Частью патриотической работы становится и общественная акция. Губернатор Александр Гусев высоко оценил работу муниципалитета. Воронеж присоединился к акции памяти детей, погибших на Донбассе, приуроченной к 12-й годовщине обстрела Горловки, унесшего жизни более 20 человек. На площади Победы представители правительства, общественных организаций, ветераны СВО и волонтеры почтили память у мемориального знака «Дети Донбасса». Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, для нас это имеет огромное значение и является мотиватором, чтобы защитить отчизну людей, страдающих за наши традиции, историю, веру и русский язык. Воронежская область попала в число регионов с повышенным риском возникновения ландшафтных пожаров в августе. Из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможно превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории Рамонского, Семилукского, Нижнедевицкого, Репьевского районов и столицы Черноземья. Прогноз опубликовала Федеральная авиалесоохрана на основе данных гидрометцентра. Всего превышение пожарной опасности в лесах и на других природных территориях по сравнению со среднемноголетними данными в августе 2026 года ожидается в 44 регионах России из-за жаркой погоды и дефицита осадков. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено время.

то, что дышит от имени тела. Это только тень на горячем песке у ленивой реки.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: 255 45 55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиаспециалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Замгубернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в свою очередь отметил: «Мы привозим лучших специалистов по развитию газет, радио, ТВ, интернет-СМИ. Здесь мощное отделение Союза во главе с Зоей Грязевой, и губернатор хорошо относится к СМИ». Правительство Воронежской области продолжает стабилизировать ситуацию на топливном рынке. По данным мониторинга, бензин АИ-92 есть уже на 70% АЗС, 95% на 68%, дизельное топливо на 80%. Цены постепенно снижаются, объемы поставок увеличиваются. На федеральном уровне согласован дополнительный объем топлива для аграриев. Ограничения на отпуск топлива в одни руки в крупнейших сетях сохраняются. В Воронеже 30-40 литров бензина и 30-60 литров дизеля. В тару потребителя топливо по-прежнему не отпускают. Правительство Воронежской области остается в непосредственном контакте с руководством основных игроков рынка ГСМ, держа ситуацию с поставками под контролем. Тем временем Министерство промышленности и транспорта Воронежской области запустило опросы среди жителей о работе общественного транспорта. Воронежцам предлагают ответить на 4 вопроса: удовлетворенность работы транспорта, время в пути до работы или учебы, интервал движения, возможность уехать из сельского поселения. Ваше мнение важно. Расскажите, как сделать общественный транспорт лучше. Обратная связь не просто статистика, а реальный инструмент для развития инфраструктуры. Обратились в министерстве. Герои рядом. Спортивно-патриотическая встреча с таким названием прошла в столице Черноземья в клубе «Дмитрий Донской». Организовал ее депутат Воронежской областной думы от фракции «Единая Россия» Ольга Ортина при поддержке Всероссийской Федерации универсального боя. В гости к юным спортсменам приехали герои России Борис Неживенок, кавалер 3 орденов мужества Бакытбек Аблакимов и чемпион мира по универсальному бою Алексей Губарев. Вместе с депутатом Ольгой Ортиной они наградили победителей и призеров первенства России и мира по универсальному бою, а затем был мастер-класс от ведущих тренеров сборной России. Юные спортсмены отработали приемы и получили рекомендации по совершенствованию техники. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: 255 45 55.
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиаспециалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в свою очередь отметил: «Мы привозим лучших специалистов по развитию газет, радио, ТВ, интернет-СМИ. Здесь мощное отделение Союза во главе с Зоей Грязевой, и губернатор хорошо относится к СМИ». Правительство Воронежской области продолжает стабилизировать ситуацию на топливном рынке. По данным мониторинга, бензин АИ-92 есть уже на 70% АЗС, 95% на 68%, дизельное топливо на 80%. Цены постепенно снижаются, объемы поставок увеличиваются, на федеральном уровне согласован дополнительный объем топлива для аграриев. Ограничения на отпуск топлива в одни руки в крупнейших сетях сохраняются. В Воронеже 30-40 литров бензина и 30-60 литров дизеля. Втору потребителя топливо по-прежнему не отпускает. Правительство Воронежской области остается в непосредственном контакте с руководством основных игроков рынка ГСМ, держа ситуацию с поставками под контролем. Тем временем Министерство промышленности и транспорта Воронежской области запустило опросы среди жителей о работе общественного транспорта. Воронежцам предлагают ответить на 4 вопроса: удовлетворенность работы транспорта, время в пути до работы или учебы, интервал движения, возможность уехать из сельского поселения. Ваше мнение важно. Расскажите, как сделать общественный транспорт лучше. Обратная связь не просто статистика, а реальный инструмент для развития инфраструктуры. Обратились в министерстве. Герои рядом. Спортивно-патриотическая встреча с таким названием прошла в столице Черноземья в клубе «Дмитрий Донской». Организовал ее депутат Воронежской областной думы от фракции «Единая Россия» Ольга Ортина при поддержке Всероссийской Федерации универсального боя. В гости к юным спортсменам приехали герой России Борис Неживенок, кавалер 3 орденов мужества Бакытбек Аблакимов и чемпион мира по универсальному бою Алексей Губарев. Вместе с депутатом Ольгой Ортиной они наградили победителей и призеров первенства России и мира по универсальному бою, а затем был мастер-класс от ведущих тренеров сборной России. Юные спортсмены отработали приемы и получили рекомендации по совершенствованию техники. Это были новости региона.
1: Наше радио. Музыка поколений.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Как? Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Как? Если хочет себя забрать,

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шум.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 2 августа в фирменных магазинах Агроэко ребрышки охотничьи Агроэко 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от Агроэко. Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
1: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиаспециалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в свою очередь отметил: «Мы привозим лучших специалистов по развитию газет, радио, ТВ, интернет-СМИ. Здесь мощное отделение Союза во главе Зои Грязевой, и губернатор хорошо относится к СМИ». Правительство Воронежской области продолжает стабилизировать ситуацию на топливном рынке. По данным мониторинга, бензин АИ-92 есть уже на 70% АЗС, 95% на 68%, дизельное топливо на 80%. Цены постепенно снижаются, объемы поставок увеличиваются. На федеральном уровне согласован дополнительный объем топлива для аграриев. Ограничения на отпуск топлива в одни руки в крупнейших сетях сохраняются. В Воронеже 30-40 литров бензина и 30-60 литров дизеля. В тару потребителя топливо по-прежнему не отпускают. Правительство Воронежской области остается в непосредственном контакте с руководством основных игроков рынка ГСМ, держа ситуацию с поставками под контролем. Тем временем Министерство промышленности и транспорта Воронежской области запустило опрос среди жителей о работе общественного транспорта. Воронежцы предлагают ответить на 4 вопроса: удовлетворенность работы транспорта, время в пути до работы или учебы, интервал движения, возможность уехать из сельского поселения. Ваше мнение важно. Расскажите, как сделать общественный транспорт лучше. Обратная связь не просто статистика, а реальный инструмент для развития инфраструктуры. Обратились в министерстве. Герои рядом. Спортивно-патриотическая встреча с таким названием прошла в столице Черноземья в клубе «Дмитрий Донской». Организовал ее депутат Воронежской областной думы от фракции «Единая Россия» Ольга Ортина при поддержке Всероссийской Федерации универсального боя. В гости к юным спортсменам приехали герои России Борис Неживенок, кавалер 3 орденов мужества Бакытбек Аблакимов и чемпион мира по универсальному бою Алексей Губарев. Вместе с депутатом Ольгой Ортиной они наградили победителей и призеров первенства России и мира по универсальному бою, а затем был мастер-класс от ведущих тренеров сборной России. Юные спортсмены отработали приемы и получили рекомендации по совершенствованию техники. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Навсегда.

0: это навсегда.
1: 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: страны. Это море вокруг все решило за нас в соленых.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня среда, дорогие друзья, 29 июля. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Синоптики, давайте сразу о погоде. Сейчас 17, обещают до 19 градусов тепла. А пасмурную погоду обещают сегодня в Москве. Дожди. И вчера, говорят, где-то были уже сильнейшие дожди, грозы. Я, честно говоря, не видел. Хотя ходил по мокрым улицам. Но самого вот этого мокрого ужаса, да, погодного, я не видел, чтобы вот громыхало там туда-сюда, были капли величиной с кулачок. Такого я вот не видел. Хотя я вчера очень много провел времени на улице. Ну и, видимо, в то время, которое я провел вне улицы, как раз лил дождь. Поэтому улицы были мокрыми. Доброе утро, мои коллеги.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро, да.
4: Дорогие
3: утро.
4: Друзья.
5: Очень увлекательно.
3: Ну,
5: очень.
3: Я вам просто... Вообще, в жизни человека должна быть поэтика. Хоть немного, и гора. Не просто сухие цифры там и так далее. Мы же пытаемся, так сказать, донести до людей культурный код.
4: Мы вчера застали вот этот самый дождь.
3: Где?
4: В какой-то веке. Ну, у нас на юго-западе Москвы лило как из ведра. И
3: здесь тоже было.
4: Я, да, когда была на улице как раз в этот момент, вспоминала Гарри, который, думаю, предупреждал ведь о том, что так будет.
5: Ну, слушайте, лето такое, кому-то нравится, кому-то нет. Приходится подстраиваться под погодные явления.
3: Ну, как в жизни.
5: Все так, Саш, все так.
3: Приходится подстраиваться. Вы думаете, вы на работе не подстраиваетесь? Зонтик-то берешь с собой?
4: Нет, рабочий. Слушай, я не беру с собой.
5: Я, кстати, тоже никогда
4: не
5: носил с собой...
4: Это, у меня даже нет
3: это
4: зонтика.
3: Это метафора.
4: Ну, я понимаю, да.
3: Понятно, поняла. Чуть не поняла.
5: Ну, вот так и будем начинать. Доброе утро, поехали.
4: Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
7: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Протеп». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протеп». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 18 минут столица. Сегодня среда уже. Среда, 29 июля, пасмурно. Доброе утро.
3: Доброе утро. Слушайте, у меня был вчера совершенно странный день. Сначала я купила билеты в бассейн, вот эти московские сезоны, которые под открытым небом, да, имеют бассейны, короче говоря, в рамках этой программы по всей Москве. Вот я решила отвезти в новый бассейн, ну, в новое место куда-то детей вчера. Они очень хотели купаться, была жарища сначала. Я купила билеты, приходим, а там только лежаки. Ну, я не знаю, наверное, где-то это наверняка, да, на сайте было написано, но я потом даже не проверяла. Но вот, ну, просто это, учитывая мою рассеянность вообще, в принципе, которая по жизни меня сопровождает, это очень нормальная история.
4: Ну, я тоже удивился, как ты сказал, странный день, обычный день, Яна Лукьянова.
3: Ну, и мы просто приходим, я говорю, а бассейн где? Она говорит, у нас только лежаки.
2: Ну, и вот
3: надо было видеть и тропический душ. И говорю, дети...
4: Все в душ.
3: Да, все в душ. Ну, примерно так. В общем, ну, это просто... И на обратном пути мы минут 45 там провели, потому что небо начало затягивать. Я вспомнила тебя добрым словом. Думаю, ну, вот, ну, все правильно же. Гарри же предупреждал, что будет так.
4: А зачем вы, если там не было бассейна, остались тогда, если вы шли в бассейн? Зачем?
3: Ну, мы купили мороженое, там все дела, сели в эти... Да нет, ну, уж, ну, мы уже приперлись сюда пешком с этими полотенцами.
2: Я 10-летний парень, иду в бассейн, и мне потом говорят, что бассейна нет, и говорят, слушайте, вот с веселым видом, мама моя говорит, слушайте, зато есть тропический душ.
3: Ну нет, ну они сами...
2: просто, ну портится.
3: Нет, ну они, ну понимаешь, мы уже не успевали. Там же сеансы, они в одно время начинаются, там, с 14.30, например, до 17.30. Я уже в это время никуда в другое место, даже если есть рядом где-то настоящий бассейн, ну просто уже не попадаю, я даже проверила.
4: Галочку выполнила, дальше.
3: Выполнила, и на обратном пути уже, когда дождик нас вот-вот должен был спугнуть, значит, я говорю, так, давайте, говорю, вот здесь вот сейчас на качелях посидите, мама сходит в ПВЗ, заберет, линзы мне приехали, я же, ну, слепая. Линзы приехали, а то, говорю, мать уже скоро вообще ничего не увидит. Захожу, и оказывается, что я после отпуска, когда уезжала из деревни, забыла поменять пункт, ну, на другой. И все мое добро приехало ко мне в деревню туда, в Калужскую. Ну, причем даже не в мою, а там в соседнюю. Вот просто, вот, ну... Это
2: в
3: же
2: Калужскую область.
3: В Калужскую область.
2: Ну, это
3: в
2: ладно,
3: которой я ближайшие две недели вряд ли буду, потому
4: тоже
3: что
4: я
3: ну,
4: не
3: просто...
4: удивился.
3: Тоже ты не удивился? Ну,
4: нет, Янка, общем,
3: я какой-то человек
4: тебя?
3: Рассеянный с улицы Бассейной. Вот
2: а
3: по-другому
2: дети,
3: не сказать.
2: Все-таки я вернусь. Они с тобой разговаривают?
3: Да, дети со мной разговаривают. А-а-а. Спасибо им большое. Но я им купила мороженое, там, лимонад, там, ну, откупалась, как могла.
4: Хотела сказать, откупилась.
3: Нет, я купила на пятницу, посмотрела, вроде в пятницу должна быть ближайшая хорошая погода, так что мы в пятницу куда-нибудь сходим.
4: Ты проверила, есть бассейн?
3: А мы пойдем в проверенное место.
4: Друзья, если у вас есть примеры за последнее время вашей рассеянности, то они очень нужны, чтобы поддержать Яну.
3: Да, дайте надежду, что я не одна.
4: Она не одна такая. И, пожалуйста, наш.ру, пишите, обратите внимание, у нас есть два бота, один в Максе, другой в Телеграме, и с пятницы нужно, если вы нам не писали давно, один раз дать согласие на обработку персональных данных, то есть мы увидим ваш номер телефона, но мы их и так видели, но теперь нужно просить еще и разрешение у вас. Там очень быстро все происходит, три раза прямо внутри бота нужно дать согласие, и можно продолжать нам писать. Один раз это сделаете, и играйте с нами, пишите нам и рассказывайте о ваших примерах рассеянности, личных или, может быть, членов вашей семьи. А мы почитаем через несколько минут. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-968. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
11: О рассеянных людях мы заговорили. Недавно забыла отдать документы и ключи от машины мужу, а он с утра подвозит меня на работу. Накануне сама ездила на машине. Так мало того, что дальше он поехал без документов, так еще и машину по итогу закрыть, завести дальше не смог. У нас ключ работает как метка. Мне пришлось брать каршеринг и ехать к нему на работу, отдавать все это добро. Хорошо, что работаем в 10 минутах друг от друга.
12: Да вот, уж.
11: Вообще ничего.
12: Считаю себя очень собранным человеком, но и на старуху бывает проруха. Делаем ремонт ванной, бардак, соответственно, присутствует. Сегодня искала фен минут 15. Поднимаю голову, а он лежит на самом верху шкафа.
11: Лет 12-13 назад забыла паспорт загран своего тогда еще молодого человека. Ну, как забыла? Я взяла 2 паспорта, один свой действующий и один свой старый. Между прочим, это был наш первый совместный отпуск, а парня вообще первый выезд за границу. Родители тогда успели привезти паспорт, и мы успели улететь на одном самолете. Очень долго извинялась, простил. Любит уже как 10 лет муж и жена. Или любит, запятая, уже как 10 лет муж и жена. И все документы проверяю по 6 раз теперь.
12: Надеть разные носки или перепутать автобусы – это уже базовый минимум. Хотя я довольно пунктуальный человек, но из интересного забыла, что чистила чайник лимонной кислотой и разбавила свой налитый чай водой из чайника. Еще подумала, странно, что чай испортился. Вот так.
11: По своей рассеянности в прошлую субботу пошла на работу. Так еще и долго возмущалась, что все закрыто, и я не могу попасть в офис.
13: Это вы, дорогая, переработали.
12: Перепутала тоже время вылета и прилета. И поняла это только по дороге в аэропорт, когда до вылета оставалось 50 минут. Вся сама рассмеялась над тем, как мой муж босиком бежал от зоны досмотра до рукава, почему-то решив, что нужно разуться на досмотре. Успели за 2 минуты до закрытия посадки.
11: Никогда в жизни не теряла ни кошелек, ни телефон, ни ключи. Но как только я прихожу на работу, я, похоже, теряю голову, теряю кружки, ключи от кабинета. А потом приходится их искать по всему корпусу, в каком из кабинетов я их забыла. Уже прозвали Маша Растеряша.
13: У меня такое на даче бывает. Приезжаешь, да? Ключи положил и не знаешь куда.
11: Ну, ты расслабляешься, видимо, мозг
12: выключается. Конечно.
11: И все.
12: Работаю массажистом и инструктором ЛФК. Ходит ко мне мальчик давно, уже сейчас ему лет 20. Человек рассеянный, с улицы бассейной, это про него. Он у меня забывал все. Шапки, кепки, футболки, шорты, кроссовки. Как-то приходит, говорю, твои вещи? Он говорит, нет. Потом папа приходит. У меня в шкафу три его кофты, кепка, носки, штаны. Вот такой человек.
11: Заказала кроссовки мечты на пункт выдачи в 700 километров от моего дома. Ждала. Привет, Яня. Она не одна.
13: Ну и как вы забирать собираетесь? Или там можно перенаправить?
11: А как выглядят кроссовки мечты?
13: Да, мне тоже.
11: Просто понять, крутые. Насколько это обидно было.
13: Да.
12: Ну, если это ее мечта, значит, ей точно было обидно.
13: Но все-таки хотелось бы узнать, какие... Мы знаем, какие мечты были раньше. А что сейчас с мечтами у людей? Снизилась ли планка? Вот что интересно.
11: Я помню, у меня были единственные кроссовки в детстве. Не знаю, откуда они появились у меня. Ну, явно их не покупали, они не были новыми. Ну, кто-то, наверное, отдал. И когда они начинали там трескаться где-то или отваливалась подошва, мы их чинили. Ну, я их чинил. Клеил, заматывал скотчем. Да, да, да. Только чтобы они не развалились. Как в том фильме «Харли Дэвисон и ковбой Мальборо», когда он чинил сапоги свои.
12: Уж, конечно, мы всю жизнь чинили обувь. Так же у меня всегда было с
11: кроссовками.
12: Это, а сейчас не пользуются, да, спросом эти чему? Услуги? Пользуются или чинят люди много. Вообще?
11: Особенно с тем, когда бренды ушли, и многие, да, чинят, чистят. Мне кажется, раньше, наоборот, не было. Ну, был да, ремонт обуви.
13: Ремонт обуви всегда.
11: Нет, но отдельно вот эти кроссовочные, которые появились сейчас, где там есть химчистка для кроссовок, восстановление...
12: А, прям совсем отдельно?
11: Да,
12: вот
11: восстановление там старых кроссовок. Не просто ремонт обуви, а именно люди профессионально занимаются кроссовками.
13: Да, мне так в одном сказали, мы не сможем вам помочь. Они провели экспертизу там и так далее.
11: 7.37 в Москве. О рассеянных людях мы заговорили. Если вы такой человек, то с примерами, пожалуйста, напишите ваши истории.
14: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение про вашу рассеянность.
3: Вспомнился случай. У нас между двумя городами ходят автобусы в середине пути, они встречаются на станции. Разница плюс-минус 5 минут. Бывает, люди путают, когда рядом они стоят. И вот такой один бедолага попался, сел не в тот автобус. А контролер по рассеянности билет не особо посмотрел. И автобус полупустой. В итоге он словил панику. «Водитель, мы не туда едем! Куда вы меня везете? Мне в другую сторону!»
4: Поехали в Геленджик и не проверила вокзал. В билете буква «К» первая. Ну, я без внимания приехали на Казанский вокзал, взяли еды. Неспешно подходим к поезду, который тоже едет туда же. А нам говорят, что нас в списках нет. Я смотрю и понимаю, что вокзал не тот. Мы бегом в такси. Это была самая дорогая поездка в моей жизни. В итоге успели залететь в последний вагон и благополучно добрались до места назначения.
5: Да, вообще, конечно, мой главный страх — опоздать куда-то. Но так вот, чтобы лететь за поездом или за самолетом.
3: Нас с коллегой пригласили на корпоратив наших партнеров. Коллеге приехала подруга из другого города на день, чтобы попасть на город к родителям. Коллега проводила ее на поезд, немного опоздала на корпоратив и через 3 часа получает голосовое с истерическим смехом. Подруга перепутала дни, узнала она уже, когда доказывала проводнику, что ей сегодня выезжать, а времени было не 0 часов и 2 минуты, как многие путают, а обычные 16.
5: А про что ваше сообщение было?
4: Ну, когда люди путают
5: дату. Да я понял.
4: Дату.
5: Я понял.
4: Доброе утро. Обычно я достаточно организованный человек, но постоянно забываю где-то свой телефон. Могу потерять его, даже держа в руках. Мужа это бесит. Говорит, что привяжет мне его на веревочку.
5: Ну, есть сейчас
4: модные веревочки.
5: А, да.
4: Носят телефон так.
5: Вы знаете, сейчас есть рилсы такие, очень часто, где муж фотографирует телефон жены на столе. Вот, она уходит, забирает телефон, идет по улице, он ей присылает эту фотографию, она смотрит и возвращается домой. Ну, то есть человек как бы...
4: Пишет ей, ты телефон забыла, да?
5: Да, ты телефон забыла и фотографию. И она, естественно, приходит домой там...
4: Слушаю Яну, и такое ощущение, что она рассказывает про меня. Пробовать открыть машину, решить, что села батарейка, сходить поменять батарейку, опять пробовать открыть с пульта, а потом ключом дверцу, и только когда ключ не подошел, понять, что пульт от другой машины. И такие истории почти каждый день.
3: Супруга как-то забыла свидетельство о рождении ребенка. Без него не пускают на Сапсан. Вызвали такси из другого города в Москву, чтобы таксист привез документ. И все это в пятницу вечером. Стоимость даже говорить не буду. Но все хорошо, в Питер попали.
5: Всегда удивляли... За сколько пришли на Сапсан, я сейчас не понимаю.
4: А всегда удивляли люди, которые спорят с проводниками. Ну, не взял я свидетельство о рождении, пустите меня.
5: Не, а как вижу, это вот правило, там посадка, да? За 40 минут начинается? Что за город? Вы успели с какого города прилететь на Сапсан за 40 минут?
4: Может быть, на другой, Саш.
3: Да, или, может быть, на другой.
4: Или как я, приезжают другой, да. За 4 часа, даже если это Сапсан.
5: Но ты приехал за 4 часа, ты еще не знаешь, что тебя не пустят.
4: Ну, тоже верно.
3: Ты знаешь, нам однажды вот приехать сильно заранее не помогло. У нас друг улетал 1 января из Риги в Амстердам. И мы поехали после новогодней ночи. Мы поехали его провожать, ну и приехали там, я не знаю, сколько,

0: часов у нас было впереди, но достаточно. Взяли по кофе, еще игристому в кафе сидели, продолжали отмечать Новый год и ждать, собственно, самолета. И так увлеклись, и так заболтались, что проболтали и вылет, и вообще все на свете. И в итоге человеку пришлось лететь следующим днем, потому что больше в Амстердам в этот день самолетов не было.
1: У меня тут знакомый позавчера вылетел из Москвы в Стамбул, а до этого он сутки, наверное, не спал там по работе. Ну, все, они взлетели, он заснул. 5,5 часов они летели, проснулся опять в Москве.
2: Почему?
1: Ну, просто самолет развернули, а там без объяснений причин. Ну, что-то произошло, возможно.
2: В смысле, бортом. Почему?
1: Они не долетели.
2: Самолет развернули.
1: Да, самолет развернули.
2: Ну, я спрашиваю, почему в Москве?
1: Заснул. Ну, уже после взлета, с ощущением, что когда ты проснешься, ты будешь в Стамбуле, а ты просыпаешься в Москве опять.
0: Ну,
1: он поймал, да, некую панику.
0: Ну, еще бы, конечно.
1: Причем он проснулся именно при приземлении.
0: Вообще, вот эти вот дорожные приключения, это, конечно, отдельная совершенно история, и с поездами, и с самолетами.
1: Главное, чтобы вот с такими рассеянными людьми был кто-то собранный. Кто проверит паспорт, проверит вокзал, аэропорт, номер рейса, номер поезда, время вылета и так далее. Обычно в паре всегда находится один такой человек. Его еще называют паникер. Вот эти самые рассеянные, да.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
6: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
3: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
7: Без возвратных ограничений. 2026 год.
8: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
9: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
10: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
11: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
12: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
13: Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
12: Аудитория 12+.
14: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Необходимости в проведении новой мобилизации нет, а потребности вооруженных сил в России полностью удовлетворены, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Слухи о проведении новой мобилизации осенью он назвал лживой провокацией. По его мнению, это не более чем часть пропаганды в преддверии выборов. Как заявил Медведев, за первые 6 месяцев этого года контракт с Минобороны заключили около 200 тысяч человек. Еще 16 тысяч отправились на СВО добровольцами. Кроме того, около 40 тысяч граждан поступили на службу в войска беспилотных систем. Жертвами землетрясения в Японии стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, есть пострадавшие. Нанесен масштабный ущерб, в том числе в виде обрушения зданий, пожаров, повреждения домов. Землетрясение магнитудой 7,1 на юго-западе Японии произошло накануне днем по местному времени. В некоторых районах префектуры Кумамото, где 10 лет назад произошли схожие по силе подземные толчки, был зафиксирован максимальный 7-й уровень по японской шкале сейсмической интенсивности. При таком уровне люди не могут стоять на ногах или перемещаться ползком, и буквально подбрасывает в воздух. Сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может вызвать новый всплеск эпидемии в мире. Об этом сообщается в новом докладе ООН. Международное финансирование борьбы с ВИЧ со стороны многих стран сократилось с 9 миллиардов долларов в 2024 году до 7 миллиардов в 2025. Это стало самым низким уровнем почти за 2 десятилетия. В прошлом году количество новых случаев заражения ВИЧ превысило 1 миллион, а заболевания, связанные со СПИДом, унесли жизни почти 600 тысяч человек. Без активных мер к 2030 этому году вирусу могут заразиться еще более 3 миллионов человек, говорится в докладе. Больше половины россиян покупают одежду на вторичном рынке. Об этом заявили аналитики Авито. Согласно исследованию, каждый второй опрошенный начинает поиск нужного товара на ресейл-платформах. Более 77% граждан хотя бы раз продавали личные вещи, а почти половина после первой сделки продолжает делать это регулярно. Аналитики утверждают, что интерес к ресейлу также связан с культурными и поведенческими трендами. В России растет вовлеченность в концепцию осознанного потребления, интерес к локальной эстетике и азиатской культуре. Россиянам рассказали, где можно встретить клеща-гиганта. Клещ гиалома отличается от обычных для России видов крупным размером и способностью быстро бегать. Он распространился в Южном и Северокавказском федеральных округах, сообщает РИА Новости. Это насекомое считается одним из самых крупных и агрессивных видов. Он активно охотится на жертву и может преследовать ее со скоростью до 2 метра в минуту. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице, сегодня 29 июля. Все, пиши пропало. Июль уходит незаметно. Ведь это еще недавно было, вспомните, я говорил, сегодня 1 июля. Да, все. 1 июля больше нет, скоро 1 августа.
3: Ты знаешь, я сегодня с утра первый раз включила свет на кухне, когда заваривала кофе себе. Да, с утра, вот еще неделю назад, в половине шестого, было светло, а
2: день
3: сегодня идет уже...
2: на убыль.
3: Да, вот так.
2: Уходит жизнь.
3: Давайте сыграем в наши кинопробы.
2: Проходят годы.
3: У нас есть два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ. Прекрасный приз человеку, который 29-м пришлет верный ответ на сегодняшнее задание.
4: Обратите внимание, дорогие друзья, что с пятницы, если вы нам пишете через бот в Максе или в Телеграме, нужно дать согласие на обработку персональных данных. Не переживайте, это буквально несколько секунд займет, чтобы мы видели ваш номер телефона и объявили его потом без нескольких цифр. Так что, если вы хотите поиграть, то подтвердите свое согласие, и можно продолжать с нами общаться. Один раз все это нужно сделать. Итак, правила все те же. Мы переозвучили известный фильм или мультфильм. Вы пытаетесь угадать, что это. Ждем 29-й правильный ответ.
5: Знаю, что не очень хорошо учусь, но чтобы сдать экзамен, я готова на все. На все.
6: На все?
5: Да. На все.
6: Хорошо, Берлин. Я поставлю тебе хорошую оценку. Очень, очень хорошую оценку. Если ты будешь учиться.
2: Давайте.
4: Серьезно?
6: Да.
4: А прошу прощения, коллеги, так как я не участвовал вчера в записи и не смотрел, судя по всему, этот фильм, а вот несколько секунд шуршания в начале, это...
2: Это спроси. Это
3: учебники и книжки, учебники. Это учебный процесс.
2: Нет, минутку, ты спроси у других подчиненных.
4: Хорошо, надеюсь, услышанного вам достаточно. 29-й правильный ответ мы ждем, поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM.
8: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
9: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
10: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
11: Ограничение 18+.
10: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Борбон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали сегодня 29-й правильный ответ.
4: Знаю, что не очень хорошо учусь, но чтобы сдать экзамен, я готова на все. На все.
5: На все?
4: Да. На все.
5: Хорошо, Берлин. Я поставлю тебе хорошую оценку. Очень, очень хорошую оценку. Если ты будешь учиться.
6: Леон, общество мертвых поэтов, полицейская академия, другие неверные ответы загадывали фильм «Жизнь Дэвида Гейла» и два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ, получает человек с номером телефона 905-746-47 и так далее. Поздравляем.
2: Шикарный фильм «Жизнь Дэвида Гейла». Посмотрите, кто не смотрел.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 28 минут в столице. Сегодня 29 июля. Мы вам хотим напомнить о том, что с 31 июля по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых, для тех, кто еще не слышал, хотя мы говорим об этом каждый день. И мы, подъемники, утреннее шоу, уже собрали чемоданы и с удовольствием будем ведущими на этом празднике. За нами обещали прислать...
3: машинку.
2: Карету. Не машинку, не карету, а клоун-мобиль. Вот. Два дня спектаклей, шоу-концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе Лицедеи, клоун театра «Высокие братья», комик Трест, Микас, Анима Аллегра. За музыку «Свобода и шутовства» отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Вчера мы говорили с генеральным продюсером фестиваля Андреем Солдаткиным. Я очень хочу на это посмотреть. Я, правда, для меня это просто... Он меня вчера заинтриговал. Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», «Короли джаза», «Хоронько оркестр» и акапелла-бенд «Споканки». «Карандаш-фест» ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты есть на сайте карандашфест.ру. ООО «Тикетс Клауд», УГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар 12, строение 3. 6+.
4: Мы будем 1 августа целый день вести фестиваль. Это основной день фестиваля. И я сейчас посмотрел погоду. До 27 градусов, переменная облачность и без осадков. Обещают в субботу, по крайней мере, на 8:30 утра сегодняшнего. И, конечно же, дорогие друзья, если у вас нет планов, если вы раздумываете, ехать или не ехать, это прекрасный, семейный, добрый, веселый, яркий, красочный праздник. И мы вас не устаем приглашать. Приезжайте, дети до 10 лет бесплатно в сопровождении взрослых. Есть парные билеты, есть семейные билеты. Все это можно найти на сайте карандашфест.ру. Приблизительно 2-3 часа добираться из Москвы до Старицы на машине. Также есть автобусные трансферы и туда, и обратно. На сайте вы найдете расписание и информацию. Там же можно приобрести билеты. Ну и... конечно, всем желаем хорошего настроения. Яркое начало последнего летнего месяца будет в Тверской области в окружении прекрасных артистов и музыкантов, ну и, конечно же, нас.
3: Мы очень ждем встречи с вами, друзья. Вот очень-очень-очень.
2: Веселье с элементами легкой грусти.
4: Да, на рок-фестивалях вы нас часто видите, а вот в окружении клоунов и театральных уличных коллективов, наверное, еще ни разу не видели. Есть уникальная возможность. Ну и мы тоже готовимся.
2: Хорошо, да, я готовлю свой смех.
4: Ну вот не надо переигрывать, Саша. Не надо жить стереотипами о клоунах. Карандашфест.ру.
2: Я же никого не копирую.
3: Я готовлю обнимашки.
4: Карандашфест.ру, официальный сайт фестиваля. Заходите, изучайте программу, расписание. Там же есть вся информация о билетах и памятка для гостей. Если вы уже купили билеты, обязательно ее изучите. Огромное количество экскурсий и других активностей. Дело в том, что Старица будет отмечать День города 1 августа. Запланирован помимо фестиваля. Так что есть что посмотреть, послушать и увидеть.
3: И детей обязательно берите.
4: Всех ждем.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-00-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
8: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Все инструменты ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте.
3: А на самом деле еще чуть-чуть и школы, ребята.
4: Ты сейчас зачем родителей? Ты же сама мама двух школьников.
3: Ну что? Ну,
4: один, знаю, одного это студента и двух школьников.
3: Это не хорошо, не плохо. Это просто вот надо принять как факт.
4: У многих родителей глаз дергаться начинает, когда в середине лета супермаркеты, ну или большие магазины выкладывают школьные принадлежности. Ну делают вот на видном месте развалы такие школьных принадлежностей. Ты вроде еще думаешь далеко до всего этого, а они тебя начинают мучить.
3: А вы, кстати, хорошо учились?
4: Я хорошо учился.
3: Ты хорошо? А ты?
2: Естественно.
3: Тут вот, значит, в Новосибирске произошло такое коммунальное ЧП из-за школьника, который взял и решил скрыть плохие оценки и смыл дневник в унитаз. Ну, перепугался родителей. Перепугался, что сейчас получит, понимаешь?
4: Это когда произошло?
3: И смыл. Ну, вот не знаю, но новость, вот она сегодняшняя у меня. 17 часов назад она прилетела. По данным источника, случилось это... вот, в конце мая в Плющихинском жилмассиве застрял дневник в трубах, перекрыл канализацию, после чего сточные воды начали подниматься обратно и заливать квартиру. А я вспомнила, как... Ну, я тоже хорошо училась, но иногда, ну, прихватывала какие-то там оценки не очень. И тогда я... Мама мне... Она всегда видела и чувствовала, как будто знала, что я там какую-нибудь принесла, значит, двояк. И я тогда брала... Дневник, да, брала дневник в руки.
5: Парашу.
3: А отдавал...
5: Парашу. Какой двояк?
3: Двойку.
5: Парашу.
3: Параш. Ну, мы так не называли. Короче говоря, я, значит, вручала ей дневник и убегала в ванну и закрывалась. Закрывалась в ванной. И вот в тот момент, когда уже мама все, она уже, значит, отошла, я тогда уже безбоязненно выходила. Но так, чтобы смывать, точно нет.
4: Вернемся к смытому дневнику. Я думаю, что... У любого человека был хотя бы раз в жизни момент, когда вы думали, смывать или не смывать. Ну, то есть, смоется или не смоется.
3: Мы сейчас вот не только про оценки, да?
4: Нет, мы сейчас говорим про разные вещи, которые, казалось бы, нельзя вообще выбрасывать в унитаз. Это и про пищевые отходы, и вот про какие-то другие
3: вещи. Допускаю, что дети частенько смывают еду, наверное.
4: Ладно, когда это дети, но когда взрослый человек, да, казалось бы, вот этим занимается, это странно.
3: Вот тут сантехники сейчас, наверное, должны нам написать, чего да они там находили и что приключалось.
4: Друзья, что пошло не так, когда смыли и что вы смыли?
3: Смыть или не смыть, да, вот в чем вопрос.
4: Очень часто... Или вы не знали, что это несмываемое, оно вдруг...
2: Висит объявление, чтобы женщины...
4: Ну, это все понятно, Саш. Не средства смывали. Личной гигиены и так далее во всех ресторанах, кафе. А когда это дома делают? Не на работе даже, а именно дома.
2: Ну, кто-то, я помню, раков смыл.
4: Ну, слушай, это была
3: раков
4: случайность.
3: Раков это сильно.
4: Мы пытались их отпустить в естественную среду.
3: А почему таким сложным путем, стесняюсь спросить?
4: Ну, просто нас были, надо объяснить слушателям. Нам привезли рак вареных уже. Вот. У нас были посиделки, был какой-то праздник. Вот. И, ну... Почему-то решили вот все эти остатки от раков смыть в унитаз. И потом, естественно, все засорилось, вызывали сантехников.
2: Приехало две машины.
4: Да, было расследование в офисе, но так и не нашли виновных.
3: Да. А сейчас вы вот так вот на всю страну признались.
4: Да, мы же не говорим, кто это.
2: Да.
4: Поэтому, да, история умалчивает. Виновный не был найден, но шухеру было здесь очень много. Не работали туалеты, мне кажется, несколько дней.
2: Потом за давностью событий уже что.
4: Да. Если у вас есть примеры,
2: что тут
4: интересное, пожалуйста, расскажите, напишите нам.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: Наш рабочий слил в туалет клей. Квартира на последнем этаже. У всех соседей снизу из туалета вода поднималась и выливалась через край. Спасибо сантехникам и понимающим терпеливым соседям.
2: Какой ужас. Такой ужас.
4: У меня был такой случай. У друга дома решили смыть петарду в унитаз. Петарда была толщиной с палец. Поздно начали смывать, и она в нем взорвалась и вылетел кусок унитаза. Именно у меня дома. Я смывал испорченный суп с перловкой. Это уже вообще что-то другое. Значит, суп с перловкой потом засорился. Но есть хорошее средство Вантус.
3: Огурцы маринованные у подруги с первого этажа из унитаза полезли после новогодних праздников. А еще неблагополучная квартира забивала нам трубы трусами женскими. Либо прятали следы преступления, либо стирать не любят.
4: А мой друг работал в мэрии города, и как-то по рабочим ЖКХ вопросам ему пришлось участвовать в очистке канализационных труб. И представьте его удивление, когда они из трубы достали фигурный конек.
2: Фигурный конек.
3: Наполнитель от кресла мешка. Такие мелкие пенопластовые шарики, которые плавают потом в унитазе и жутко бесят. Ко всему прилипают. Никогда так не делать. И лучше собрать их пылесосом. Несколько раз у меня рвалась подушка с таким наполнителем. Это кошмар. Но вы тоже додумались пенопласт смывать?
4: Да, он же, конечно.
3: Вы почему вот думаете, что унитаз все примет?
2: А самое главное, не покупайте таких подушек.
4: Да. Жили на 4-м этаже. Я не знаю, как и откуда, но обнаружили в трубе котенка. Разломал пол дома, но достал. Теперь живет с нами.
3: Не смывайте маршмеллоу. Играли на Новый год, произносили фразы с набитым маршмеллоу ртом, выкинули все в туалет. Почему, не помню. Но факт, маршмеллоу выкидывать надо в ведро.
2: А что случилось-то?
3: Ну, забился, наверное.
4: Моя дочь вылила в унитаз остатки куриного супа с костями. Естественно, кости грудки застряли в смыве. Поехала прочищать, чтобы хоть в туалет можно было сходить.
3: Всегда смываю древесный наполнитель для кошек. Очень удобно, еще засора не было. Но не все наполнители можно смывать. И, по-моему, вообще не рекомендуется никакие.
2: Есть, которые прям для... их смываешь, и все нормально.
3: Да?
2: Да, они растворяются прям там.
4: Было это в 90-х. Наводила дома порядок, мыла пол с белизной. Решила помыть унитаз. Нанесла кислоту, внутри оставила. И когда помыла пол, вылила воду с белизной в унитаз. И тут случилась химическая реакция.
3: А вот, кстати, новость, которую обсуждают последние дни. Россиянка пыталась вынести из турецкого отеля почти 5 килограммов пахлавы. Когда их поймали, они не придумали ничего лучше, чем смыть сладость в унитаз, но тот забился. В итоге

0: Туристки возместили ущерб и улетели домой без пахлавы. Они со шведского стола таскали.
1: А что, нельзя со шведского стола?
0: Не знаю.
1: Пахлаву — это шведский стол. Что, его жалко, что ли?
0: Ну, с собой я не думаю, что там можно в промышленных масштабах забирать. А потом еще ее смывать в унитаз.
1: Какая грустная история. Интересно, какой был ущерб.
2: Работала руководителем службы эксплуатации в одной розничной местной сети. Что только не доставали. Насмотрелся всякого. Из самых запоминающихся — семга на 3 кг и джинсы целые.
0: Это же можно музей сделать, да? Наверное, где-нибудь в организации, которая занимается сантехникой, есть музей
1: найденное
0: смытых
2: вещей,
0: которые... Не принял унитаз. 8.50 в Москве.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска — ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
7: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-7003-89598. Подробности на сайте freshauto.ru.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: И тянутся города, и я, в каждом из них бывал нас.
11: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
12: Без возрастных ограничений. 2026 год.
13: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
14: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
15: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
16: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрея» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
17: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
18: Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
19: Аудитория 12+.
20: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиаспециалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в свою очередь отметил: «Мы привозим лучших специалистов по развитию газет, радио, ТВ, интернет-СМИ. Здесь мощное отделение Союза во главе Зои Грязевой, и губернатор хорошо относится к СМИ». Правительство Воронежской области продолжает стабилизировать ситуацию на топливном рынке. По данным мониторинга, бензин АИ-92 есть уже на 70% АЗС, 95% на 68%, дизельное топливо на 80%. Цены постепенно снижаются, объемы поставок увеличиваются. На федеральном уровне согласован дополнительный объем топлива для аграриев. Ограничения на отпуск топлива в одни руки в крупнейших сетях сохраняются. В Воронеже 30-40 литров бензина и 30-60 литров дизеля. Втору потребителя топливо по-прежнему не отпускают. Правительство Воронежской области остается в непосредственном контакте с руководством основных игроков рынка ГСМ, держа ситуацию с поставками под контролем. Тем временем Министерство промышленности и транспорта Воронежской области запустило опросы среди жителей о работе общественного транспорта. Воронежцам предлагают ответить на 4 вопроса: удовлетворенность работы транспорта, время в пути до работы или учебы, интервал движения, возможность уехать из сельского поселения. Ваше мнение важно. Расскажите, как сделать общественный транспорт лучше. Обратная связь не просто статистика, а реальный инструмент для развития инфраструктуры. Обратились в министерстве. Герои рядом. Спортивно-патриотическая встреча с таким названием прошла в столице Черноземья в клубе «Дмитрий Донской». Организовал ее депутат Воронежской областной думы от фракции «Единая Россия» Ольга Ортина при поддержке Всероссийской Федерации универсального боя. В гости к юным спортсменам приехали герой России Борис Неживенок, кавалер 3 орденов мужества Бакытбек Аблакимов и чемпион мира по универсальному бою Алексей Губарев. Вместе с депутатом Ольгой Ортиной они наградили победителей и призеров первенства России и мира по универсальному бою, а затем был мастер-класс от ведущих тренеров сборной России. Юные спортсмены отработали приемы и получили рекомендации по совершенствованию техники. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Навсегда.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут. Столица сегодня 29 июля. Время тикает, часики идут. Мы сегодня у нас среда. Среда уже, среда. Как-то эта неделя, она быстро... Вообще, когда что-то заканчивается, да, обратите внимание, что последняя неделя августа, она будет просто лететь.
3: Давайте мы о проблемах поговорим и погадаем нашим слушателям. Для тех, у кого есть что обсудить, пожалуйста,
2: наш.ру.
4: Да, корейские сказки сегодня у нас.
3: Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Большинство в экспресс-режиме гадаем. Одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Вот, пожалуйста. Дети плохо учились в школе, и в наказание, как и договорились, мы не берем их на море. Они едут к бабушке в деревню. Уезжаем с мужем в субботу, и есть чувство вины. Помогите от него избавиться.
2: Ну, игристое поможет вам избавиться от чувства вины. Вы просто в данный момент не можете поступить по-другому, потому что иначе ваше слово, оказывается, ничего не будет стоить. Поэтому я понимаю ваши чувства родительские, как мамы, но тут надо просто перешагнуть. Я вас уверяю, ежедневные созвоны, они вас спасут. Тем более вы же оставляете их не на несовершеннолетних каких-то нянек, а на бабушку. Вообще за них, про них забыть должен, даже не звонить. Вообще сделайте вид, что вы обиделись.
3: Я думаю, что не переживают, что с ними что-то будет не так там в деревне у бабушки, а ну, совесть
2: немножко. Что, да?
3: Ну, мучает совесть, что вот едут отдыхать, а
2: ваша совесть едут. Должна отключиться здесь.
4: Это у меня так были тоже угрызения совести, но я все равно до сих пор считаю, что все сделала правильно. Тоже, когда ребенок плохо себя вел, и у нас было намечено там большое празднование дня его рождения, мы всегда очень к этому творчески подходили, всякие тематические вечеринки, тыры-пыры. Я все отменяю. И мы отметили просто дома, в кругу семьи, бабушки, дедушки, ну, как бы, ну, пришли и все поздравили, и был праздник, но просто не
2: а
4: так,
2: вот
4: как это было обычно.
2: Да, это подлость. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю... То есть ты один день рождения заменила на другой день рождения?
4: Нет, мы просто мы отметили день рождения, но просто тихо, скромно... Мы отменили вечеринку. Нет, ну,
3: вечеринку
4: такую пышную. Да, ну просто там тоже были объективные для этого причины.
2: Я представляю,
4: друзья, и меня ужасно...
2: Подождите, мы нас же пригласили, а теперь как?
4: Нет, мы еще никого не успели пригласить, на самом деле. Ну, то есть я заранее это все готовила,
3: ну,
4: просто все
3: что,
4: было заказано и так далее.
3: Меня
4: очень долго мучила совесть, но я все равно говорю, я все равно считаю, что я сделала правильно в тот момент, потому что у нас был такой договор, он был предупрежден, все равно сделал нехорошо, и в итоге...
3: Ничего, подрастет, простит тебя у психолога.
4: Да он меня уже простил, мы уже возвращались.
2: Не, подожди, все
3: будет прорабатывать.
2: После 20 у них начинается.
3: Детские травмы.
4: А ты хочешь сказать, что оно все вернется?
2: После 20 крюк вообще.
4: Ну, я как раз диплом получу, буду принимать.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите по корейским сказкам. Сегодня гадаем, что-то новенькое.
2: Я, может быть, поэтому ты не можешь дозвониться до людей, что книги пошли паршивые.
4: А почему паршивые? А что плохого в сказках?
2: Ничего.
4: Это вообще самые мудрые книги. Сказки.
2: Корейских сказок ни разу не читал.
4: Вот, у тебя будет великолепная возможность познакомиться.
3: Токсичные корейские сказки. Ждем ваши
4: проблемы. Не токсичные, а самые приличные.
3: Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Полезные для здоровья привычки проще всего формируются в детстве. Одна из самых важных – регулярные занятия физкультурой. Родители на личном примере могут показать ребенку преимущества здорового образа жизни, с чего начинать и какие виды физической активности подойдут для всей семьи.
7: Самые доступные – это бег и ходьба. Регулярные занятия на свежем воздухе активизируют обмен веществ, насыщают организм кислородом, укрепляют иммунитет и улучшают работу мозга.
6: Если позволяет возраст детей, специалисты также рекомендуют велосипедные прогулки, катание на роликах, лыжах, коньках, в зависимости от времени года. Не стоит забывать о бадминтоне и возможных играх с мячом. Эти занятия не только укрепляют физически, но и развивают координацию.
7: Чтобы физическая активность приносила пользу, лучше проконсультироваться с педиатром. Он поможет правильно оценить возрастные и физические возможности ребенка, и вы сможете подобрать занятия, оптимальные для вашей семьи.
6: Спорт укрепляет физически и создает атмосферу взаимопонимания в семье. Находите время для активного отдыха. Это весело, интересно и полезно.
8: 255 45 55 Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 9 часов и 16 минут в столице. Давайте, какие есть проблемы?
3: Сын 21 года приведет в эту субботу знакомить нас со своей девушкой, с которой встречается уже год, но до этого не знакомил.
2: 41 года.
3: Немного волнуюсь. Нет, ну тут про это не сказано, значит, плюс-минус ровесник.
2: Дорисовал
3: я,
2: извините.
3: На это не сделан акцент. Как себя вести, что готовить и так далее.
2: А вы мама?
3: Мама, да, отлично.
2: Готовьте то, что будьте самим собой. Вот и все. Вы должны просто понять, наверное, она очень сильно волнуется. Вот, а вам-то чего волноваться? Вы на своей земле, на своей территории принимаете гостей, вы хозяйка.
3: Сыночка любимый, наверное.
2: Сыночка, да, любимый. А блюдо ваше фирменное, что сын любит, сделайте.
4: Да.
2: Ну и все, что тут волноваться.
3: Мне даже тоже, если она что-то не ест, придется.
2: Ну да. Не, ну может быть, у нее
4: нет, во-первых, надо спросить, наверное, да, на всякий случай.
2: На каком-нибудь на протоколе сидит.
3: Никогда не спрашивали.
2: Про аллергию.
3: Если у тебя аллергия,
4: ты просто... Ну, когда к тебе новый человек в гости приходит, ну ты же спрашиваешь?
2: Нет, я не спрашиваю. Никогда не спрашиваю.
3: То есть, подожди, вот...
4: Мы всегда спрашиваем, вот когда к нам едут, или родственники, которых мы видим редко.
2: Развалили.
4: Ну всегда, да.
2: Ян, минутку.
4: Ну, есть ли какие-то пищевые аллергии у человека?
2: Когда вы въезжаете в новый дом, вы все старое оставляете там. Здесь другой храм, здесь другие правила. Мы никогда не спрашивали, есть ли у нее аллергия. У нее есть аллергия, значит, не будем готовить пахлаву. Все, с орехами. А это любимое блюдо отца.
4: Нет,
2: я просто хочу сказать, что если у человека аллергия, это его ответственность.
4: Саш, ну не передирай, но дело же не в этом. Дело не в том, что не надо теперь готовить любимое блюдо отца.
2: Да.
4: Его надо приготовить, но надо приготовить и что-то, что человек сможет есть, который к тебе в гости придет. Но
3: если меня просто удивило, что когда к тебе гости собираются,
2: не спрашиваем,
3: ты
2: мы
3: спрашиваешь
2: тебе про
3: у
2: это
3: них
2: говорим.
3: Про аллергию. Я только
4: да,
3: про это.
4: Я спрашиваю, я потому не что спрашиваю. Не дай бог вот так вот ты что-нибудь наготовишь, и да ну, ты что?
2: Ну, а человек не знает, что у него аллергия?
4: Ну, знает.
2: Ну, так он тебя спросит.
4: Ну, я понимаю, но в итоге он придет и ничего не может есть, потому что у меня везде какой-нибудь компонент,
2: слушай,
4: который ему нельзя.
2: Слушай, Лен, тут
4: мне
2: мама,
4: будет
2: знаешь, чем я... Она меня видела и спросила, а у тебя нет аллергии? Я теперь думаю, идти к ним или нет. Ну, Ян, ну никто не спрашивает,
4: что?
2: Есть ли аллергия.
3: Ладно, давайте
4: я
3: к другим
4: спрашиваю.
3: Проблемам.
4: Я спрашиваю.
3: У нас-то, кстати,
4: ну
3: никогда...
4: Ну что?
3: У нас-то никогда
4: я
3: не спрашивали.
4: Я переживаю.
3: Есть,
4: а вы
3: нам
4: ко мне не приходили,
3: ну, ты
4: в
3: приносила
4: гости.
3: Еду свою, и мы ее ели.
4: Я приносила... Ну, потому что, я не знаю, я вас уже знаю 1000 лет. Я знаю, что у вас нет аллергии. Но я знаю, что ты... Саша не ест... Я принесла один раз вон эти острые соусы. Сашка сказала, что ему острое, он не ест острое. Теперь я знаю.
3: Угадайте, да пожалуйста, выйду ли я замуж? Найду ли вообще для себя любимого человека? Надо мной как будто какое-то проклятие.
2: Прям проклятие? Наложенное вами же, наверное, да?
4: Трах тебе дох, разрушили все проклятия.
2: Вот Яна молодец, правильно сказала. Трах тебе дох, и у вас все получится.
4: Все у вас сейчас вообще, все с чистого листа.
2: Прям давайте, я не знаю, вот кого...
4: Прям сегодня сейчас вот прям выходите на улицу
2: и
4: знакомьтесь, срочно. Да.
2: Янка, магические слова.
4: Магические.
2: Молодец, молодец.
4: Ну, это из детства. Они никогда не подводили.
3: Была в командировке.
2: Есть аллергия, сидит дома.
4: Ну, что вы душните?
3: Ну, Янк, ну мы шутим. Ну, ты что так все близко к сердцу принимаешь?
4: Нет, я не принимаю близко, но это удивительно.
2: Не спрашивай.
4: Ну, извини, можно я все-таки оставлю себе свои эти привычки?
2: Хорошо.
3: Слушательница была в командировке, вернулась, а на зеркале отпечатки от рук в ванной. Ладошки.
2: И?
3: Ну вот спрашивает, не знает, что думать, муж один дома был.
2: А, типа вот так стоял? Вот так, что ли? Вот это ты имеешь в виду сейчас?
3: Я вообще не имею.
4: Может, муж облокотился?
2: Ну я вот на зеркало не облокачусь, вот так вот.
4: Ну мало ли что, не знаю, что плохо стало, подавился. Может, я выпил, да.
3: Рассматривал себя, стоял. Сразу думать о плохом.
2: Да.
3: А бывает такое, ладошки, да, знаешь, когда вот запотевает у тебя...
2: Нет, вопрос в том, что стекло. Если, ну, вы же видите, они большие или маленькие, можно же понять...
3: Следственный эксперимент, муж, маленький. Иди сюда, прикладывай свою ладошку.
2: Не, ну, ты же видишь, у него руки большие, а тут ладошки маленькие, женские.
4: Или детские.
2: Ну, может быть, там нет еще детских ладошек.
3: Муж один был дома, тут сказано. Всему есть логичное объяснение, уверенное. Ждем ваши проблемы. Кинь
4: ладошки, пусть вот он и оттирает.
3: Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1968. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Так, дорогие друзья, давайте гадать, что у нас за проблема.
7: Ну, проклятие, которое Яна сняла, но все. Сейчас мы закрепим. Погадайте, пожалуйста, выйду ли я замуж? Найду ли вообще для себя любимого человека? Надо мной как будто какое-то проклятие. Оль нам написала. Оль, доброе утро.
8: Доброе утро.
9: Доброе утро, Оль.
7: Оль, ну давайте разбираться. Вы замужем были вообще?
8: Да, конечно, была. И, ну, мужа сейчас нету. Вот, ага. Просто нету его. Вот, совсем нету.
7: Понятно. А как давно отношения были у вас? Последние?
8: Ой, знаете, последние отношения были полгода, и они были, ну, такие нехорошие, что прям вспоминать не хочется.
7: Не-не, я имею в виду, как давно? Не сколько длились?
8: Полгода назад они были и длились месяца полтора.
7: Угу, угу. А кого ищете? Какой он, вот, мужчина вашей мечты?
8: Ну, во-первых, он должен быть адекватный, порядочный. Вот, он должен, знаете, как, ну, женщине всегда нужно внимание. Я не требую там слишком много, но просите просто присылать картинки из интернета по утрам и просто вечером, вот эта перекличка, ну, как бы это совсем не то. Вот, нужно понимать, что человек к тебе стремится, что он хочет тебя видеть, ну, соответственно, все это женщина, естественно, приумножает и отдает.
6: Ну, вот для этого нужна любовь. Как говорил Федор Михайлович Достоевский, умные люди никогда не полюбят друг друга. Для настоящей любви нужен хотя бы один идиот. Федор Михайлович.
7: А в каком городе вы живете? Вдруг сейчас вот тот адекватный, заботливый, любящий и в поисках отношений мужчина услышит вас?
8: Ну, это город Бор, Нижегородской области. И правда, если меня вдруг кто-то услышит, хотя бы из Нижнего Новгорода, давайте, пишите.
6: Заходите в наши.
9: Но у вас там рядышком совсем сел вот на этот вот
7: трамвайчик. Оля, простите за бестактность. Ну, так просто для понимания мужчина. А сколько вам лет?
8: Очень-очень мало совсем. 48, ну, с половиночкой.
7: А чем вы занимаетесь? Где работаете? Какие увлечения, хобби у вас?
8: Я парикмахер, вот, из увлечений у меня, я раз в год улетаю на месяц в Индию, я тоже уже вам звонила по поводу Индии, тоже болтали, вот, увлечения какие, я, естественно, люблю музыку, рок, панк-рок, езжу на фестивали, хожу на концерты, ну, в общем, вот, Индия, любимая работа и рок.
7: А что в Индии делаете целый месяц?
8: Ой, знаете что, там есть поселок Карамболь, это, в общем... Такая большая тусовка, его хиппи обосновали, организовали, и там до сих пор эта атмосфера. Я хожу на концерты каждый вечер. Я все время куда-то там езжу, там есть такие слипер-басы, это автобусы, на которых ты всю ночь едешь и переезжаешь в другое место, вообще в другой штат. Я смотрю всякие храмы красивые, исторические места, красивую природу. В общем, я последний раз была с полтора месяца, и мне снова не надоело. И я там была 9 раз.
7: А, ну в этом году, я так понимаю, опять планируете.
6: А там вот среди хиппи вы никого не встречали?
8: Да знаете, Чу, я как-то, они какие-то такие встречала, но вот они какие-то легкомысленные, даже уже в преклонном возрасте.
6: Ну, такая это же хиппи.
7: Легкомысленные хиппи это в преклонном же... возрасте. А им, мне кажется, ничего не нужно. Они же люди свободные.
6: В Индии тем более, мне кажется. Ладно, Оль, давайте.
7: Номер страницы, номер строчки по корейским сказкам сегодня гадаем.
8: 17-я страница, 5-я строчка снизу.
7: Здравствуйте. Погадайте, пожалуйста, выйду ли я замуж? Найду ли вообще для себя любимого человека? Надо мной как будто какое-то проклятие.
6: Ты за помощью к царю-дракону сходи.
8: Ух ты!
6: Да.
7: Может быть, вам в Таиланд?
6: Или в Китай.
7: Или в Китай.
6: Да, там...
9: Разнообразие ради.
6: Да.
7: Ну так, посмотреть на либо местных драконов.
6: Либо имеется в виду какой-нибудь брутальный мужчина, я не знаю, как у Джигурда, ну, например.
9: Мне кажется, с драконом надо точно куда-нибудь в Китай.
7: В любом случае, Оль, желаем вам Джигурде найти того ходите единственного человека, который
9: вас... Ты туда не ходи, ты сюда ходи.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов 46 минут.
3: В России предложили ввести женский тариф такси. Важно, чтобы не было таких оценок, будто с женщиной ездить безопасно, а с мужчиной нет. Сегодня водители проходят строжайший отбор. Это должно быть как выбор между экономом и бизнесом. Нравится мне ездить с женщинами, я вызываю водителя женщину по определенному тарифу. Наверное, в таком ракурсе это и должно рассматриваться. Возможно, это будет стоить чуть дороже, потому что любой узкий сегмент всегда стоит больше, но ничего плохого в этом нет. Число представительниц прекрасного пола за рулем растет с каждым годом. Профессия уже не считается сугубо мужской, и барьеров больше нет. А, по-моему, ну, в Москве точно в какое-то время было розовое, что ли, такси, где водители были только женщины, и оно, собственно, предназначалось для женщин. Я не знаю, существует оно сейчас или нет, но в каком-то году точно была такая история.
4: Ну, эту информацию точно пропустила, но ряд стран в мире есть, где есть женское такси, да, и можно выбрать, если ты хочешь, чтобы за тобой приехала водитель-женщина.
3: А ты когда купе выбираешь в поезде, есть же вот женские купе, смешанные купе?
4: Мне все равно.
3: Тебе все равно?
4: Абсолютно все равно.
5: Я выбираю женские.
3: Но тебя туда не пускают, Саша. Ну, слушайте.
5: Нет, слушай, еще это не некое ощущение безопасности и для женщин в том числе. Вот есть же детское такси, да? Вот, и ты как бы там...
3: Прям детское, просто тариф детский ты имеешь в виду.
4: Ну, детский тариф ты можешь... Нет,
5: ну, детское такси он, по-моему, называется, я сейчас не знаю.
4: А, прям отдельные какие-то... Отдельные компании или что? Которые предоставляют эти услуги?
3: Нет, там есть детский тариф, это значит, что просто у него будет бустер...
4: Автокресло.
3: Ну, и автокресло детское, да.
4: Согласно возрасту, да, ребенка, который необходим.
5: Сейчас я вам покажу.
4: Но, ну, про детский тут все понятно, тут главное, чтобы автокресло действительно было в наличии у водителя.
3: Но его всегда дольше ждать.
4: Ну, понятно, да, потому что ждать. Не у всех есть, ну, эти бустеры с собой.
3: Детский тариф.
5: Ничего не дольше ждать. Они все, да, если ты в аэропорту его заказываешь или где-нибудь, это так же, как с бизнес-классом. Да, ну, ты, наверное, бизнес-класс тебе не приедет там за 2 минуты, но ты никуда не торопишься.
3: Почему ты не торопишься, Саша?
5: Я тебе просто говорю. Ну, просто по статусу. Ну, вот, поэтому...
4: Даже если очень торопишься.
3: Мне, кстати, не принципиально, кто будет водителем, но я...
4: Мне тоже.
3: Периодически смотрю стаж. Там приложение позволяет посмотреть количество поездок. Стаж, я, правда, вот не знаю, это стаж вообще водительский стаж или стаж работы в такси? По-моему, водительский, потому что там у людей по 30 лет есть.
4: Я никогда не обращала внимания даже на то, что есть такая...
3: Ну, ты вот на водителя функция. Нажимаешь на оценку, да. Его, и там будет количество поездок, стаж и, ну, рейтинг, естественно.
4: Да, я не нажимаю на водителя, и я просто вызываю все.
3: То, что люди отмечали там комфортное вождение,

0: да?
1: Кому там приятная,
0: ты изучаешь реально, да?
1: Музыка. Не, иногда нажимаю, да. Ладно, это такая вот сейчас вам информация просто для размышления. Возможно, скоро появится действительно женский тариф. 9:50 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
4: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
5: Ограничение 18+.
6: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
7: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Создателю телеграмма Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Он объявляется в международный розыск, сообщили в ФСБ России. При этом накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает взаимодействовать с телеграммом по вопросу восстановления доступа к платформе. Глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал НСН, что мнение относительно мессенджера у Пескова и силовиков, судя по всему, не совпадает.
3: Вчерашнее заявление пресс-секретаря Владимира Владимировича было как мнение одной из сторон. Песков высказал свою точку зрения, и она у него достаточно старая, она к телеграмму всегда относилась с уважением. Ну, значит, вот ФСБ ответила, что, смотрите, конечно, вы можете думать все, что хотите, но вести переговоры с экстремистом, находящимся в международном розыске, согласитесь, никто не может. Я уверен, что до конца СВО никаких обратных ходов не будет. Да, в силу там тысячи причин, политических, идеологических, каких-то еще. Я думаю, он, может быть, что-то скажет в своем стиле о свободе и о демократии, но ничего сделать даже и не сможет.
2: В ФСБ заявили, что администрация телеграммы не удаляет каналы и боты, используемые для терактов, диверсий, массовых убийств, а также осуществления кибермошеннической деятельности. Тегеран готов продолжать воевать ради контроля над Ормузским проливом. Возвращение этого морского коридора к довоенному статусу невозможно, заявил замглавы МИДа Ирана Казем Гарибабади в эфире иранского государственного телевидения. По его словам, если Тегеран потеряет контроль над проливом, иранский успех в войне не будет полным. Исламская республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось, добавил он. Представитель МИДа подчеркнул, что сейчас Иран ведет переговоры по статусу пролива с Оманом, но диалог между странами к результатам пока не привел. Российский рынок производства сыров достиг насыщения. Доля 20 крупнейших производителей составляет уже 80%, а главной проблемой стал избыток предложения. В России производится на 9% больше сыра, чем потребляется. Как пишет газета «Коммерсант», это, в свою очередь, приводит к снижению цен и отрицательной рентабельности такого бизнеса. Эксперты рынка говорят, что последние 5 лет потребление сыров в России ежегодно росло и только в прошлом году превысило 10 килограммов в год на душу населения. Но показатель все еще сильно отстает от уровня большинства Запада. Стран. Кристофер Нолан впервые снял полнометражный фильм на 70-миллиметровые IMAX-камеры, превратив «Одиссею» в зрелище эпического размаха. При этом он признался телеведущему Джимми Фэллону, что в одном жанре никогда не рискнет себя попробовать. Режиссер назвал невероятно сложным испытанием романтическую комедию. По словам Нолана, заставлять людей смеяться – одна из труднейших режиссерских задач. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице.
3: Ну что, давайте посмотрим в календарь. Сегодня 29 июля, Международный день тигра. Александр, это я готовлю тебя к игре «Кто кого». В структуре КГБ СССР создана элитная спецгруппа А «Альфа» в 1974 году. Состоялся первый полет самолета Ту-134. В Париже торжественно открыта триумфальная арка в 1836.
4: И открылись 14-е летние Олимпийские игры в Лондоне, Великобритании. Случилось это в 1948.
2: Да, давайте. Тема Перу у нас сегодня. Вчера была дата у нас про Перу. Тема Перу.
3: Ну, давайте подумаем.
2: Давайте подумаем.
3: Бы.
2: Можно вообще... Давайте, кто-то родился в год тигра.
4: Против всех остальных.
2: Ну, не обязательно против всех остальных. Против тех, кто не родился в год тигра.
4: Железная логика. Александр Анатольевич. Ну, давайте.
2: Да подождите. Видите, компьютер думает.
3: Не, я просто перевариваю, да. Не то, что думаю, просто перевариваю информацию.
4: Родившийся в год тигра против тех, кто не родился в год тигра.
3: А есть вообще год тигра?
4: Конечно.
2: Здрасте, приехали. Перед Здрасте, тобой сидит пожалуйста. Представитель.
3: Ты тигр?
2: Я, да. Да, да, да. А почему ты так...
3: Ну, просто... Янка, а ты кто?
4: Я коза.
2: А, коза. А ты крыса?
3: Я свинья.
2: А, ты свинья. Почему-то я думал, кто-то из нас крыса. Ну, ладно.
4: Живет семья? Отличная семья. Лошадь, крыса и свинья.
3: Надо тигра проверить.
4: Это тигр.
3: Значит, давайте тогда.
4: Тигр, свинья и коза. Прекрасная компашка.
3: Те, кто в год тигра родился против тех, кто в любой другой год, пожалуйста, отправляйте имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Питомники Рура – декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть. Кто у нас на связи?
3: У нас на связи Бык Вениамин.
4: Бык Вениамин.
3: Доброе утро, Вениамин, здравствуйте.
5: Доброе утро. Я не сразу понял, о чем идет речь.
3: Ну, человек так подписался.
4: Сегодня
3: играет рожденный в год тигра против тех, кто родился в другие...
4: Ну, понятно. Я подкупил то, что вы написали. Я Бык Вениамин. Вот она тут хохотала.
3: Ну, так классно получилось.
4: Валялась под столом.
6: Я знал, что понравится.
3: Да, вот видите.
4: Янкин юмор. Вот, поэтому вам вообще должны играть с Янкой сейчас.
3: Давайте. И у нас есть победитель.
4: Сегодня нечетное число сегодня, поэтому преимущество у вас.
3: Да.
4: Перуанский город Арекипа известен архитектурой из вулканического камня туфа. Как называют этот город? Белый город, пепельный город или огненный город?
6: Белый город.
4: Вулканический камень туф белого цвета и напоминает известковые породы. Вы, пожалуйста, вы там что делаете еще? Скажите, что у вас там шуршит?
6: Это мотоцикл мимо проехал.
4: Какой продукт родом из Перу стал одним из суперфудов и известен высоким содержанием белка и микроэлементов? Киноа, амарант или чиа?
6: Думаю, чиа.
4: Это киноа. Зерновая культура, которую веками выращивали в Андах. Она содержит полноценный белок, железо, магний и другие полезные вещества. Ну и последний вопрос. Перуанцы первые в мире приручили это дикое животное и одомашнили его свыше 3000 лет назад. Вам нужно назвать кого? Кошку, лошадь или ламу?
6: Наверное, лама.
4: Вы уверены?
6: Нет.
4: Лама. Это правильный ответ.
3: Два верных ответа.
4: Лукьянова думала, что лошадь.
3: Я думала, что лошадку, да.
4: Значит, вашему сопернику нужно ответить на три вопроса, что практически будет сделать невозможно, поэтому...
3: Потому что вопросы сложные.
4: Предварительно вас уже поздравляем. Предварительно.
3: И радуемся.
4: Бык Вениамин. Не так чтобы, но...
6: Предварительно спасибо.
4: Но
3: да, предварительно, да. Спасибо. Предварительно, пожалуйста. Так, и ждем тех из вас, друзья, кто был рожден в год тигра. Ваша очередь. Или тигрицы.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Так, ну у нас прям тигриная семья на связи. Сергей и Екатерина бросают вызов быку Вениамину. Сергей, доброе утро. Ну, Екатерина, я так понимаю, рядом где-то с вами сейчас, да?
4: Прям как вот. Сюжет мультфильма какого-то.
3: Так, ребят, давайте, сосредоточьтесь.
2: Они вдвоем будут играть?
3: Да, они вдвоем играют против нашего первого участника. У нас два тигра, чаранга, семейный тандем.
2: Чаранга – струнный инструмент, похожий на маленькую гитару, распространен в Андах. Сейчас для изготовления часто используют дерево и тыкву, и нередко богато украшают. А из чего раньше делали этот музыкальный инструмент? Вам нельзя ошибаться, кстати. Панцирь черепахи, панцирь броненосца или молодой кокосовый орех?
5: За кокосовый орех.
2: Вы только что проиграли. Поздравляю. В Перу каждый год на государственном уровне отмечают день этого блюда. А в 2013 году был даже поставлен памятник этому. Что за блюдо? Севиче или севиче, кто там?
4: Севиче, наверное.
2: Нет-нет, ударение ставится и так, и сяк. Да? Хотите, так
4: ну,
2: и называйте.
4: Ну, я не специалист, Саша.
2: Серадура или парфе?
5: Так, тигрица отвечает.
6: Парфе.
2: Это севиче, национальное блюдо из сырой рыбы и морепродуктов, маринованное в соке лайма. Перу можно считать страной этого растения. На его территории произрастает около 55 видов и разных цветов. Желтый, черный, белый и фиолетовый. Что это? Картофель, кукуруза или морковь?
5: Я за морковь.
2: Третьего не хватает вам, да? Кукуруза. Это кукуруза. Кукуруза.
5: Вообще все мимо.
2: Вообще все мимо, да, но ничего страшного, зато вас двое.
4: Поздравляем
3: нашего первого участника Вениамина. Да.
4: Я хотел бы вам, дорогие коллеги, и всем слушателям порекомендовать, если ты вот хотел попробовать настоящую перуанскую кухню. Я, правда, не был в Перу, но есть ресторан в районе Белорусской, Лима называется.
2: Я знаю Лиму.
4: Вот там перуанская кухня. Очень необычные некоторые блюда. Бычье сердце ел?
2: Бычье сердце не ел. Я, может быть, и ел. Но а что ты рекомендуешь поесть?
4: Ну, я тебе рекомендую как раз севиче попробовать там. Ну, как, собственно, наверное, одно из национальных блюд. И бычье сердце вот конкретно тебе.
2: Хорошо, спасибо.
4: 10:24 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес-спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
4: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Асим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
1: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 37 минут в столице. Я предлагаю назвать все-таки это нашей рубрикой, потому что мы уже третий день подряд, то есть пришла такая классная идея, когда мы слушаем какую-то песню, и вот там есть либо непонятное слово, или ты вообще не понимаешь, о чем поется, что за холодный стол там и туды и сюды.
3: Так часто бывает. Я предлагаю... И настоящие фанаты, наверное, группы, и кто интересуется, знают значение слов или текста песен. А многие слушают, им нравится песня, даже напевают ее, но не понимают, что такое, конкретно вот в этой песне «Наутилуса падал теплый снег» и так далее. Мы поставили задачу Алисе Ай. Будем с помощью Алисы Ай значение текстов объяснять. Объяснить, собственно, о чем песня и о чем, что имел в виду автор текста «Падал теплый снег». А это, на секундочку, Илья Кормильцев. И вот что она мне сообщила. «За песней стоит реальная трагедия, произошедшая в небольшом уральском городе...» Простите, пожалуйста, местные жители, если я ставлю неправильное ударение. «Ревда».
2: Да.
3: В конце 85-го года Илья Кормильцев работал там переводчиком с итальянского на строительстве кирпичного завода. По воспоминаниям близкого друга Кормильцева Леонида Парахни, в Ревде обнаружили погибших мужчину и женщину. Они тайно встретились в машине, стоявшей в закрытом гараже, оставили двигатель включенным и задохнулись выхлопными газами. Оба состояли в браке. Отсюда строчка о том, что у нее был муж, а у него жена. Город был маленький, все друг друга знали, и история быстро превратилась в громкий скандал. Причем обсуждали главным образом измену, словно забыв, что погибли два человека. Кормильцев превратил этот случай не в бытовую криминальную хронику, а в трагическую притчу. Теплый снег, сладкий газ и мягкий запах звучат почти уютно и чувственно. Но за этим образом скрывается угарный газ. Мягкие лапы любви одновременно обнимают героев и убивают их. А холодный стол, такое в финале, это уже стол в морге. Текст построен на столкновении тепла и холода, наслаждении смерти, любви и общественного осуждения. И еще там есть строчка: «Они не были боги, откуда им знать про добро и зло?» Это отсылка к библейскому древу познания добра и зла. Кормильцев как будто отказывается выносить героям приговор. Это не демоны и не романтические мученики, а обычные люди, поддавшиеся чувству и совершившие роковую ошибку. А еще, что удивительно, я этого не знал. Тут Алиса Ай пишет, что по версии Леонида Парахни, Кормильцев написал практически одновременно два связанных текста. «Падал теплый снег», сама история встречи и гибели, и «Я хочу быть с тобой», ее эмоциональное продолжение. Mm-hmm. И я сейчас вспомнил, что Сергей Бубнец рассказывал, что на Урале достаточно часто, я не знаю, правда это или нет, случались такие истории, и они не связаны, не всегда были связаны там с изменами, просто люди в гараже закрывались, заводили машину и...
2: Чтобы прелюбодействовать, потому что не было места.
3: Да, не было места. И от угарного газа
2: у них вот так
3: умирали.
4: Ужас.
3: Такая песня вроде красивая, а за ней скрывается трагическая история.
2: Я сейчас посмотрел на ударение, я тебе сказал, что Ревда, правильно, Ревда это в Мурманской области, а вот на Урале Ревда. Это Ревда.
3: Прошу прощения, Ревда, да. Такая история, будете теперь знать.
4: Трагическая.
2: Я рисовал себе другое.
3: Я просто никогда не задумывался. Холодный стол, снег и так далее. А вот когда сейчас расшифровываешь...
2: Про сладкий газ я вообще думал, что это то, что тебя окутывает во время этого действия.
3: А вот он, тот самый газ. 10:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, доброе утро всем.
3: В России стало слишком много сыра. На дорожку вам о хорошем, Саш. Российский рынок производства сыров столкнулся с проблемами из-за недостаточных продаж. Продукции выпускается слишком много для внутреннего рынка, а вынужденное снижение цен приводит к убыткам компаний. Но у нас одно время как-то все дружно, особенно после того, как ввели санкции и к нам перестали, ну, в промышленных
4: сказали,
3: масштабах возить
4: иностранный сыр. Все сказали, мы тоже можем делать!
5: Я очень люблю сыр. У нас всегда есть сыр дома практически, но за редким исключением каким-то.
3: А я тут видел историю, не знаю, насколько это правда. Один из директоров фабрики по производству нашего пармезана рассказывал о ценообразовании и из чего вообще складывается и почему у нас получается дороже. И он рассказывал историю, связанную с... Вот, ну, мне кажется, что это марля, вот, в которой отжимают сыр. Там, но, ну, похоже на марлю, вот, если простым языком объяснять марлю.
5: Это марля?
3: Какая-то специальная ткань, да, которую покупали в нашей, вот конкретно на этой фабрике сыра в Италии. И после введения санкций итальянцы говорят, что мы не будем вам поставлять эту марлю. А ее закупили там на 2 миллиона там, евро, условно говоря, этой ткани. А она, ну, изнашивается там или приходит в негодность. Ну, в общем, позвонили портится. Итальянцам. Да, портится. Итальянцы говорят, мы не будем вам эту ткань из-за санкций, не можем вам ее продавать. И начали искать производители наших сыров эту ткань. В Иваново на какой-то фабрике попросили сделать такую же. Они говорят, так это же наша ткань. Мы ее уже 15 лет в Италию продаем. А сейчас в связи с санкциями мы им не продаем.
5: Это вот так вот? То есть они продавали в Италию?
3: Они продавали в Италию, итальянцы продали нашим под видом итальянской. Я не знаю, насколько это правдивая история, но выглядит достаточно реалистично. Но тогда это получается вообще дикость. Знаешь, наша ивановская фабрика делала эту
5: жесть
3: ткань
5: вообще
3: для сыродельных итальянских, а они продавали ее нашим сыродельным в 10 раз или там в 100 раз дороже.
4: Я понял.
5: Серпянкой называется.
4: А с сыром-то
5: что? Сказали нам. Слушайте.
3: Ну, много сыра, не успеваем мы его
5: съедать.
4: Нет, просто они говорят, что мы терпим убытки, но мы же терпим убытки, когда мы простые покупатели, когда вы поднимаете цены.
5: Да, я тоже думаю, что мы это, конечно, терпим. С ценообразованием связано. У нас очень много любителей сыра в стране, просто не каждый, к сожалению, сейчас себе может это позволить. Вот и все. Потому что он стоит неприличных денег. Разве нет?
4: Я и твердый, сказать, и... что он подешевел, я бы...
3: К сыру отношусь, я его вообще не покупаю. Ну, потому что я его...
5: Не любите?
3: Ну, я спокойно. Мне плавленый сырок гораздо приятнее и милее.
4: Понятно тебе.
5: Я очень люблю Маздам, Бурата, Страчателло, вот это вот все прям. Кстати, я так и не сделала Страчателло из этой косички.
3: Ну, тут специалисты сырные сказали,
5: да,
3: что они очень похожи.
5: Да, я почитала отзывы, говорят, что реально, ну, просто он копченый такой совсем получается, не такой нежный, как...
3: А помнишь, как в нашем детстве? Должен...
4: Сейчас куда ни плюнь, вон, все делают сыр, я вообще офигеваю.
3: Наш главный сыродел, где сыр там стоит каких-то космических денег. Помнишь, как раньше в детстве ты приходишь в продуктовый магазин, там масло, такой кубик огромный стоит.
5: Да.
3: Куб, и сыр. И огромным ножом тебе, ну, отрезали,
5: Чпойк?
3: Да, взвешивали и в крафтовую бумагу сыр ты нес. И вкусный был.
4: Конечно. Еще мне нравились эти синие буквы,
3: да,
4: которые были вплавлены туда. Я уж не знаю, что это означало.
3: Я думаю, это какая-то маркировка
5: товара. Или красные.
4: Или красные, да. Это было
3: очень
4: круто.
3: Иногда ты их съедал вместе с...
4: А еще этот советский сыр, он на солнце таял. То есть он становился таким мягким.
5: Да любой, мне кажется, нет.
3: Ладно, ей захотелось. Друзья, всем желаем хорошего и продуктивного дня. И до завтра. Берегите себя.
4: Любим вас.
5: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия.

0: онкология, проктология, флебология, профосмотры.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 17 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть-клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
6: Занятия физкультурой и спортом полезны в любом возрасте. Конечно, виды физической активности в разных возрастных группах отличаются.
7: Детям и подросткам от 5 до 17 лет рекомендуются упражнения высокой интенсивности. Это не только занятия физкультурой в школе или активный семейный отдых. Родителям советуют отдать ребенка на спорт. Занятия в спортивной секции приучают детей к дисциплине, формируют умение ставить и достигать цели.
6: Следующую группу по классификации Всемирной организации здравоохранения формируют молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет. Этот возрастной отрезок считается самым благоприятным для занятий спортом. В среднем взрослому человеку рекомендуется тренироваться 2,5 часа в неделю со средней аэробной нагрузкой или около 1 часа с высокой интенсивностью.
7: В 45-59 лет в организме происходит наиболее заметная возрастная перестройка, поэтому стоит подбирать тренировки с учетом медицинских показаний. Подойдут скандинавская ходьба, йога, дыхательная гимнастика.
6: Людям старше 60 физическая активность также жизненно необходима. В этом случае на первом плане регулярность занятий и разумные нагрузки. Простые упражнения помогут сохранить мышечный тонус, подвижность суставов, координацию движений, улучшат работу пищеварительной системы.
7: Спорт и физкультура приносят пользу в любом возрасте, но прежде чем начинать занятия, посоветуйтесь со специалистом. Он поможет выбрать физическую активность с учетом ваших возможностей.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Информ», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиа-специалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, в свою очередь, отметил: «Мы привозим лучших специалистов по развитию газет, радио, ТВ, интернет-СМИ. Здесь мощное отделение Союза во главе с Зоей Грязевой. Губернатор хорошо относится к СМИ». Правительство Воронежской области продолжает стабилизировать ситуацию на топливном рынке. По данным мониторинга, бензин АЕ-92 есть уже на 70%, АЗС АЕ-95 на 68%, дистоплива на 80%. Цены постепенно снижаются, объемы поставок увеличиваются. На федеральном уровне согласован дополнительный объем топлива для аграриев. Ограничения на отпуск топлива в одни руки у крупнейших сетей сохраняются. В Воронеже 30-40 литров бензина и 30-60 литров дизеля. Второго потребителя топлива по-прежнему не отпускают. Правительство Воронежской области остается в непосредственном контакте с руководством основных игроков рынка ГСМ, держа ситуацию с поставками под контролем. Тем временем Министерство промышленности и транспорта Воронежской области запустило опрос среди жителей. Предлагают ответить на 4 вопроса: удовлетворенность работы транспорта, время в пути до работы или учебы, интервал движения и возможность уехать из сельского поселения. Ваше мнение важно. Расскажите, как сделать общественный транспорт лучше. Обратная связь не просто статистика, а реальный инструмент для развития инфраструктуры. Обратились в министерстве. Герои рядом. Спортивно-патриотическая встреча с таким названием прошла в столице Черноземья в клубе «Дмитрий Донской». Организовала его депутат Воронежской областной думы от фракции «Единая Россия» Ольга Ортина при поддержке Всероссийской Федерации универсального боя. В гости к юным спортсменам приехали герои России Борис Неживенок, кавалер трех орденов мужества Бакытбек Аблакимов и чемпион мира по универсальному бою Алексей Губарев. Они наградили победителей и призеров первенства России и мира по универсальному бою, а затем был мастер-класс от ведущих тренеров сборной России. Юные спортсмены отработали приемы и получили рекомендации по совершенствованию техники. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале ВМАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радиокафе Маяковский».
5: Мужчина из Италии выдавал построенный им в 2000-х годах амфитеатр за древний, брал с туристов по 40 евро за экскурсии, рассказывал, что по этим местам ходили Цезарь и Клеопатра, и даже из-за этого его постройка попала в официальный туристический гид. Мы без всяческих фальсификаций приглашаем вас на свою экскурсию по волне 107 FM. Вместо Цезаря и Клеопатры, правда, Баринова и Плеханова, да, или два Цезаря, зовите как хотите.
6: Салата.
5: Салаты. В общем, всем привет, мы начинаем.
6: Всем привет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы. Арматура. Швеллер. Угол. Рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент. ОСП. Утеплители. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены. Быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: День такой.
2: Все, быстренько сейчас вас уберегу от неправильных действий и дальше занимайтесь, чем хотите.
3: Да что, опять покупать ничего нельзя? Все стандартно.
2: Лен, это тоже хорошо, потому что, когда хочется, но не можешь по личным финансовым причинам, от этого грустно. Когда тебе что-то извне запрещает покупки,
3: и
2: тогда
3: как будто бы
2: гармонично.
3: И ты соблюдаешь примету. Да, не просто вот у тебя
2: конечно
3: нет желания, а примету соблюдаешь.
2: Просто, ну, нельзя. Ну, кто мы такие, чтобы вот нарушать какие-то заветы, написанные в интернете, и вообще непонятно кем. Правильно. Домашняя уборка
3: тоже. Мы как раз перед эфиром, да, вот разговаривали с Кариной, я ей жаловалась на то, что к стоматологу вчера сходила, минус 10 тысяч рублей.
2: Пожалуйста.
3: И что вот за счастье-то такое, да? Не людям показать, не самой посмотреть, куда ты вложил эти деньги.
2: Никакого вообще ощущения.
3: Удовольствия, да. Понимаешь? Нет удовольствия. Вроде как ты вложил, другое дело, пошел там из свежей коллекции штанишки прикупил за 10 тысяч. Вот тут ты чувствуешь, что это прям на тебе.
2: Ты уже в них щеголяешь.
3: Да,
2: кто-то говорит тебе
3: вот
2: комплименты, возможно.
3: Как сказать, радость от этого есть.
2: Лен, ну тут тоже есть о чем подумать. Вот это, знаешь, сейчас современная стоматология, она там делает все нам нейтральное, красивое, похоже на оригинал. А если вот за 10 тысяч вставить золотой зуб?
3: Вот тут есть что показать, да?
2: И металл благородный, и люди, внимание, обращают.
3: Что за 10 тысяч золотой зуб? Ты сейчас не вставишь, почему-то мне так кажется.
2: Думаешь, нет?
3: Хотя коронки, я не знаю, сколько сейчас. Ну, не,
2: коронки,
3: ладно,
2: я знаю, история. 15.
3: Так нет, это ж какая циркониевая. Это я тоже знаю. А вот золотая-то...
2: Ну,
3: слушай, подожди, циркониевая, мне что-то там про 25 уже нашептывали.
2: Да?
3: Да, что на имплант поставить вот эту коронку, которая циркониевая, а другие уже не обсуждаются. 25 это просто вот вообще минимум. Минимум раз минимум. Так уже даже по, как сказать-то, средненькое в Воронеже уже даже типа выше.
2: Какие там еще металлы мы знаем, которые можно впихнуть?
3: Тут пломба-то обычно, и то не вышепчешь. Ой, да, в общем, берегите зубы с молодым. Дум, как известно,
2: поздно.
3: Это полезно.
2: Это уже это не контингент нашего радио.
3: Да,
2: нас слушают ребята, которые уже либо не уберегли, либо уже починили. Скорее всего.
3: Ой, так, ладно, давай от грустного перейдем к чему-нибудь хорошему. Вот какие сегодня
2: день
3: спиртоносного
2: дерева.
3: Ой, да, это ж вообще...
2: Это что?
3: Что это? Это рожь, пшеница, это дерево или виноград? Что является?
2: Ты думаешь,
3: дерево.
2: В эту сторону? Я не знаю, это нужно было какой-то... А, это шуточная штучка. Вымышленным посвящен праздник и редким растениям из легенд, которые якобы способны давать, ну, вот, то, что Минздрав нам ограничивает.
3: Да.
2: И правильно
3: то,
2: делает.
3: То, чем оно называется.
2: А я уже думала, правда где-то растет.
3: День персика сегодня.
2: Какой-то сок хотела собирать.
3: О том, что растет и что полезно, день персика меня удивило, что...
2: Я не люблю.
3: Персики? Да. Ой, а вот подожди, а эти инжирные, которые сплющенные, как сморщенная
2: нектарина?
3: Попка?
2: Не знаю.
3: Нет, именно персики, но такие плоские.
2: Ну вот не фанат.
3: Ой,
2: какие-то
3: да.
2: волосатые, привкус противный,
3: да?
2: То ли абрикос.
3: Хороший
2: вот
3: человек ты, прекрасный, значит, мне с тобой, как сказать, будет комфортно вдвоем.
2: Но
3: я за персики, ты за абрикосы.
2: Но я и мнение часто меняю, Лен. Так что это нужно тоже учитывать.
3: Представляешь, что почему называется персик?
2: Почему?
3: Казалось бы, очевидно, да, от Персии. То есть он попал через Персию в Европу, и поэтому стал таким... Персидское яблоко его называли, ну а потом вот слово яблоко отвалилось, а осталось...
2: Остался персик.
3: Да.
2: Нормально.
3: Забавно же. Никогда не знала.
2: Я думала от цвета. Сначала появился персиковый цвет. Ну ладно, об этом мы поговорим с моими учителями, которые даром время тратили.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
6: 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Информ», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиа-специалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, в свою очередь, отметил: «Мы привозим лучших специалистов по развитию газет, радио, ТВ, интернет-СМИ. Здесь мощное отделение Союза во главе с Зоей Грязевой. Губернатор хорошо относится к СМИ». Правительство Воронежской области продолжает стабилизировать ситуацию на топливном рынке. По данным мониторинга, бензин АЕ-92 есть уже на 70%, АЗС АЕ-95 на 68%, дистоплива на 80%. Цены постепенно снижаются, объемы поставок увеличиваются. На федеральном уровне согласован дополнительный объем топлива для аграриев. Ограничения на отпуск топлива в одни руки у крупнейших сетей сохраняются. В Воронеже 30-40 литров бензина и 30-60 литров дизеля. Второго потребителя топлива по-прежнему не отпускают. Правительство Воронежской области остается в непосредственном контакте с руководством основных игроков рынка ГСМ, держа ситуацию с поставками под контролем. Тем временем Министерство промышленности и транспорта в Воронежской области запустило опрос среди жителей. Предлагают ответить на 4 вопроса: удовлетворенность работы транспорта, время в пути до работы или учебы, интервал движения и возможность уехать из сельского поселения. Ваше мнение важно. Расскажите, как сделать общественный транспорт лучше. Обратная связь не просто статистика, а реальный инструмент для развития инфраструктуры. Обратились в министерстве. Оргкомитет ежегодного открытого публичного конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» подвел итоги. Победитель 2026 года – село Углянец Верхнехабского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, село Каратаяк Острогожского района, село Никольское Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье Воробьевского района и село Губари Борисоглебского городского округа. Победитель село Углянец получит грант в размере 2 миллиона рублей, а призеры по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований, принял участие 71 сельский населенный пункт. Это были новости региона.

0: Кафе «Маяковский».
1: Который день я уже хожу на работу пешком. Угу. Ну, потому что лето на дворе, да?
2: А, я думала, кризис топливный тебя сподвиг.
1: Вначале было так. Сейчас уже просто... Это мой осознанный выбор.
2: Вошло в привычку.
1: Лен, конечно.
2: 10 тысяч шагов сами себя не находят, как известно.
1: Не находят, да. Мы за собой следим, мы себя любим. Да ладно, шутки. Ну, просто хожу и хожу и хожу. И подумала, что это тоже можно с нашими обсудить. И пока эта мысль крутилась в голове, я еще и вспомнила, что вот мужчину, ну, среднестатистического, если мы, опять же, по ярлыкам пробежимся, просто вот так ногами идти не заставишь.
2: Да,
1: ну, от дома до работы, потому что есть цель... Я не знаю, там, поохотиться за мамонтом, дойти до точки
2: я
1: охоты.
2: Я чувствую себя мужчиной.
1: Да, не любишь
2: я
1: просто так?
2: Я тоже бесцельно гулять, но не сильно прилюбливая. Раньше вот прям по улицам водили какого-то там крокодила, или как это было. Вот я очень любила гулять просто так по улицам. Сейчас мне прям нужно действительно куда-то передвигаться. Пусть это будет надуманная какая-то цель. А, не знаю, там, сходить за булочкой в такой-то... За булочкой, понимаешь?
1: За
2: булочкой. В такой-то магазин.
1: Потому что мы зожницы.
2: Да, сходить... Чтобы булочку растрясти, такой цели нет. Цель сходить за булочкой. Вот. И тоже вот какая-то должна быть финальная какая-то точка.
1: Но мне кажется, что среднестатистический мужчина, если он имеет топливо в своем бензобаке, да, и энергетическое топливо в своем организме, он все равно лучше скажет, да поехали, доедем до торгового центра.
2: Конечно.
1: То я зачем еще буду идти?
2: Это я по-своему могу сказать. Да? Даже вот, у нас есть, ну, поскольку улица, на которой я живу, это... такая смесь деревни и города. С одной стороны, частные дома, с другой стороны, ну, такие многоэтажки.
1: Не частные,
2: многоэтажки, да. Ну, то есть это близко к Чижовке. И такая у нас, ну, смесь населения происходит. Вот, к чему я? К тому, что у нас есть несколько магазинов, которые мы называем сельпо. И вот там до них идти, ну, через дом. Не, поехали на машине доедем.
1: Вот, конечно. А когда вы в общей компании, например, где-то отдыхаете и говорите, а пойдемте-ка по лесу, ну, у большинства лиц мужского пола просто глаза вылазят на лоб, они задаются вопросом, а зачем?
2: Да, а смысл? Грибы будем собирать? Ягоды? Не,
1: да. Если ни того, ни другого.
2: Что мы будем
1: не
2: там
1: перечислено,
2: делать?
1: То никакая как бы прогулка состояться не должна. Вот, собственно, вообще про это хотелось поговорить. Во-первых, о мужчинах и женщинах и об их ходьбе. Правильно ли наши домыслы наблюдение или нет, на ваш взгляд. Ну и вообще, сколько шагов проходите сами?
2: Любите ли ходить, в принципе?
1: Да, да.
2: Или, может быть, бегать, или лежать.
1: Или
2: тоже
1: лежать.
2: Тоже как вариант.
1: Или
2: ничего.
1: Вы имели, как бы, если печь вас никуда не везет, то
2: все.
1: То и все. Никуда вы и не передвигаетесь. Заходим, пишем ножками, да, пишем в сообщество нашего радио Воронеж. В ВК у нас сегодня в призах билеты на шоу «Люмисфера. Мировые хиты» в парке при свечах.
0: Радио Кафе

0: отрастают новые рожки.
1: А, глядь на эту луну. Я тоже на всякий случай.
0: Они подвывают, и рога у них растут.
1: А, подожди, на полную луну кошельком не трясут. Это я уже в том месяце трясла нашим, рассказывала, что нужно делать для богатства.
0: Да, там знаешь, что нужно.
1: Не помогло. Нет, сразу вам скажу, но не сработало.
0: Попробуй другой метод. Надо положить денежку, монетку какую-то под свет луны на подоконник, например. Да, и чтобы на нее обязательно попал свет луны.
1: Не, ну, конечно. У меня красный кошелек не сработал.
0: Не сработал. Трусы на красные, на люстре. Это же самая главная примета.
1: Не пробовала, да и живу я как бы не одна. В моем доме есть дети. Оно, может быть, и ничего, но придет же в школу этот несмышленыш маленький.
0: Больше того, сфотографирует?
1: Да сфотографирует, ладно, не он, что если только на глаза, у него нет никакой аппаратуры. Но просто первое, что будет в сочинении, как я провел лето, это мама повесила красные трусы на люстру. Для привлечения богатства и, может быть, чего-то еще. Ну, не хотелось бы, как бы вот эти косые взгляды потом на 2 сентября.
0: Зато сразу станешь известной. Ну, это же прям...
1: Кстати, да, а известность, она, возможно, каким-то образом монетизируется. Ну, в общем, ладно, вот их не вешала, монетку тоже еще не складывала. Числовой код в кошельке лежит, мы с нашими тоже это уже проходили, вместе высчитывали. Значит, денежные на финансы не привлекло. Вот, может быть, оленя луна как-то поможет.
0: Ну, рассказываю, судя по тому, что главное, конечно, по гороскопам у нас Карина, но, тем не менее, вот судя по этим самым как бы гороскопам, тебе, к сожалению, ничего не грозит в плане финансового.
1: Это еще почему?
0: Рассказываю, кому ждать прибыли. Раку. В полнолуние ракам суждено обрести денежное вознаграждение, о котором они давно мечтали. Ну, грекам только известно, что сделать.
1: Сунуть руку в реку.
0: Да, может быть, там кто-то сидит. Так, вот ракам, короче, так. Должно повезти водолеям. Водолеям в полнолуние будет казаться, что будто бы сама рука судьбы ведет их к исполнению желаний.
1: Конечно. Это, возможно, билет кто-то из водолеев у нас выиграет сегодня.
0: Так. И рыбам. Вот, понимаешь, все рыбам вот эти в пик вот... активности ночного светила предоставляется шанс претендовать на повышение по службе. Перспективы будут реальными.
1: А что, Лен, ну я рыба еще там, у меня вот и память короткая. И губы могу складывать в необходимую трубочку. Может быть, как-то
0: так,
1: что-то подшаманим.
0: Так что, думаешь?
1: Ну. С оленей луной. О, короткая история. Не про оленей, а про лося. Значит, у меня в академии был однокурсник, который все 2 курса показывал, как кричит лось. И мы всеми пытались повторить, ни у кого не получалось. Но это была такая его фишка. И небольшое количество назад моя подруга встретила его коллегу. Ну, то есть мы случайно узнали, что вот девушка работает с ним в Москве. Он тоже является радиоведущим, но на вражеской радиостанции радиоведущим. И мы говорим, ой, как здорово, ты когда придешь на работу, обязательно отправь ему, покажи ему наше видео и сними его реакцию. И мы, как 2 взрослые, не очень здоровые дурочки.
0: Да, лосяшами.
1: Мы изображали звук лося, мы орали неистово. Нам казалось, что это такой прикол. И когда она ему это все показывала, оказалось, что он не вспомнил.
0: Девки дубу дали.
1: Да, немножко чокнулись. А вы, вот сейчас тоже, кто хохочет, вы попробуйте сами, как только мы прервемся на рекламу. Как же кричит лось не так-то просто это изобразить на памяти.
0: Можете... Сначала надо вспомнить, как он кричит.
1: В том-то и дело. А лось, если с ним получится, то попробуйте изобразить, как отклеивается липучка. Все, вы предели
0: вот это задание
1: на весь день. Я бы хотела вам сказать, шлите голосовые в наш чат радиокафе Маяковский, но мы пока не знаем, где он находится. Можете отправить нам свое голосовое. Все, мы на рекламу.
2: Радиокафе Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это 1000 проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Живая музыка оркестра в свете 1000 свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Зеленом театре.

0: 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмсфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
6: Ограничение 18+.
5: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
7: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганроге эвакуируют людей вблизи авиазавода имени Бериева. Мероприятие проводится, чтобы обеспечить условия для работы саперов, сообщили в городские власти. Водители и пешеходов, которые находятся в этом районе, попросили соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Ранее сегодня сообщалось, что в городе при ночной атаке были повреждены несколько частных домов и коммерческих предприятий. Также обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом. Там погибла женщина, пострадали два человека. При ночной атаке ВСУ на Крым погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он заверил, что власти окажут помощь пострадавшим. Другие подробности не приводятся. Минобороны России сообщало, что ночью над Крымом сбили БПЛА, но их число не уточнялось. В общей сложности силы ПВО за ночь уничтожили около 300 беспилотников над 12 российскими регионами. В свою очередь, пермский губернатор Дмитрий Махонин сообщил об атаке дронов на промышленный объект. Пострадавших нет, других подробностей не приводится. Бургерный набор в России подорожал в 3,5 раза с 2010 года. За 17 лет ингредиенты стали дороже на 250%, подсчитала РБК на основе данных Росстата. Речь о самодельных бургерах. В них входит булочка, котлеты из говядины, помидоры, огурцы, листья салата, лук, кетчуп и майонез. По определению, рассчитанный показатель отражает только изменение потребительских цен на составляющие бургерного набора, но ничего не говорит об изменении цены бургера как коммерческого продукта. Цель – понять, как изменились цены на некоторые продукты из классической продуктовой корзины россиян. России не грозит эпидемия ВИЧ. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, предположение о возможном новом всплеске эпидемии в мире небезосновательно, передают РИА Новости. Как отметил Онищенко, в связи с ухудшением ситуации с лекарствами, заболеваемость на планете может вырасти. Однако он утверждает, что в России ситуация другая. Страна приобретает лекарства для ВИЧ-инфицированных пациентов и предоставляет их бесплатно. И это дало очень хороший результат. Добавлю, в новом докладе ООН говорит, что сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может вызвать новый всплеск эпидемии в мире. Каждый десятый курьер-партнер Купера совмещает подработку с учебой. При этом каждый пятый из них учится на специальности, связанной с информационными технологиями. Интерес студентов к подработке курьером растет, особенно в Иркутской и Калининградской областях, а также в Удмуртии. По данным опроса Авито подработки, среди молодежи 18-24 лет каждый третий воспринимает подработку как старт карьеры. Аналитики говорят, что соискателей привлекает гибкий график, возможность работать в своем районе, а также легкий вход в профессию. Ну а популярный канал радио .nsn про мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе Маяковский.
3: В Японии создали музей вымершей техники, где можно там посмотреть и потрогать спокойно старые всякие гаджеты. В коллекцию собрали все, что почти исчезло из нашей жизни. Это и пишущие машинки, и первые персональные компьютеры, первые мобильники, плееры, камеры там начала 20 века. И при этом вот все эти экспонаты выставлены, с ними можно, как говорится, пообщаться. Угу. Что хочется сказать? Приглашаем вас в наш музей, музей нашего радиокафе «Маяковский». У нас нет вымершей техники, но есть вечно живая музыка.
4: Хорошо.

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Снова бесконечно листаешь ленту в соцсетях и ищешь вдохновляющие примеры? Чтобы сделать жизнь лучше, нужно просто начать заботиться о себе. Не обязательно покупать билет в фитнес-клуб или специальную спортивную одежду. Надень, что есть, выйди из дома, найди спортивную площадку и сделай в удовольствие пару-тройку упражнений. Начни ходить или бегать по полчаса в день. Твое тело скажет тебе спасибо, вот увидишь. Будь здоров!
5: Здоровый образ жизни – это легко. Действуй. Дать шанс здоровью можешь только ты.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Песня называлась «Полюби меня от неприкасаемых». Это именно та фраза, которую прогулка говорит мужчинам. Бесцельная прогулка. Говорит, ну просто полюби меня, просто выйди, просто попробуй. Давай, а там уже, ну не понравится, разбежимся.
2: Побежишь.
1: Вспоминай, как звали. Конечно, да. О, кстати, про побежишь, это же отдельная тема. Сейчас так много бегунов
2: стало. Да, бегунов прям реально много.
1: Куда они
2: увлекаются со страшной силой.
1: Возможно, как и увлекаются с той же силой и перестают, да, заниматься своими увлечениями.
2: Ну, то ли они меняют друг друга, но их всегда как-то много, реально.
1: Сторис видно, что незнакомый побежал.
2: Вообще, это тренд какой-то такой на бег. Прям хороший, конечно, с одной стороны, тренд, но коленки, знаете ли, надо беречь.
1: Ленка знает о коленках.
2: Да, коленках много.
1: Мы сегодня говорим про ходьбу.
2: Мы не про бег сегодня.
1: Про долгие прогулки. Вообще, какое у вас мнение? Нужно ли какое-то количество шагов?
2: Любите ли ходить пешком? Практикуете ли? Ну, вот в таком вот разрезе, собственно, и пойдет сегодня речь.
1: Да, может, вы тот самый единственный моноколесист, которого я вижу периодически на дороге.
2: Моноколесист.
1: Да, которому и завидую, и сочувствую одновременно вообще.
2: Ох, голосист, моноколесист. Так,
1: Светлана,
2: приступим к чтению.
1: Хожу постоянно на работу пешком. Путь не ближний, около часа пути. Получаю колоссальное удовольствие. В утренние часы можно услышать пение разных птичек, любоваться рассветом и наслаждаться чистым воздухом. В это время пути позволяет поразмышлять о всей жизни. Отношусь к ходьбе как к фитнесу, без залов и прочей суеты. Вечерние прогулки перед сном помогают снять напряжение после рабочего дня. И ведь не поспоришь.
2: Да, кстати, я вообще наблюдаю, поскольку вечером зачастую поздно хожу, я тоже хожу домой пешком с работы, на работу нет, это потому что я никогда не успеваю. Я люблю очень подольше поспать.
1: Ну, это мы уже все знаем, конечно. По твоим ощущениям, ты к эфиру идешь приблизительно как к 5 утра.
2: Да, к 7. Хотя он у нас в 11, вы понимаете. Но да. Мне тяжело. Я встаю в последний момент, очень быстро, за буквально там 30 минут собираюсь, и бегом как-то вот мне надо добраться. Но чаще всего я прыгаю в маршрутку. Слава богу, они к этому времени уже пустые ездят и ждут только меня. Вот, к чему я? А с работы я всегда хожу пешком. Потому что, ну, не знаю, тоже на самом деле как бы прилюбливаю. И, с другой стороны, ты никуда не спешишь. Ты можешь зайти в один магазин, в другой магазин, в третий.
1: Кто-то называет это прогулка, кто-то шопоголизм. Но так или иначе делает она это ногами.
2: Ты проходишь мимо, в конце концов. Надо же еще что-то, пользу какую-то принести с собой в клювике. Ну, в смысле, в пакетике. Вот.
1: Ботинки.
2: Себе.
1: Конечно. Ну, естественно, себе. Я принесла нам пользу. На ужин у нас сегодня лоферы.
2: Да. Прекрасно. Мягкие. Да. Ты знаешь, для любых зубов. Так, отвлеклись.
1: К чему рассказываешь?
2: Лоферы. Угу. К чему рассказываю? К тому, что когда вечером иду домой, ну, такое случается тоже, задерживаюсь, и довольно поздно. Очень много собачников. Угу. Они гуляют со своими пёселями, чаще всего мелкими, где-то в районе часов 10 вечера, и их прям реально много, и они реально гуляют. Я не понимаю, кто кого выгуливает, то ли собака хозяев, то ли хозяева собака.
1: Это такой процесс взаимовыгодный.
2: Да, вот кто у нас точно гуляет, так это владельцы собак. Вот к чему это все рассказываю. У них и утром прогулка, и вечером самые такие,
1: конечно,
2: гуляющие.
1: Конечно, потому что у них есть зависимость от этого процесса. А там один раз в прозрачный пакет что-то соберешь, потом тебя за уши не оттянешь.

0: Жуковский.
1: Чем ходьбы, по нашему мнению, не раскрыта, поэтому мы ее сегодня раскрываем в сообществе нашего Радио Воронежа ВК.
2: Рассказывайте, как вы любите ли ходить?
1: Как вы ходите?
2: Как вы ходите?
1: Сначала левая нога,
2: руками,
1: потом правая.
2: И ногами, или только ногами. Ходите ли вы на руках? В общем, у нас сегодня в награду за лучшую ходьбу, я бы сказала, но нет, за лучший комментарий, приз на билеты на концерт «Люмисфера», мировые хиты в парке при свечах. Это исполнение, в исполнении симфонического оркестра, соответственно, мировые хиты, и все это
1: при свечах.
2: При свечах.
1: Как и было отражено в названии. Нормально, хорошо. Так, что, давай смотреть, пишет наша. Маргарита говорит, пешком хожу много и с удовольствием на работу, с работы. Вечером просто гуляю по выходным. Олимпик, Шиловский парк, набережная. Движение, жизнь. Больше ходите пешком.
2: И это правильно. Угу. Светлана рассказывает, вчера отправилась на далекую прогулку, ушла довольно далеко от дома и влил дождь. А я гуляю вокруг поля, там спрятаться негде. Промокла вся насквозь. Подхожу к дому, солнышко выглянуло, погода играет со мной в игры. Да, Светлана, я тоже вчера попала
1: вчера
2: под этот
1: сад. Да?
2: Да, прям такой хороший. Ну, по крайней мере, меня застал не в поле, на улице Кирова. Но там тоже особо как-то некуда было. Я сначала постояла под сенью этого диагностического центра под козырьком. Смотрю, вроде бы закончился. Думаю, так, надо это, чесать. Только я, значит, отошла куда-то в сторону.
1: Новый дождь.
2: Новый, да.
1: У
2: налетел.
1: Тебя была обзорная экскурсия по козырькам. Можно было сделать, если бы ты вела какой-то блог, можно бы сделать был обзор самого лучшего козырька.
2: В общем, как-то уже второй козырек не прибился ко мне, или я к нему не прибилась, не знаю. В общем, тоже промокла, но не то чтобы прям до нитки, но тем не менее промокла. И точно так же, как и у Светланы, когда добежала до дома уже, ну как добежала, не то чтобы добежала, дошла, конечно, все-таки.
1: Доползла.
2: Тоже было солнце, я такая мокренькая, а вокруг солнце
1: светит. И вам никто не верил, самое главное. Вот такие, как я, которые дождя вчера и не приметили. Алексей нам пишет. Прогулки пешком – это круто. Если есть желание восстановиться после работы, то гуляешь по свежему воздуху. И хорошо, если без наушников и телефонов. Все по-честному, ты и природа. А когда переживаешь, накопилась грусть, гуляешь с наушниками, где льется любимая музыка. Обойти полгорода пешком, и тогда усталость приходит походная, первобытная, с добавлением сил на новую неделю.
2: Хорошо.
1: А если рядом друзья, и вы гуляете, да где угодно. Это целое событие. Можно измерять количество шагов, количество воды, поглощенной во время пешеходной прогулки, если это дает стимул к движению. Считаем и записываем. Ходьба широким шагом стройнит и подтягивает мышцы. Коротким шагом увеличивает время прогулки. В припрыжку поднимает настроение. Ходьба вокруг и через лужи тренирует выдержку и терпение. Недавно в кинотеатре во время долгого фильма в «Умных часах» у меня высветилось «Пройдись». Друг увидел и сразу «Иди, а попкорн мне оставляй». Хороший друг тот, который всегда на подхвате в любой ситуации.
2: На попкорне.
1: На попкорне, да, на подхвате на попкорне. Эх, захотелось прямо сейчас чего-нибудь такого карамельненького, знаете ли. Ну, ладно, нет и нет. Продолжайте писать свои комментарии. У нас билеты на «Люмисферу». Еще целых полчаса для этого всего впереди.
0: Маяковский.

0: Наша реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
7: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиа-специалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, в свою очередь, отметил: «Мы привозим лучших специалистов по развитию газет, радио, ТВ, интернет-СМИ. Здесь мощное отделение Союза во главе с Зоей Грязевой. Губернатор хорошо относится к СМИ». Правительство Воронежской области продолжает стабилизировать ситуацию на топливном рынке. По данным мониторинга, бензин АЕ-92 есть уже на 70%, АЗС АЕ-95 на 68%, дистоплива на 80%. Цены постепенно снижаются, объемы поставок увеличиваются. На федеральном уровне согласован дополнительный объем топлива для аграриев. Ограничения на отпуск топлива в одни руки у крупнейших сетей сохраняются. В Воронеже 30-40 литров бензина и 30-60 литров дизеля. Второго потребителя топлива по-прежнему не отпускают. Правительство Воронежской области остается в непосредственном контакте с руководством основных игроков рынка ГСМ, держа ситуацию с поставками под контролем. Тем временем Министерство промышленности и транспорта в Воронежской области запустило опрос среди жителей. Предлагают ответить на 4 вопроса: удовлетворенность работы транспорта, время в пути до работы или учебы, интервал движения и возможность уехать из сельского поселения. Ваше мнение важно. Расскажите, как сделать общественный транспорт лучше. Обратная связь не просто статистика, а реальный инструмент для развития инфраструктуры. Обратились в министерство. Оргкомитет ежегодного открытого публичного конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» подвел итоги. Победитель 2026 года – село Углянец Верхнехавского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истубное Репьевского района, село Каратаяк Острогожского района, село Никольское Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье Воробьевского района и село Губари Борисоглебского городского округа. Победитель село Углянец получит грант в размере 2 миллиона рублей, а призеры по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований, принял участие 71 сельский населенный пункт. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Как так получается, что не концовка песни, то подходит под то, что мужчин невозможно...
2: Безнадежная любовь моя.
1: Ну, конечно, это просто поет женщина в тот момент, когда она ему опять сказала, пойдем пройдемся без цели. Он говорит, нет, я не хочу, я не могу, я не буду. А куда мы пойдем? Он говорит, просто погуляем. Он отвечает ей, нет. Все, и она поет «Безнадежная любовь
2: обычно
1: моя».
2: Обычно мой муж отвечает, на балконе погуляешь.
1: Во, или так. Это, Лен, это абьюз. Это абьюз.
2: На балконе погуляешь.
1: Ладно, мы сегодня на самом деле не особо прям уж про мужчин, а просто про ходьбу и вашу к ней предрасс расположенность, рекорды и антирекорды. Все собираем в сообществе нашего радио Воронеж ВК.
2: Вот Елена пишет. Люблю ходить пешком, особенно когда красивые места и есть время и возможность пройтись. В городе гуляю по паркам, набережной бывает и по мосту. Могу пешком пройти и за пределы Воронежа. Большой километраж получается в Москве, в Питере, в горах. Даже несколько раз сбивала пальцы. Ого. Ну, это обувь, да. Обувь, конечно, хорошо бы не в шлепках идти, а все-таки в кроссовочках каких-нибудь хорошие.
1: Но если некрасиво, то что делать? Приходится терпеть.
2: Слушайте, в открытой обуви у нас по городу гулять крайне сложно. Пока дойдешь от центра до какого-нибудь юго-западного, у тебя ноги по колено просто будут все в пыли, в грязи, ты потом не отмоешь свой маникюр, педикюр точнее.
1: Носочек пододела под сандалики, под носочек пакетик.
2: Гольфики.
1: Под пакетик вазелинчик. И вот все, пожалуйста, чудес... Ой, даже немного противно стало. Наталья напишет. Наша семья обожает ходить пешком. Раньше в ВК была программа «По шагам», и там были все друзья, знакомые, и классно было смотреть.
2: Там соревновались, что ли? Ничего себе, я вообще никогда не слышала про такую штуку.
1: Я статусы пока вот эти пафосные писала. Кошка гуляет сама по себе. Кого-то обогнал по количеству шагов в этот день или, наоборот, была в серединке. А потом как рванула вверх на зависть добрым людям. Шучу, конечно, продолжает Наталья. Просто рванула, потому что хочу быть первой, хотя бы по шагам. Сейчас не могу, чтобы не пройтись пешком минимум 10 тысяч. Это легко и незаметно. Когда гуляем, нахаживаем 25-30 тысяч шагов в день. А вот в отпуске святое дело... Тут можно ноги по колено стереть, мне кажется. Вот в отпуске святое дело. На месте не сидим. Везде надо попасть, всюду успеть, на все посмотреть. Тут минимум
2: 50 тысяч шагов. Вот, Наталья, тренированная вообще.
1: Как-то прям уже слишком много. Но, допустим, может быть, это и так и есть. И это так всегда оправдано. Море впечатлений от поездки плюс состояние тела. Всегда подтягивается
2: 100%.
1: Да, на 100 из 100. И организм в конце дня тебе говорит, ого-гошеньки, ты сегодня большая, молодец, горжусь тобой.
2: А что... Мне бы организм сказал, все, прощаюсь с тобой, до свидания. Попрощалась бы со мной поясница, коленки, тазобедренные суставы.
1: 50 тысяч шагов.
2: После 50 тысяч шагов, вот он бы прям не возрадовался.
1: Это
2: явно
1: звучит как прием у ортопеда. Их кому-то ходят после того, как очень долго ходят.
2: При том, что да, вот это вот называется, я всегда хожу пешком, будто тукнутый мешком. Не, Наталья, это прекрасно, да. На самом деле я, как сказать-то, с доброй, с белой завистью говорю, потому что тоже, в принципе, ходить люблю, но как-то получается, что прям тяжело 50 тысяч шагов
1: пройти. В пределах десяточки. Вот
2: да,
1: это замечательно.
2: 10 вообще отлично.
1: Евгений говорит,
2: норм.
1: Езжу на велосипеде. Скромно,
2: тоже
1: ясно,
2: вариант.
1: Понятно, выбор. Это потому, что вы мужчина. Мы тут без сексизма просто на вас хотим и наезжаем. Так, давай-ка еще один комментарий какой-нибудь озвучим, прервемся на песню, ну и потом уже будем выбирать, кто получит от нас билеты.
2: Ну, Амелия, да? Всем привет, мой стандартный проход за день 15 тысяч, ну, от 15 тысяч до 25 тысяч. Так как гуляю с подружками и со своим молодым человеком, и с семьей всегда по многу и подолгу. Люблю гулять пешком, и не потому, что это можно, а потому, что это всегда совмещаем приятное с полезным. На лестницах тоже всегда стараюсь ходить пешком, смеясь и мысленно представляю, как я хорошею, как качается, да, вот эта вот пятая точка. Да, собственно, она про это дальше Амелия пишет. Так как качается не только мой пресс, но и все, что ниже его, тоже очень хорошо качается.
1: Колени.
2: Нога. А вот у моей лучшей подруги есть такой рекорд, который вряд ли в Воронеже такой есть у кого.
1: За сутки?
2: За сутки, да, находила моя Вика 100 тысяч шагов. Наталью переплюнула. У Натальи 50 тысяч шагов, а Вика 100 тысяч шагов находила. Это вообще фантастика. Она упертая, как и я. И мы с ней обе козероги.
1: Мои подъехали.
2: Но главное...
1: Астрологи.
2: Но главный стимул ее рекорда был это спор с мамой, что она не пройдет в этот день это количество шагов. Мама обещала ей энную сумму поощрения, и моя Вика это сделала. Она ходила с утра, ходила целое утро, целый день, потом целый вечер. Она это сделала. 100 тысяч шагов в копилку плюс премия от мамы. Так что сил не было в конце дня, и что язык был на плече, это уже совсем другая история.
1: 100 тысяч это перебор. Я и вот с 25 каждый день, честно говоря, сомневаюсь. Но
2: у меня до 25 вот нормально.
1: Доходит.
2: После 25
1: я знаю
2: все.
1: Одну историю. Трупяк. Мы с моей семьей сравнивали, почему у меня каждый день минимальное количество шагов по сравнению с ними. Ну, то есть меньше, хотя шли мы одинаково.
2: Потому что ты ездишь на машине.
1: Это же у меня длиннее ноги. Мой шаг просто больше расстояния проходит за один шаг. Естественно, у самого мелкого больше всего шагов. У самого мужа
2: самого не мелкого.
1: Да, то есть с этой точки зрения тогда мне понятно. Ну, а так это многовато.
2: Они тебя зовут Карина Циркуль?
1: Карина Циркуль, да. Так они меня и называют. Я им, наверное, сейчас позвоню. Уж немножко отругаю. На небольшую паузу мы прерываемся.
0: Радио кафе Маяковский.

0: Маяковский.
1: Ну, вот на самом деле, что мы обсуждаем, как ходят мужчины, как ходят женщины, как ходят дети? Нам пишут не только человекообразный, но и Шварцкатцен, пожалуйста. Черная кошка в переводе, насколько мы понимаем. Сейчас узнаем, что у них там по шагам.
2: Сами по себе.
1: Конечно.
2: И на четырех лапах передвигаться.
1: Конечно.
2: Очень удобно по крышам.
1: Каким образом там закрывается кольцо активности, я не знаю, но будем знать. Мы шутим, если что.
2: Какие слова-то какие? Кольцо активности. Что это?
1: Ну, на любом приложении. Кольцо активности есть. И оно заполняется цветом, когда ты достиг той цифры, которую себе
2: ты поставил. Я потому что никогда не ставила на себе никаких цифр.
1: Пожалуйста.
2: Там мне просто отражаются шаги. Вы сегодня прошли такое-то количество.
1: Ну, вот это твое кольцо активности.
2: Мое кольцо.
1: Зови как хочешь.
2: Всевластия.
1: Я бы, может быть, хотела с бриллиантом, но есть у меня кольцо активности.
2: Я всевластия, естественно.
1: Или,
2: какие
1: или
2: бриллианты?
1: Так. Итого, Шварцкатцен. Не могу радуюсь. После переезда в Воронеж стал ходить меньше. В Питере было в среднем 10 тысяч шагов в будни и около 20-25 тысяч выходные. Гулять в парках Петербурга и Ленобласти одно удовольствие. Поддерживаю. В Воронеже парки не самые большие, а области пока не изучали. За это лето только в биосферном заповеднике были и ходили по тропам, а я нет. Это у нас, Лен, где? Биосферный заповедник.
2: Это биосферный... Это в биосферном заповеднике.
1: Районе.
2: Где... Подожди, где черепашья тропа? Где живут бобры?
1: Где дуб наверняка есть какой-нибудь, да?
2: И кот.
1: Сколько-то сотен лет ему. Ну, обычно на таких тропах всегда есть дуб 300-400 лет.
2: И памятник, которым надо потереть нос, чтобы ты дошел куда-нибудь вот там далеко-далеко. Черепашье озеро какое-нибудь обязательно.
1: В общем, чуть-чуть мы просели про познание.
2: Мы все вообще вам собрали по всей Воронежской области в одно... как сказать, в одну колено.
1: Нам надо Михаила Глущенко в эфир с его путеводителем. Он бы нам сейчас тут быстренько
2: рассказал.
1: Пояснил за биосферный заповедник.
2: Так, Александр рассказывает. Привет, Наша. Вот после 40 задумался о здоровье. Теперь бегаю по утрам. В магазин стараюсь пешком. Выбираю ПВЗ, наоборот, чуть подальше от дома. Главное, чтобы в этом ПВЗ, понимаете, что-нибудь тяжелое не было заказано. А то тащить какую-нибудь гладильную доску из ПВЗ, которая далеко от дома... Так себе удовольствие. Ну и прощай, пенная по акции, говорит Александр. Лучше реже, но вкусное и поменьше. Но чем не любовь и забота к себе?
1: Нет,
2: да согласны вообще.
1: С вами не поспоришь.
2: Не вообще, ни разу.
1: Да и цели как бы такой не было. У нас была цель подарить кому-то 2 билета на концерт Лемисфера, мировые хиты,
2: да
1: парки
2: при свечах. Да тут вообще выбирать все очень просто. Как бы, с одной стороны.
1: Как
2: хотя
1: бы мы
2: нет.
1: Просто вот так закрыли глаза, открыли, кто попался, тот и забирает. Пусть сегодня это будет Наталья, которая гордится собой, мы тоже вами гордимся и хотим понять, каким образом вы проходите такое количество шагов за отведенное время.
2: 50 тысяч, ну это как? Как это получается?
1: Да, мы не знаем. Но вы нам еще обязательно об этом напишите. Мы прямо сейчас прерываемся на рекламу. Встретимся уже в следующем часе. В 13:03 будем здесь, как штыки, но уже не одни в компании нашей замечательной гости.
2: Ой, у меня
1: гости.
2: Уже будут 2 Карины, и я смогу загадывать желание.
1: Ну, Лиза, мы тебе позволим.
2: Точнее, они уже есть,
1: да.
2: Вот, но мы об этом умолчим.
1: И желание, и Карины. Мы будем разговаривать про праздник, который называется «Уездная ярмарка» и пройдет в нашем парке «Дельфин». Все подробности в следующем часе.
0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады, да.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Информ», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиа-специалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, в свою очередь, отметил: «Мы привозим лучших специалистов по развитию газет, радио, ТВ, интернет-СМИ. Здесь мощное отделение Союза во главе с Зоей Грязевой. Губернатор хорошо относится к СМИ». Правительство Воронежской области продолжает стабилизировать ситуацию на топливном рынке. По данным мониторинга, бензин АЕ-92 есть уже на 70%, АЗС АЕ-95 на 68%, дистоплива на 80%. Цены постепенно снижаются, объемы поставок увеличиваются. На федеральном уровне согласован дополнительный объем топлива для аграриев. Ограничения на отпуск топлива в одни руки у крупнейших сетей сохраняются. В Воронеже 30-40 литров бензина и 30-60 литров дизеля. Второго потребителя топлива по-прежнему не отпускают. Правительство Воронежской области остается в непосредственном контакте с руководством основных игроков рынка ГСМ, держа ситуацию с поставками под контролем. Тем временем Министерство промышленности и транспорта в Воронежской области запустило опрос среди жителей. Предлагают ответить на 4 вопроса: удовлетворенность работы транспорта, время в пути до работы или учебы, интервал движения и возможность уехать из сельского поселения. Ваше мнение важно. Расскажите, как сделать общественный транспорт лучше. Обратная связь не просто статистика, а реальный инструмент для развития инфраструктуры. Обратились в министерстве. Герои рядом. Спортивно-патриотическая встреча с таким названием прошла в столице Черноземья в клубе «Дмитрий Донской». Организовала его депутат Воронежской областной думы от фракции «Единая Россия» Ольга Ортина при поддержке Всероссийской Федерации универсального боя. В гости к юным спортсменам приехали герои России Борис Неживенок, кавалер 3 орденов мужества Бакытбек Аблакимов и чемпион мира по универсальному бою Алексей Губарев. Они наградили победителей и призеров первенства России и мира по универсальному бою, а затем был мастер-класс от ведущих тренеров сборной России. Юные спортсмены отработали приемы и получили рекомендации по совершенствованию техники. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 3 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете

0: Так, ну что ж, вы уже в эфире, 13.04 на часах в нашей столице Черноземья. Лена пока загадывает желание между двумя Каринами, как мы и планировали. А я на всякий случай для тех, кто только что, возможно, присоединился к нашей волне, дам еще один анонс. И в гостях у нас организатор семейного праздника «Уездная ярмарка» Карин Дудко. Праздник пройдет в нашем городе 1 и 2 августа в парке «Дельфин». А вот что это, как это будет? И почему вы туда придете, это мы будем уже обсуждать в этом часе.
1: Сейчас будем Карину, собственно, и расспрашивать. Карин, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ну, расскажите вообще, что такое уездная ярмарка в целом? С чего это все начался, этот проект? Потому что мы знаем, что проекту не один год, но в Воронеже он все-таки в первый раз, и надо рассказать воронежским людям вообще, что это такое, с чем его едят, что там будет интересного. Мы поговорим уже чуть попозже, но хотя бы пока обозначьте, что за проект.
0: Введение.
1: Да. Вступительная часть.
2: Я начну с того, что расскажу немного о себе. Меня зовут Карина Дудко. Я основатель и организатор проекта «Уездная ярмарка». Уже 5 лет мы создаем семейные культурные события, которые объединяют мастеров ручной работы, современные русские традиции, музыку, ремесла и живое общение.
0: Звучит уютно.
2: Да.
1: Прям все хорошо, да? И живое общение. Нетворкинг, как нынче модно говорить.
0: Я уже
1: там. А тут вот по-русски, по-человечески сказано. Живое общение, никакого нетворкинга этого. И ярмарка, опять же, не маркет. Вот, да, обратите внимание. Можно было бы же, хотя как уездный маркет, наверное, не назовешь.
0: Но что-то в этом есть, какая-то эклектика.
1: Но любят у нас говорить нынче, что маркет, маркет. Базар уже не скажешь, а маркет как-то вот прижилось. Всякое иностранщина, она прилипает. А тут вот красиво и отражает реалити, как я понимаю. То есть именно ярмарка.
0: Реалити. Хорошо, что ты вплела именно это слово в своем спиче.
2: Да, вернемся к уездной ярмарке. Уездная ярмарка у нас вообще изначально называлась кантри-маркет 5 лет назад.
1: Все-таки начиналось с кантри-маркета.
2: Это были еще ковидные времена, мода на иностранные названия, все, что с этим связано, но, тем не менее, концепция у нас не изменилась. Самая первая уездная ярмарка у нас прошла 15 мая, а 15 мая – это День семей. Да, очень хотелось мне сделать семейное мероприятие, куда будут приходить люди, и им будет интересно, да, в любом возрасте находиться на этой площадке. То есть они будут знакомиться с ремеслами, с мастерами, которые это все дело творят своими руками, будут участвовать в мастер-классах, будут смотреть на концерт, будут слушать интересные лекции, будут выигрывать подарки. В общем, это все получилось объединить. Потом у нас, конечно же, все это перешло, ну, и я тоже подумала о том, почему кантри-маркет, ну, что это за название.
1: Это? Сельский магазин в переводе на русский, говорю, ну, сельпо, как мы сегодня уже вспоминали, вот такой вот местный сельский магазин.
0: У меня были ковбои в шляпах, у тебя сельпо.
1: Ну, если перевести на русский сельский магазин.
0: Ладно, допустим.
1: Только с авоськой.
0: Не Мальборо, а Махор, это все плохо.
1: Плохо.
0: Предупреждает, и я осуждаю тоже. Так.
2: Почему ярмарка называется уездной? В этом слове есть особое настроение. Старинный город, это же уезд. Купеческая площадь, мастера, ремесленные лавки, музыка, аромат пирогов, травяных чаев, сбитней.
0: Мне на шатырь сейчас, на секунду, подайте. Я уже
1: хочу аромат пирогов.
0: Я почему на работе?
2: Ну и в целом, безусловно, ощущение большого общего праздника. Но мы не копируем прошлое буквально. Мы соединяем традиции с современной жизнью, чтобы русская культура была не музейным экспонатом, а чем-то близким, красивым и живым.
0: Хорошо.
1: Хорошо. То есть не будут лазанья на столб за чем-то там привязанным
0: кверху?
1: Ну,
0: это по желанию. В «Дельфине» столбы точно есть.
2: Ну, мы не ограничиваем, конечно, если захочется кому-то.
1: Слазить на столб.
0: Какие-то столбы, какие-то деревья. Может быть, некий канат кто-то принес с собой случайным образом. Почему бы не потянуть? Но ну, это да. Так, это мы уже о своих желаниях, хотя я в пирогах и сбить не уже вся.
1: Все, все. Да.
0: А я делаю в нем ангелочка, как на свежевыпавшем снегу. В мечты.
1: Так, Карин, и вы, как мы понимаем, начинали с небольшого какого-то такого, ну вот, кантри-маркета. Насколько там человек было, вот, ну, собиралось мастеров?
0: Первое мероприятие.
1: Да, первое мероприятие. Помните, как оно
2: проходило?
1: Конечно.
2: Я помню все по секунду.
1: Конечно, сказала Карина, флешбеки пошли.
0: Я не могу его забыть.
2: Да. Я каждое мероприятие, мне кажется, помню по секундам. И до, и после. Особенно до.
1: Но самое интересное, вы все помните, но не бросаете это дело.
2: Нет, я сама себе удивляюсь, если честно. Мне кажется, я уже прожила несколько жизней, и поэтому этим делом занимаюсь.
1: Напряжно, но интересно.
2: Да, тут нужны стальные нервы и понимание, безусловное, принятие людей, человеков наших, творческих.
1: Риски, опять же, уметь, да, какие-то...
2: Риски, да, безумные, особенно когда эти мероприятия у нас, они не в помещении проходят, а на улицах, и уездная ярмарка проходит круглый год, безусловно, погодные условия на нас влияют, но мы, так сказать, вангуем все время, просим, просим погоду, чтобы она нам благоволила, и, слава богу, пока это все у нас получится хорошо. Да, да.
0: Ну, на эти выходные мы так подглядывали, вроде бы должно быть тоже на эти даты, на 1-2 августа.
1: Как солнце, но держим кулачки.
0: Да.
1: Вообще все хотели бы, чтобы солнце было на выходные, потому что
0: летом.
1: Ну что такое?
0: Это просто классика какая-то.
1: Прошлое воскресенье, весь день дождь, с утра до вечера, просто как вечером начался предыдущего дня, так потом вечером следующего дня закончился.
0: Недовольна ты им сильно,
1: да? Да, я же не дельфин, чтобы быть довольным водой.
0: Пока
1: хотелось бы быть в дельфине, но не дельфином.
0: Дельфином. Ну все, все, протест окончен, мы прерываемся на рекламу. Вернемся и будем продолжать. Если у вас есть какие-то вопросы к нашей гости, вы можете их задать в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Ну, мы, кстати, можем.
3: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM.
4: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
6: Ограничение 18+.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: все, вы скучали, мы почувствовали, и поэтому вернулись. Напоминаем вам, что в гостях у нас организатор семейного праздника «Уездная ярмарка» Карин Дудко, и праздник этот состоится в парке «Дельфин» 1 и 2 августа. А вот что конкретно будет в программе, мы узнаем
1: сейчас
0: прямо сейчас.
1: Будем расспрашивать Карину. Рассказывайте.
2: Так, начну. Значит, в парке «Дельфин» соберутся более 50 мастеров из разных городов нашей любимой страны
1: вот
2: России.
1: Это нас сильно удивило.
0: Да, давайте вот здесь
1: мастеров из разных концов.
2: Ага. Ну, уездная ярмарка объединяет мастеров со всей нашей страны, и вот мастерам тоже было интересно побывать в городе Воронеж, узнать его, узнать аудиторию и, естественно, показать свои изделия, свое мастерство, свое ремесло.
1: Приедут, из каких же городов, да?
2: Да, к нам приедут из города Сочи.
1: Ближний свет вообще из Сочи. Обычно воронежцы в Сочи. А ну, тут как-то наоборот.
2: Будем собирать всех тут в нашем прекрасном городе. Так, Сочи, Красная Поляна, Краснодар, Новороссийск, естественно, Ростов-на-Дону, Волгоград, Липецк, Брянск, Белгород, Москва, Московская область. Ну и, конечно же, будут мастера еще из Воронежа.
1: Уездная ярмарка, да, из Москвы, из Сочи. Прям уездные у нас города.
0: Это были перечислены все города, которые я знаю. Я вот больше географии не учила.
1: Смотрите тоже, какая история. Если вы не едете на юг, то юг приедет к вам, называется.
2: Все верно. На юге сейчас как бы немного людей.
1: Жарко
2: в прямом смысле.
1: Море там какое-то шумит. Гораздо лучше в средней полосе.
0: К Воронежскому морю.
1: В столице Черноземья.
0: Это же тоже все будет на берегу.
1: И получается, что это не только разные города, но еще какая-то сильно разнообразная продукция будет, да?
2: Да, будут предоставлены разные ремесла. Ну, конечно же, это авторские украшения, которых сейчас много. Но у нас на ярмарке обычно, когда там до 100 мастеров собирается, мы больше 3 мастеров в одном направлении стараемся не брать.
0: Это потрясающе.
2: Да, чтобы не было перенасыщения. И, конечно же, самый основной момент, мы заботимся о мастерах, которые приходят, чтобы не только показать свое ремесло, но и заработать деньги на свое развитие и продвижение.
0: И о мастерах, и о людях. Потому что вот приду условно я, весы по гороскопу. Если там будет 20, понимаете, да, столов с украшениями, но это я потрачу весь день, пока дойду от края до края и решу, где же все-таки конкретно какого цвета нужно. А здесь решение придется принимать быстрее. Придется в хорошем смысле.
1: Я думала, что ты сейчас скажешь, потрачу все деньги, до сырика так и не дойду.
0: Это
1: вообще
0: тоже.
1: Пришла за сыриком, оставила все, понимаешь, в украшениях.
0: Это как бы само собой. Но я сейчас про удобство, про правильность выбора. Так, мы вас перебили.
1: А есть какие-то направления?
2: Да, вот мы уже первое направление сюда обсудили, авторские украшения, потом будет посуда, керамика, декор для дома, изделия из дерева, изделия из эпоксидной смолы, тоже там разные часы, столы, все, что с этим связано. Также у нас будет одежда, которая приедет к нам из Москвы, тоже в руссконародном стиле, но на современный лад.
1: Носибельная,
2: вот она. Да? Да, да.
0: Что косоворотка.
2: У нас еще будут местные мастера, которые, ну, не из Воронежской области, которые привезут свои потрясающие старинные самовары, будут готовить сбитень, травяной чай, на который они сами собирают эту травку, хворост тоже будут продавать. Также будут еще 2 участника с печами. Такие большие печи,
1: так.
2: Дровяные, будут готовить русские пироги и ватрушки.
0: Как вот в сказке было, как кто там бежал, Аленушка из ручейка молочного. Нет, ну а печка ей пирожки выдавала.
1: А, вот ты что, про кисельные берега вспомнила.
0: Ну да, реки молочные, кисельные, все, кстати, так и было.
1: Да, да, да, на самом деле.
0: Я думаю, придумываю.
1: Это вкусно. А какая-то, вот вы говорили о предметных таких штуках, а еда-то какая-то будет? Не только в смысле ватрушку купить.
0: Это ты для меня
1: интересуешься. Да я все про сырик, про свой.
2: Сыр. У нас будет 3 представителя, 3 сыроварни, Козы и Розы. Местный вообще человек, Алексей, я ему очень благодарна.
0: Мы с ним знакомы.
1: Да, да? Он хороший. Ой, он был
2: потрясающий.
1: У нас в эфире.
2: Очень хороший человек.
0: Мы ели его сыр.
2: Да. У него огромное количество видов сыра. Также будут еще ферма 48 и... Так, по-моему, из Липецка к нам еще приедут сыры. Там более 250 видов. сыром, да. Из Подмосковья к нам приедут с мясными изделиями, с колбасами, которые изготавливают из коров породы джерси. То есть это очень редкая порода.
0: И звучит как-то так, знаете, как будто я где-то в Нью-Йорке.
2: На уездной ярмарке. Вот. Также у нас будут проходить очень интересные мастер-классы для детей. У них могут и взрослые принимать участие, но направление идет более детское. Из Зарайска приедут мастера, которые изготавливают мороженое. На основе натуральных сливок. И они же будут проводить мастер-класс для деток.
1: По изготовлению мороженого?
2: Да, по изготовлению мороженого.
1: Не по поеданию.
2: И по поеданию тоже.
0: Ну-ка вот сейчас посмотрите на меня. Ну я могу, если вот на коленях приду сойти за ребенка какого-то возраста. Ну это такое, ну больше ват, ну что. О внешности не спорят.
1: Я тебе предлагаю своего ребенка просто отправить, а он что-нибудь там добудет.
0: Он потом продаст мне этот рецепт, этот мастер-класс, а я бы хотела бесплатно поучаствовать.
2: Вот, будут украшать рожки, делать мороженое, все это дело наполнять и поедать. Также будет мастер-класс по росписи пряников. Тоже это очень интересное такое
1: направление.
2: Дело. По программе. Да, что
1: то есть
2: у нас...
1: помимо этого будет еще и программа какая-то.
2: Да, конечно.
0: А я думала, вот это уже была программа.
1: Тут тоже хорошо. И мастер-классы, пока обойдешь все эти 60-50 развлечешься, локаций.
2: Развлечешься, не нашу мастеров-ремесленников.
1: Все рассмотришь.
0: У ребенка мороженое отберешь уже, казалось бы, куда. А там еще что-то есть.
1: Так, рассказывайте.
2: У нас будут на площадке ходить и развлекать нас аниматоры в руссконародных костюмах, нарядах и все с тем смыслом нашим родным. С вечера у нас начнутся выступления уже местных хореографических и вокально-инструментальных ансамблей. Первого числа, помимо выступления ансамблей всяких развлекательных, у нас еще будет проводиться лекция от Светланы и Олега Колесниковых «Литературное варенье» о русской культуре, и в процессе этой лекции они будут варить варенье, а в конце лекции всех угощать.
0: Ну что же это такое? Прямо вот в предобеденный час.
1: Так.
2: Далее у нас будут выступать детки с танцами руссконародными и, конечно же, песни.
0: Какой-то их будет, да.
1: Конкурс частушек самое главное не проводить, а то там можно понаслушаться всякого недетского.
2: Ой, нет, мы такое пропустим.
0: От этого воздержимся.
1: А стереокоромысла-то когда будет?
2: Вот сейчас мы к нему доберемся. И 1 и 2 августа в 18:30 будет проводиться лотерея. Среди покупателей изделий ручной работы мы будем разыгрывать изделия наших мастеров и дарить.
0: Да. Ну вот оно, пожалуйста.
2: Вот. Также 1 августа в 7 часов вечера на закате у нас будет потрясающая живая музыка, арфа и саксофон. Плавно переходим ко 2 августа.
0: Там же прям как бы, можно разместиться на пледике, если вдруг.
2: Конечно.
1: Да, главное, чтобы погода опять же позволяла.
2: Все, вангуем на погоду, все будет прекрасно. 2 августа в 17:00 у нас будет джаз. 4 музыканта будут играть потрясающую музыку, также на пристани на закате. А в 19:00 всеми любимая группа «Стерео Коромысла» будет нам показывать свое новое шоу.
1: Это уже такой финальный получается, точка над «и».
2: Да.
1: О, это такие веселые ребята. У них там сапоги-скороходы, какой-то там кокошник разнеможный, и они все это крутят. Ну, там много всякого чудесного, всяких чудесных штук. И все это они крутят, вертят все у них. Это очень ярко, живо, бодро. Такие прям хорошие. Кто не видел, рекомендую.
0: Да. Очень стерео-коромыслово, да, если можно так выразиться.
1: Да, коромысло тоже есть, естественно. И на нем стереоколонки. Поэтому оно стереокоромысло.
2: Да, они добавляют еще новое акробатическое шоу, где будут показывать какие-то невероятные пируэты, которые будут впечатлять нас очень-очень сильно.
0: Вау, класс. Вот так. Но все, это уже звучит как запланированные выходные.
1: Нет, смотрите, можно же погулять просто так, да? Можно посмотреть какие-то... Опять же, погулять всей семьей. Ребенка на мастер-класс по мороженому, сами концерт слушать. Очень удобно.
0: Украшение, Лен. Мы что-то важное
1: пропустили. Мы разделились. Ты на украшение, да, я за сыриком, как обычно.
0: Сыр, мясо, украшение. Это здорово.
1: Комбо.
0: Да, нам еще очень было интересно узнать, как же вообще вы находите ремесленников и по какой системе, да, отбираете тех, кто поедет на очередную уездную ярмарку. Но я думаю, что мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, рекламу и новости, вернемся и уже обязательно обсудим этот момент. Оставайтесь с нами, если у вас есть вопросы, задавайте в сообществе нашего радио «Воронеж» в ВК.
3: Радио «Кафе». Радио «Кафе» Маяковский.

0: наша реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиа-специалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, в свою очередь, отметил: «Мы привозим лучших специалистов по развитию газет, радио, ТВ, интернет-СМИ. Здесь мощное отделение Союза во главе с Зоей Грязевой. Губернатор хорошо относится к СМИ». Правительство Воронежской области продолжает стабилизировать ситуацию на топливном рынке. По данным мониторинга, бензин АЕ-92 есть уже на 70%, АЗС АЕ-95 на 68%, дистоплива на 80%. Цены постепенно снижаются, объемы поставок увеличиваются. На федеральном уровне согласован дополнительный объем топлива для аграриев. Ограничения на отпуск топлива в одни руки у крупнейших сетей сохраняются. В Воронеже 30-40 литров бензина и 30-60 литров дизеля. Второго потребителя топлива по-прежнему не отпускают. Правительство Воронежской области остается в непосредственном контакте с руководством основных игроков рынка ГСМ, держа ситуацию с поставками под контролем. Тем временем Министерство промышленности и транспорта Воронежской области запустило опрос среди жителей. Предлагают ответить на 4 вопроса: удовлетворенность работы транспорта, время в пути до работы или учебы, интервал движения и возможность уехать из сельского поселения. Ваше мнение важно. Расскажите, как сделать общественный транспорт лучше. Обратная связь не просто статистика, а реальный инструмент для развития инфраструктуры. Обратились в министерстве. Оргкомитет ежегодного открытого публичного конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» подвел итоги. Победитель 2026 года – село Углянец Верхнехавского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, село Каратаяк Острогожского района, село Никольское Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье Воробьевского района и село Губари Борисоглебского городского округа. Победитель село Углянец получит грант в размере 2 миллиона рублей, а призеры по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований, принял участие 71 сельский населенный пункт. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Про уездную ярмарку мы говорим, которая случится в нашем городе в парке «Дельфин» 1 и 2 августа с ее организатором, с Кариной Дудко. И мы уже обсудили плотненько программу, что там будет. Нам все понравилось, мы с Леной...
2: Мы уже готовы идти.
1: Мы уже готовы вовсю, да, я уже в сапогах скорохода бегу, чтобы урвать себе все самое лучшее.
2: Осталось дождаться только субботы и воскресенье.
1: Да, это мы сможем. Погода сулит, обещает быть хорошей, да, мы ей пока что.
2: До «Дельфина» ехать недалеко. Пространство
1: очень нам
2: большое.
1: Все нравится. Остались у нас к Карине несколько вопросов. Осталось. Как вы выбираете ремесленников, которые будут участвовать в вашей ярмарке?
3: У нас идет очень строгий отбор. Мастера, которые... Ну, и уездная ярмарка уже известный бренд относительно среди мастеров-ремесленников. Они подают заявку, заполняют ее, оставляют там ссылки на свои социальные сети, естественно, фото изделий. Мы знакомимся и уже, ну, как бы глаз наметан за такое количество времени. Понимаем, что будет пользоваться спросом, что не будет пользоваться спросом, кто хитрит, кто пытается подложить там либо китайский, турецкий, индийский.
1: Российский сыр. Я вот рассказывала за эфиром девушкам, что я сегодня собиралась сыроваром стать с утра. И как бы, может быть, я бы уже и хотела на ярмарку выйти со своим из вот магазина какого-нибудь «Шестерочка». Я бы упаковку сняла, края точила. Ну, в общем, говорят, не пустят.
2: Да, говорят, отбор строгий, только оригинал, только хендмейд.
3: Да, только так. Других, конечно, хочется поддерживать настоящих ремесленников, которые возрождают традиции, модифицируют их на современный лад и показывают это нашему будущему поколению, чтобы, ну, как бы не только в телефоны детки наши смотрели и рилсы, вот это вот все остальное, как бы там тоже, может, что-то полезное имеется, но хочется, чтобы человек пришел на уездную ярмарку и увидел, что это можно делать своими руками, на этом можно зарабатывать деньги.
1: Это тоже путь развития.
3: Да, на этом можно строить свое дело, свою жизнь и не зависеть от соцсетей, от интернета и всего остального. Хотя, безусловно, это все перекликается, пересекается. Продвижение, развитие ремесла идет через соцсети, через посещение таких мероприятий, как у нас уездная ярмарка и не только. Но, тем не менее, наше новое поколение должны с этим знакомиться вживую, ощущать, трогать и понимать.
1: Что есть и такой путь,
2: насколько
1: и даже очень интересный.
2: Насколько я понимаю, за вот такой долгий уже период и большое количество проведенных ярмарок вы очень многих знаете лично. И продукцию эту тоже уже не только видели на фотографиях, не только онлайн. Просто говорили, что заявка подается там онлайн, да, мы смотрим, и глаз наметан, сразу все понимаем. Но уже и щупали это руками, видели своими собственными глазами, и как бы понимаете, что это такое. Вот из всего многообразия, которое за эти годы перед вами предстало, покупали ли лично что-то себе?
3: Конечно. Можно мне украшения ручной работы наших мастеров. Постельное белье, одежда. Ну, конечно, это еда. Это декор для дома. Всякие там тарелки, посуда, керамика. И все, что с этим связано. Мне кажется, ну, если прийти на уездную ярмарку, даже на первое и второе число в Воронеже, которое будет проходить в парке «Дельфин», можно полностью организовать свой быт, свой внешний вид и свой досуг. Вот и от и до.
1: Вот вы перечисляете такое же большое количество разной продукции, и это же все не какой-то крупный завод. Это, то есть, люди делают
2: сами.
1: Своими руками. Я просто сейчас подумала про постельное белье, и мне вообще не сложилось. Я потеряла нить, как это? А как это? Оно что, не просто так появляется?
3: Ну, действительно, наши мастера-ремесленники вкладывают туда свою душу, свое время, свои силы, свои эмоции, и каждая вещь, она невероятно ценная. Это не просто поход в магазин безликий, где бездушно все лежит и продается.
2: Масс-маркет, поэтому так и называется.
3: На кассе самообслуживания. А здесь человек, он продумал, он жил этой идеей, воплотил ее в жизнь, и вам ее передает. своими же руками.
2: Расскажите про какого-нибудь мастера, который вот почему-то вам запомнился. Вот так вот навскидку есть такой? Или они все для вас как дети?
3: Вы знаете, я знаю каждого мастера, с которым мы коммуницировали, который проходил у нас участие в наших мероприятиях. Каждый мастер уникален просто. Они невероятно творческие, эмоциональные, тонкие, ранимые люди, которых хочется поддерживать. Эти люди делятся с нами своим теплом, своим творчеством. Хочется их поддерживать, и чтобы о них знало как можно больше людей.
2: Они прямо
1: и вы же их поддерживаете, насколько мы понимаем. У вас не только вот проведение таких ярмарок, но есть еще и какие-то обучалки, и что-то вы для них делаете, ну, помимо того, что выставляете.
2: Академия уездной ярмарки, да?
1: Академия?
3: Да, у нас есть Академия мастеров уездной ярмарки, где мы проводим обучение, даем полезную информацию, которой мастера-ремесленники пользуются. Информация касается не только подготовки к ярмарке, а вообще как вести свое дело, как вести свое ремесло, как психологически вообще все это выдерживать, потому что это непросто. Допустим, мастер очень долго готовился, много сил, времени, денег вложил в мероприятие, в подготовку к нему, в свои изделия. Но пошел дождь, мероприятие сорвалось, продаж практически не было. Или, допустим, к нему подходят покупатели и говорят: «Ой, я такой на Валберсе за 100 рублей куплю». Боже, ну это такой удар для человека, он просто начинает закрываться, и, ну и все, у него опускаются руки, ему либо нужно очень много времени на восстановление, либо он совсем хочет уйти от этого ремесла. Мы стараемся поддержать максимально, чтобы человек не опускал руки, чтобы он знал, где можно реализовать свои изделия, чтобы он развивался.
1: И как отвечать таким людям, да?
2: Конечно.
1: Заблокируйте всем корзины. Вот тогда посмотрим.
2: Вот и все. Ну и вы же готовите, получается, их к тому, что да, может пойти дождь, может случиться, ну, какие-то
3: форс-мажорные.
2: Как вести себя тоже в такой ситуации? Условно, начиная от того, что надо привезти, как я понимаю, что-то, что накроет этот стол, как сберечь все, чтобы не развалилось, и самому выстоять, и добро, так сказать, сберечь.
3: Все верно,
2: какие-то вещи там по, не знаю, по открытию, может быть, самозанятости.
3: Конечно,
2: как вести
3: да.
2: эту всю историю. Тоже-то, ведь зачастую же
1: полная поддержка тех, кто, да,
3: мы рассказываем, как вообще, какую цену ставить на свое изделие, из чего вообще складывается себестоимость, наценка, сколько мастер должен получать в час своего труда, который он вложил в изготовление того или иного изделия. Как регистрировать, либо патентовать название, что лучше выбрать, самозанятость, ИП, как правильно коллабиться с другими мастерами, чтобы, ну, не, чтобы все были в плюсе, и чтобы все было по-честному.
1: Чтобы дополняли друг друга, а не перебивали, да, в общем, по факту.
2: Ну все, у меня вообще все сложилось. Лен, если меня не будет на следующей неделе, имей в виду, я уже в академии, потому что буквально в понедельник я стригла несуществующих овец,
1: потом готовила несуществующий сыр.
2: Сегодня, да, делала сыр. Ну что, я в академии мастеров.
1: Все,
2: да, дело за
1: малым.
2: Конечно. Там все люди, настоящие ремесленники. Я приду со своим маленьким стулом и с какой-нибудь поделкой. Ну, типа в рамках городской сумасшедшей. А что нет? Так, чисто позабавить толпу. Это все шутки-шутки. Вы с такой душой рассказываете, а...

0: А во-вторых, все доступно в интернете, все подробности. Угу. Да, ну, вы тоже люди, ученые, не нам вам рассказывать. Спасибо, что пришли, спасибо, что поделились.
1: Удачи вам.
2: Вам большое спасибо.
1: И масштабирование проекта. Ой. Чтобы вслед за Воронежем еще были другие города. А, вы же не сказали, что в парке Лага часто проводится, да?
2: Да, мы работаем в партнерстве с парком Лага. Это Ростовская область, Каменский район. Очень красивый сказочный парк. Там у нас проходит ярмарка каждые 2 месяца круглый год. И сейчас мы вступили в партнерство с парком Дельфин, с Эдуардом Толоконниковым. И хотим, чтобы вот базой на Черноземье стал город Воронеж. Угу. Уездная ярмарка проводилась здесь на постоянной основе. Мы уже даже подготовили следующую дату, практически утвердили. Ориентировочно это 11 октября.
1: Ух, нам вот нравится. Это прям тоже такая опасная стезя. Ладно, в июле-то мы еще надеемся.
0: Какая она опасная. У нас сейчас лето сдвигается на 2 месяца.
1: Точно, все, лето сдвигаем. Раз июня не было, июля, можно сказать, теплого тоже практически не было.
0: Погода будет хорошая, у меня там день рождения, я четко эти даты секу.
2: Да, будет супер.
0: Да, все, и туда тоже приходите. Нам пора заканчивать наш эфир. У нас в гостях организатор семейного праздника «Уездная ярмарка» Карин Дудко. Ярмарка состоится 1 и 2 августа в Воронеже в парке «Дельфин». На сегодня все, мы прощаемся. Лен Плеханова.
1: Карин Баринова, всем пока-пока.
0: До завтра на том же месте. До свидули.
3: Вы слушаете

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
6: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
7: Без возрастных ограничений. 2026 год.
8: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре.

0: 21 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Удмуртию возглавила Ольга Абрамова. Указом президента ее назначили в рео главы республики. В 2024 году она стала советником главы Минсельхоза, а до этого занимала пост ИО председателя правительства Удмуртии. Глава Удмуртии Александр Боричалов покидает свой пост. Сегодня президент принял его отставку по собственному желанию. Телеграм могут признать террористической организацией, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он рекомендовал не совершать транзакции в мессенджере до официального разъяснения Роскомнадзора и ФСБ. При этом пользователи могут купить премиум-подписку или звезду в качестве подарка. По мнению депутата, такие транзакции пока не будут считать финансированием экстремизма. Сегодня ФСБ сообщила о намерении объявить основателя Телеграма Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в избиении двух ученых Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра. Один из них, директор центра, впоследствии скончался, сообщает Следственный комитет. Инцидент произошел 13 июля. 38-летний обвиняемый в ходе конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего Александра Шанина и 67-летнего Никиты Зезина. Перед этим ученые пресекли совершаемые несовершеннолетними правонарушения. СМИ сообщали, что обвиняемый – отец одного из подростков. В дальнейшем ученый Зезин был госпитализирован, в больнице он скончался. Российские учителя положительно восприняли президентский указ о придании им особого статуса и дополнительных мерах поддержки. Об этом рассказала председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова по итогам встречи с педагогами Кемеровской области. Она отметила, что в Кузбассе решение главы государства было усилено инициативой об учреждении звания заслуженного учителя региона. Оно будет присваиваться тем, кто непрерывно проработал в системе образования не менее 15 лет. Отечественные арбузы еще не попали в магазины, поэтому цены снизятся только в августе, рассказала НСН руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
3: Про рост цен говорить пока рано. Сезон российских арбузов, он вот только-только начинается. Более того, в этом году он начинается чуть-чуть позже, и, соответственно, наверное, немножко позднее будут корректироваться цены. Позже сезон начинается из-за того, что в этом году холодная весна, влажная в южных регионах, но при этом не было каких-то заморозков. Скорее всего, урожай кажется достаточно хорошим.
2: Средняя цена арбуза сейчас составляет 66 рублей за килограмм. Умер автор трека «Night Call» из фильма «Драйв», французский диджей Кавинский. Он скончался в Париже, ему было 50 лет. Основной причиной смерти считается инсульт. Кавинский – один из самых ярких представителей французской электронной сцены. Он стал известным во всем мире благодаря треку «Night Call», выбранному саундтреком для фильма «Драйв». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВКонтакте и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Алиса Михайловна, я тут подумал, всякое бывает в жизни.
1: Я тут подумал, точка.
2: Я тут подумал, да. Ну, к сожалению.
1: Запятая.
2: Да. Друзья, только что вы послушали урок синтаксиса русского языка.
1: Опять запятая, как пела Ирина Дубцова, да?
2: А, ну, наверное.
1: Это серьезно.
2: Ирина, вам большой привет.
1: Да.
2: Вам большой привет, да. Очень очаровательная девушка. Кстати, когда я брал у нее интервью много лет тому назад, это было, ну, милая, очень воспитанная, очень грамотная, хорошая. Вот. И талантливая, естественно. Так, друзья, вот насчет, кстати, сверхлюдей, вот так назовем их, или еще там кого-то. Скажи, пожалуйста, я сейчас параллельно, ну, там, одним глазком смотрю мультяху. Ну, когда
1: одним,
2: выхожу.
1: Ну.
2: Абсолютно одним. Вторым я работаю.
1: Вторым я слежу за таймингом.
2: Да. Все как бы в порядке. Вот я подумал. Знаешь, тут вот тут же вспомнилось мультик «Гадкий я». И там были миньоны. Ну, они сейчас дико популярные все. Знаете, сейчас, по-моему, сейчас новый фильм, по-моему, вышел уже. Ну, у нас тоже скоро выйдет. И они такие помощники классные и все прочее. А вот кого бы ты из известных персонажей, неважно, мультиков, фильма, кино.
1: Или известных.
2: Давай, вот оттуда. Оттуда ты бы хотела себе в качестве компаньона. Ну, не семью имеется в виду, а там, ну, как бы компаньона. Дружить в услужении, why not, в качестве помощника.
1: Ну, конечно, в идеальном
2: все
1: мире...
2: Все мы рождены властелинами вселенной.
1: Идеальным помощником была бы я. Вторая Алиса Михайловна. То
2: я
1: есть армия,
2: я этого не вытяну уже.
1: Армия Алиса Михайловна.
2: Да, друзья, короче говоря, что там этот... Сейчас тебя перебил, но это нужно. Что там делает этот Илон Маск? Марс? Ребят, мы, кажется, будем его спонсировать. Переселяемся, если будет армия Вокс.
1: Лишь бы не Шмарс. Так вот, и в общем, а в менее идеальном мире, наверное, это был бы Дракула из последней экранизации, где его сыграл Калеб Лэндри-Джонс.
2: Никто не знает, кто это, ну ладно. Так, хорошо. Я, честно говоря, тему-то только сейчас придумал. Она у меня выпала из... меня. Я еще пока
1: потому
2: не знаю,
1: что
2: кого
1: он,
2: я хотел.
1: Он богатый, он может
2: кто
1: не спать.
2: Он?
1: Дракула.
2: А.
1: Он богатый, он может не спать, он всех знает, у него хорошие бизнесы. То есть, на самом деле, с точки зрения, если это твой деловой партнер, и тем более, если твой ассистент,
2: но
1: он умеет телепортироваться, там, транс...
2: Представляешь, как обидно, ты... А он вот это
1: я
2: может.
1: Я в поезде, он вжух.
2: А он вжух и там. Офигительно ты придумала вообще, Вокс. Ну,
1: правильно,
2: ладно.
1: Пока еду и отдыхаю, он уже там, уже начал там на площадке звук настраивать, понимаешь?
2: Короче, друзья, с кем бы вы подружились там из вот этих вот всех придуманных или непридуманных и хотели бы иметь какие-то, как называется?
1: Внемли Метатрону гласа Бога истинного из догмы.
2: Да, вот что-то такое вот, да. Конституция кукольного Кена. Это оттуда же. Так вот,
1: анатомия,
2: давайте, пишите,
1: да,
2: пожалуйста.
1: Да, у меня, говорит, анатомия кукольного
2: да,
1: Кена.
2: Да. Алан Рикман там был великолепен.
1: А ты?
2: Я вот не могу пока придумать, мы болтаем с тобой. А я мужчина, у меня два действия могут происходить только в этом.
1: Да, я предположу, можно?
2: Ну, давай.
1: Джессика Рэббит.
2: Кто это?
1: Это из...
2: Кто поставил
1: Кролика
2: Роджера. Да, но нет, она же намалеванная. А если и я, не дай бог, присну волшебства из там хрустальной грани бокала и вот это вот целлулоидное...
1: Плесните колдовство, хрустальный мрак бокала, ты хотел сказать.
2: И она будет какая-то, не надо мне вот это.
1: Пожалуйста, держите свой бокал в руках, Митенька, не расплескайте свое
2: волшебство.
1: Да
2: надоело уже в них держать, хочется уже отпустить.
1: Хочется звон свой спрятать в мягкое женское.
2: Друзья, пишите, пожалуйста, с кем бы вы хотели, с кем было бы норм в качестве компаньона существовать из придуманных, и вот это, вы поняли, пишите.
0: Реклама на 107FM.
3: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-07-08-03.
4: Пройти медицинское обследование и оценить состояние своего здоровья можно бесплатно в рамках государственной программы. Для этого проводятся профилактические осмотры и диспансеризация. Что это такое?
5: Профилактический медицинский осмотр – это комплекс обследований для раннего выявления наиболее опасных заболеваний, грозящих инвалидностью и летальным исходом, а также факторов риска их развития. Диспансеризация – более широкий комплекс мероприятий. Она включает дополнительные методы обследования.
4: Кто может пройти диспансеризацию?
5: Пройти все ключевые обследования и получить консультации нужных врачей совершенно бесплатно может каждый человек, прикрепленный к поликлинике и имеющий полис ОМС.
4: Заболевания, выявленные на ранней стадии, лечатся наиболее эффективно. Не откладывайте здоровье на потом. Регулярно проходите профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Кабы я была царицей, была бы у меня на посылках рыбка золотая. А вы кого имели в виду, да?
2: Да.
1: А вы кого хотели бы себе в помощники из выдуманных или реально существующих персонажей? Вот такая тема часа у нас в этом году.
2: Дима, Алиса, привет. Я бы взял себе ежика из тумана, чай пить с вареньем, пишет нам Серега. Серега, 4 дня не бреешься, волосы вверх, все, ты ежик. Поздравляю тебя. Любой твой друг ежик.
1: Да. Дмитрий, 52 года, из Пятигорска, пишет нам: доброго дня, звезды радиоэфира. Компаньонствовать? Спасибо. Какое слово? Ты смотри, какое слово. Оно как прям олдтаймер, как старый автомобиль без крыши. Компаньонствовать хотел бы с Гэтсби. Точно не соскучишься, и толк будет.
2: Согласен.
1: Человек приятный, образованный, согласен.
2: Дальше.
1: И порядочный.
2: Всем привет, здравствуйте. Бесценные и неповторимые. Понятно? Да, ценник на нас не повесишь, это точно. Хотя я знаю его. Я бы хотел... подружиться с вами лично. Нет, с личными вот тут вот он не может взять помочь. Там какие-то переносы, телепортации, дворцы и прочее, а вот любовь, дружба и все остальное, тут нужно, знаешь ли, Леха, тут нужно все вот...
1: Посмотрите фильм «2000 лет желаний». Там очень четко обрисованы правила поведения джиннов и, собственно говоря, их заказчиков. Привет, наши.
2: Вообще фантазия, как хочу, так и выдумай. Лех, все, норм, дружим.
1: Привет, наши. Я бы хотела дружить со стариком Хоттабычем, чтобы он мне тебе дохал, что я не пожелаю.
2: А нас тут еще называют... Вы что такие пошляки?
1: Мы
2: пошляки? Мы?
1: Мы?
2: О чем вы?
1: О, боже.
2: Да, на нас он еще чуть-чуть и что-то там светиться будет уже.
1: Добби хочу, пишет нам. Он прикольный.
2: Да, тем более вещей много не надо. Это не ваша жена. Кот-бегемот из «Мастера и Маргариты». Что-что, с этим котом не пропадешь. Особенно, если спирт надо. Был у меня такой кот, я бы не женился никогда. Цитата уже из другой несленной классики. Да. Итак, друзья, если бы вы вот решили с кем-то компаньонствовать, спасибо вам за хорошее слово.
1: Да, Дмитрий, спасибо, великолепное слово.
2: Ну, мы, Димки, прекрасно. Примазался я. Поэтому, кто бы это был? Напишите, пожалуйста, все абсолютно. Любая фантазия. От Гомера до...
1: До Марч.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет. С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, какому городу посвятила песню Юлия Пересильд, и поговорим о новом треке групп «Татуин» и «Джоконда». Группа «Мандрагора» представила новый сингл «Семихолмовая». Это танцевальная поп-композиция, посвященная Москве, городу, который для лидера команды Юлии Пересильд стал местом важных встреч, творческого становления и рождения музыкальной группы. По словам артистки, эта песня – признание в любви столицы и попытка передать ее особую энергию.
4: За встречу нашу, «Мандрагоры» в том числе. Ну и вообще для меня Москва очень важный город, профессию, детей и вообще все, что у меня есть, в общем, случилось в этом городе. Поэтому очень хотелось написать песню такую о том, какая прекрасная Москва и о том, какой замечательный это город и о том, сколько внутри всего интересного происходит. Хотелось бы, конечно, чтобы под эту музыку наснимали прекрасных московских улочек в том числе. Мне хотелось бы, чтобы, не знаю, люди, которые едут в такси, вытащили телефон и тоже засняли. А еще, конечно, мне хочется, чтобы под нее танцевали, гуляли, танцевали, слушали ее в наушниках и гуляли по летней и ранней осенней Москве.

0: Послушать новую песню группы «Мандрагора» уже можно на всех цифровых площадках. Татуин и Джоконда выпустили совместный трек «На темной стороне». Песня войдет в новый альбом Татуина с фитами, который выйдет в сентябре. По словам Романа Кузьмина, музыканты предложили Елене Мининой несколько композиций на выбор. И неожиданно она выбрала самую тихую балладу.
1: «На темной стороне» — это песня, которая сложилась как пазл. Бывают такие ситуации, когда синергия от сотрудничества, от взаимодействия нескольких людей дает какой-то абсолютно фантастический взрывной эффект. Это не сложение усилий одного, второго, третьего человека, а это цепная реакция. Это вот ситуация с этой песней как раз. Это хорошая песня с интересной гармонией, с красивой мелодией, и она жила своей жизнью. Но когда свое сердце и руку приложила Елена Минина, вокалистка группы «Джоконда», и струнники, классические наши друзья Лиза Ануфриева и Квазар Козлов, и еще девчонки из Питера, то получилось нечто совершенно замечательное и очень красивое.
2: «На

0: Новый фит группы «Татуин» и «Джоконда» на прошлой неделе стал новинкой чартовой дюжины. Ну а голосовать за песню можно на сайте наши.ру. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: «Наша реклама».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Фанатека на нашем радио.
2: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах, заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
0: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем, кого бы вы хотели себе в компаньон. Вот нам пишут, хотелось бы в компаньоны Дэдпула. Приключения и веселые фразы обеспечены, пишет нам Павел. Вот только не гарантировано, что вы доживете до вечера с таким-то компаньоном.
2: Да, да, безопасность.
1: Он очень любит нарываться. Он-то бессмертный и регенерируется.
2: Да, вот. И потом, ты знаешь, когда смотришь, как над другими зло шутят за вот гранью фола, но ты понимаешь, что это шутка, это нормально. Когда такие же шуточки будут лететь в твой адрес, ну мы так воспринимаем, типа, ой, да, смешно, ха-ха-ха. Когда это летит в твой адрес, на третий раз уже прям вот... Да,
1: хочется буцкнуть.
2: Да, да, а буцкать его бесполезно. Моя мечта, пишет нам кто-то, Тоттера. Так, огромный, мягкий, пушистый.
1: Я
2: на нем
1: знаю,
2: можно
1: кто
2: спать.
1: Это написал.
2: Нет, не я написал. Он умеет вызывать волшебный котобус, и когда тебе грустно, просто обнимает, и все сразу станет хорошо. Вы не забывайте, пожалуйста, что, являясь духом леса, он там еще и довольно мощный. Он и довольно, ну, он может быть суровым. Вы же помните крик Тоттера?
1: А да, это не просто так. Да, я сейчас именно его вспомнила.
2: Ага, да, поэтому тут вот...
1: Но если ты помнишь, маленькая девочка кричит громче и гораздо более грозно.
2: Ничего с возрастом у этих девочек не меняется.
1: С Дейенерис пишет нам, летал бы на драконах, безобразничал. А вы, прежде чем безобразничать, только убедитесь, что вы не являетесь кровным родственником.
2: Да, там вообще с этим прям очень
1: для
2: тяжело.
1: Сколько там сезонов придется посмотреть?
2: Фу, не надо, не надо, все, не надо. Там что-то, как в первом намеке делали, знаешь, что-то там у них вообще в этих королевских семьях беда-беда
1: какая-то. А это,
2: какая-то.
1: Между, ты знаешь, что он списывал все с реальной историей. И Борджия,
2: да,
1: и Габсбург,
2: да.
1: И что там только не...
2: А, я бы выбрал Гэндальфа. Во-первых, у него всегда есть мудрый совет. Совет, да.
1: Или Пендель,
2: во-вторых,
1: как его
2: он умеет
1: гоблин.
2: Пускать крутые фейерверки, но с возрастом мы все их не будем уже сдерживать. И в-третьих, с ним в любой непонятной ситуации можно красиво уйти в закат. Ну, а если что, его бросить, и он такой скажет, ты не пройдешь. Да, да, да, да, да. И трубка у него тоже крутая. Такие кораблики пускает.
1: И борода, борода, борода согревает холода. Борода, как пела, по-моему, группа МП3, если мне не изменяет память. Дмитрий из Манитобы пишет. Наш привет. Я бы выбрал двое из ларца, и они бы работали за меня.
2: Не было там такого. А вы что? А вы и ей за меня будете? Ага. Там вся фишка в том, что не получается там. Они
1: делегирование
2: же...
1: провалилось с треском.
2: Да, да, да, да, да. Просто вспомни мультик, там прям это же такая.
1: А я его не смотрела.
2: А я не тебе говорю.
1: А прости.
2: А вообще посмотреть стоит. Я бы выбрала Джарвиса. Искусственный интеллект Тони Старка, чтобы он за меня вел календарь, отвечал на дурацкие рабочие письма и мягким британским голосом желал доброго утра.
1: Так это колонка сейчас с этим справляется.
2: Конечно, конечно.
1: Имени меня.
2: Овсянка,
1: имени
2: да,
1: меня,
2: овсянка.
1: Имени меня, имени меня, имени меня, имени меня. Что-то мини-мини,
2: да.
1: Пробило
2: что-то
1: на попеть. Я два дня на студии просидела.
2: А я скажу, вы, наверное, певица, да? Я просто не знаю, чем ты занимаешься в
1: свободное
2: жизни?
1: Свободное от работы время?
2: Да, да, да, да, да.
1: Ну да.
2: Да. Мой выбор Рататуй. Короче, представляете, ну, в смысле, мышка, которая... Криса. Вот, представляете, приходишь домой уставшая, а у тебя на кухне крыс-шеф готовит ресторанный ужин из того, что завалялось в холодильнике. Мечта. Так они так и делают.
1: Так он же не готовил сам. Он же дергал за волосы, рыжеволосики.
2: Оно тебе надо, после работы пришел.
1: Тебе еще какая-то крыса за волосы оттаскала.
2: Женись.
0: Наше радио.

0: Да, он циник, но зато какие выходные можно устроить в параллельных вселенных. Да и в этой тоже,
1: слушайте, можно. А вдруг вам придется шишку пихать, в общем?
0: Так, все, не надо. Давай, ну зачем? Ну, я видел все серии и что-то не помню. Там 10-я сейчас вышла. Что там никуда не пихали шишку?
1: Рик и Морти.
0: Да, сейчас 10-я серия выходит. Кстати,
1: сезон,
0: друзья.
1: Ты хотел сказать.
0: Да, сезон. Кстати, вышел спин-офф. Первая серия вышла к этому мультсериалу о этом самом президенте. Который президент, и он там к нему обращался, к Рику Санчесу, и я как бы не сразу понял, но там прикольно, у него, как, не помню, по-моему, так и называется, президент Пит, или нет, или не Пит, это клиника, ну, короче, поищите, есть, он вышел, прикольно они прям так затеяли, и Рик и Морти там тоже появятся в маленьком камео.
1: Спрашивает нас Макс из Пензы, Максу 39, привет, дневнушный, откуда вы берете столько непонятных и незнакомых имен и названий?
0: Оттуда.
1: Из головы.
0: Да.
1: Ну, Митя берет оттуда, а я беру из головы.
0: Поверьте, одинаково качество.
1: Я выбираю Дмитрия Ленского и Алису.
0: Ой!
1: Окс. Это
0: Окс.
1: Всегда потрясающие поэтические вечера, суперские концерты и великолепное, ни с чем не сравнимое настроение. Ваш постоянный слушатель из Краснодарского края. Спасибо.
0: Как мило. Спасибо большое. Спасибо, правда.
1: А какие у тебя, Митенька, ближайшие концерты?
0: 2 декабря. Это то, что я знаю точно. Будет в 16 тоннах на Старом Арбате. Это у меня будет юбилейный концерт. Прям я прям свой день рождения
1: кстати,
0: буду.
1: Да,
0: да, да, будет. Да, юбилей будет, да. Да,
1: у меня, значит, 15-го...
0: Значит, во-первых, хочу мороженого. Во-вторых, пирожного. В-третьих, вот этих вот маленьких конфеток, которые, знаешь, тутти-фрутти. Ну, я тебе покажу, ссылку сброшу в Алберис.
1: Хорошо, это лучше сразу скидывай ссылку в свой телеграм-канал.
0: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это лично тебе.
1: А, да, это для меня.
0: Это,
1: ну,
0: дорого,
1: хорошо,
0: это дорого просто.
1: Ты не забудь, пожалуйста, виш-лист в телеграм-канал «Ленский жив»,
0: да,
1: дорогие
0: сейчас.
1: Друзья, подписывайтесь,
0: да, а
1: чтобы знать, что
0: быть...
1: подарить этому человеку на юбилей, не перебивай меня.
0: Не надо.
1: У меня два концерта грядут. 15 августа. Джазовый концерт в Санкт-Петербурге, клуб Игоря Бутмана. И, соответственно, 28 августа. Это клуб Игоря Бутмана, Москва. Приходите.
2: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 17 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 121-770-038-9598. Подробности на сайте fresh.ru.
8: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
10: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
10: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
11: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66

0: 1. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Информа», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиа-специалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющую противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Оргкомитет ежегодного открытого публичного конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» подвел итоги. Победитель 2026 года – село Углянец Верхнехабского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, село Каратаяк Острогожского района, село Никольское Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье Воробьевского района и село Губари Борисоглебского городского округа. Победители село Углянец получат грант в размере 2 миллиона рублей, а призеры по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований, принял участие 71 сельский населенный пункт. Правительство Воронежской области продолжает стабилизировать ситуацию на топливном рынке. По данным мониторинга, бензин АЕ-92 есть уже на 70% АЗС, АЕ-95 на 68%, дистопливо на 80%. Цены постепенно снижаются, объемы поставок увеличиваются. На федеральном уровне согласован дополнительный объем топлива для аграриев. Ограничения на отпуск топлива в одни руки у крупнейших сетей сохраняются. В Воронеже 30-40 литров бензина и 30-60 литров дизеля. Второго потребителя топлива по-прежнему не отпускают. Правительство Воронежской области остается в непосредственном контакте с руководством основных игроков рынка ГСМ, держа ситуацию с поставками под контролем. Более 500 миллионов рублей отдали воронежцы мошенникам с начала года. Статистику представили правоохранители на еженедельной планерке в мэрии. Если раньше жертвами становились только пенсионеры, то сейчас абсолютно все, включая детей и студентов. Потерпевшие не только отдают злоумышленникам свои деньги, но и выполняют различные их требования. Например, поджигают кафе, машины и сотовые вышки. Последний такой инцидент произошел недавно. Сделала это семейная пара, которую теперь судят по статье о терроризме. При этом случаи афер снизились на 28%. Таких показателей удалось достичь благодаря профилактической работе с населением, плюс свою роль сыграли самозапреты на кредиты. Всего же в нынешнем году от телефонных аферистов пострадали свыше 1000 жителей Воронежа, а самая большая сумма, которую потеряла жертва – 30 миллионов рублей. И в завершении выпуска в честь первого залпа легендарной «Катюши», который был дан 85 лет назад, 14 июля 1941 года, в Воронежском музее «Арсенал» организовали выставку, посвященную этому оружию победы. В экспозицию вошли подлинные заводские документы и фотографии военных лет, чертежи и элементы установки БМ-13, а также макет боевой машины. Экспозиция будет работать в музее «Арсенал» до 14 августа. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Алиса Михайловна.
1: А если у вас
2: и слушатели.
1: Если у вас митинг, скажите, пожалуйста, какая-нибудь новостишечка для нашего последнего часа, потому что в последнем часу мы с тобой всегда обсуждаем какую-нибудь ерунду.
2: Да, ну, особой такой нет, но прилетело оттуда, откуда не знали. Сейчас просто заголовочки, да, коротенько.
1: Ну, давай, интересно.
2: Группа BTS отказалась от участия в Грэмми из-за появления отдельной категории для азиатской поп-музыки. Ну, в принципе...
1: Справедливо.
2: Да, если мы делаем музыку для всех, для всего мира, и
1: да,
2: мы
1: если
2: на супер...
1: как бы,
2: да, и на футболе выступаем.
1: Она для всех.
2: Она, нет, не то, что толерантность.
1: Тогда
2: это
1: нужно
2: как бы...
1: и чернокожих в отдельную категорию выводить.
2: Да, это называется вся любая музыка джаз. Все же, давай честно...
1: Митя! Вот, кстати, твой телеграм-канал мы прорекламировали, а мой нет.
2: Ну, давай прорекламируем мой. А что, отчет твой как бы рекламировать? Он и так очень популярным.
1: Друзья,
2: просто ведите
1: деле,
2: Алиса
1: кроме
2: Вокс.
1: Шуток, да. Кроме шуток, мы готовим с Митенькой много всяких интересных штуков вам же на новый сезон. То есть с сентября будут и как это конкурсы, и призы, и всякое с вами взаимодействие более углубленного толка. Поэтому если вы заранее подпишетесь на наш с Митенькой телеграм-каналы, они называются, соответственно, Алиса Вокс и Ленский Жив, это два разных телеграм-канала, то там вы сможете со временем найти подсказочки и пасхалочки, которые помогут вам выигрывать в наших конкурсах и состязаниях.
2: Да, друзья.
1: А у меня есть еще одна новость про BTS.
2: Давайте, давай.
1: Одна британка победила свою аэрофобию благодаря музыке BTS. Впервые она оказалась, скажем так, столкнулась с аэрофобией, когда попала в очень жесткую турбулентность при перелете, по-моему, в Будапешт, если мне не изменяет память. И после этого она совершенно никак не могла справляться.
2: Я, собственно, понимаю. Я очень долго боролся после того, как после турбулентности. Я года полтора не летал, наверное. Вообще. Когда наш самолет махал крыльями, и мы раз 40 залетали на эту самую посадку, а потом вышли, целовали землю, когда, собственно, проводница вырвала, а еще тогда можно было с собой брать. Вот, у меня из рук бутылку коньяка, которую я вез, чтобы маминому доктору подарить, такую дорогую, классную, просто взяла, молча глотнула из горла, дала, и мы такие, ну все, хана. Хана просто, понимаешь? Страшно было капец как, и все, потом
1: мне
2: сели.
1: Мне очень нравится интервью, значит, это вам сейчас немножечко офф-топа, да, интервью Леонардо Ди Каприо, где он рассказывает, как он летел в Россию с...
2: Да, тигров спасать, помню.
1: У нас, говорит, отказали оба двигателя, один еще и горит. Так вот, возвращаясь к этой прекрасной женщине, она победила, значит, свою аэрофобию посредством прослушивания песен группы BTS. Она ее очень сильно любила и любит. И всю дорогу она решила, что вот ради своего 40-летия она таки полетит куда...
2: Отношений даже с этой группой?
1: Ну, нет.
2: Вообще, когда в 40 лет, мне кажется, уже любят кого-то немножко постарше. Ну, Лепс еще поздно. Михайлов тоже вроде как рано еще. Вот. Мне кажется, BTS это для девчонок. Даже ты уже, извини, старовато.
1: Я сейчас вспомнила частушку.
2: Без обид.
1: Ты моя радость.
2: Для группы BTS.
1: Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано.
2: Да. Так.
1: Так вот. Короче, она всю дорогу, все там 7 часов перелет слушала по кругу песни группы BTS и легчайшим образом перенесла перелет вот за счет вот этого вот дофаминчика. Или что это там у нее?
2: Наверное, так.
1: Серотонинчика.
2: Не знаю, я не разбираюсь в этом штуке, я просто живу. Так, это просто новость была. Друзья, на этом новости группы BTS на русской рок-станции закончили.
0: Реклама на 107FM.
3: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
7: Ограничение 18+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И департамент спорта города Москвы представляют. 1 августа в Лужниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Московские экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейк-данс, баскетбол один на один, кубок мира по воркауту, а также грандиозный концерт. На сцене выступят Гарик Сукачев, группа «Алиса», Кипелов, «Холидей Бой», а также специальный секретный гость. Не пропустите массовое событие на стыке экшн спорта, уличной культуры и риска. Вход свободный. Подробности на sport.mos.ru. 0+.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Друзья, знаете, что такое нудлинг?
2: Это от слова «нудлс» – лапша?
1: Нет, это не от слова «нудить».
2: Это слово «нудисты»?
1: Как это можем? Нудлинг – это, оказывается, сейчас… Это рыбалка.
2: О, вау.
1: Рыбалка на самов. Причем без каких-либо специальных устройств и приспособлений и так далее и тому подобное. Короче, сейчас это набирает популярность, ребята. А, слушай, может быть, не рассказывать, нас дети слушают. Короче, родители, следите. Там, где самы водятся, будьте
2: аккуратны,
1: пожалуйста.
2: Короче, никому не рекомендуем.
1: Никому не рекомендуем,
2: никому
1: да.
2: Никому не призываем.
1: Короче, это на собственные части тела. На свои конечности. На верхние и нижние. Все, на две руки и две ноги. Сейчас, короче, рыбаки находят нору, в которой, внимание, самка сама охраняет
2: самка
1: икру.
2: Самка сама.
1: Самка сама. Самка сама охраняет икру. По несколько дней, естественно,
2: самиха.
1: Тварюка самиха голодная. И плюс она еще защищает потомство. Поэтому рыбаки туда засовывают руку или ногу.
2: Пользуясь,
1: она цепляется
2: беззащитностью
1: абсолютно.
2: И уязвимостью женщины.
1: И голодом. Ну, там сложно понять, может, там ему и самец.
2: Ты сказал самка.
1: Ну, я так сказал. Я же не всю новость прочел до конца. Ну. Мало ли. Может, там самец. Знаешь, я не могу по рыбам брать определять. Они ж не гупики. В гупиках понятно, в меченосцах понятно.
2: Они
1: а там
2: самые.
1: Короче, они засовывают руку-ногу, цепляют и вытаскивают. Вытаскивают. Ну, не с первого раза получается, но имейте в виду, что зубы самов легко прокусывают нашу кожу.
2: Ну, вот я тоже думаю, что это бобо, мне кажется.
1: Прям совсем бобо. Живут они в иле, в грязюке и прочем. Зараза прям вообще прекрасно прилипает. И иногда они оказываются немножко сильнее, чем человек. Поэтому они могут тебя, ну, они могут там застрять в этом самом, в своей норе. Ты руку вытащить не можешь, и ты там минуту-полторы-две ты находишься под водой, что, в принципе, не особо как-то коррелируется с нашими, ну, в общем, биологическими процессами. Поэтому вот почему это популярно, не ясно. А вот один тиктокер, ну, он умный мальчик, в кавычках, вы тут видеть должны мои еще воздушные кавычки, он решил то же самое нудлингом заняться на акулу. Но
2: ой,
1: не сам,
2: но
1: он же умный.
2: Там
1: он
2: же еще умный. В 5 раз больше зубов.
1: Да. Он взял какую-то модель, девчонку, примотал ее к ней рыбину и спустил ее в море. Она говорит, ой, я очень боялась, но море было спокойным, рядом со мной была рыба. Вот, и акула должна была вцепиться в рыбу. Она говорит, ну я так подумала, сказала она. Вот. Благо, что им повезло, спустя 3 часа. Акулы ее просто игнорировали. Видно, та еще модель была. Видно, красоты писаные, как я. Вот. И потом, в общем, акула-нянька решила такая, слушай, ну, висит, болтается. Скоро же завоняется, возьму, съем рыбу. И вот они поймали эту акулу-няньку 2 метра длиной. Она не особо людьми, ну, как бы питается. Но, короче, ребят, будьте, пожалуйста, аккуратны, поскольку молодежь сейчас усиленно смотрит у нас разные там всевозможные соцсети. И там,
2: а
1: короче,
2: смотрели
1: говоря...
2: всего-то навсего телевизор, по которому показывали чудаков.
1: Кого?
2: Jackass. Была такая передача на MTV. Тоже
1: MTV.
2: Не рекомендуется.
1: Раньше это... деревню Короче. Дураков мы считали как праздник. А клуб Disney, о чем ты говоришь?
2: Короче, да. Я просто хотела уточнить. Вот этот вот нудлинг и ловля акул на моделей, это придумали те же мужчины, которые считают, что женщины глупее?
1: Я не знаю, но нудлинг я уже прям чувствую. Вот вы чувствуете нудлинг, да, в эфире? Вот из чьих-то уст летит. Да-да-да.
0: Наше радио. Так звучит наше

0: на нашем радио.
1: Удивляет глубина познаний моего прекрасного соведущего.
2: Это на ночь было вчера.
1: Ах, вот
2: это
1: поэтому.
2: Это последняя серия вышла «Рика и Морти» вчера.
1: Я просто
2: вчера
1: не помнит, о чем мы там... Бывает. Давай признаем, да? Бывает такое, что мы о чем-то договорились с тобой, что сейчас, да, в выпуске это обсудим, прям в выходе это обсудим. И через минуту оба забыли.
2: Это да.
1: Оба забыли.
2: Оба
1: а
2: забыли.
1: Вот что там было в «Рика и Морти», восьмая серия третьего сезона?
2: Десятая, ну-ка. Десятого?
1: Ладно.
2: Я не могу, это спойлер, кто-то еще не видел. Там будет очень... Ну, короче, душещипательная
1: история. Но про шишку, друзья, мы вспомнили. Про шишку мы вспомнили коллегиально.
2: Ты это вспомнила, потому что...
1: А я не забывала.
2: А вот мы
1: я не так много
2: забыть,
1: серии
2: да.
1: «Рика и Морти» посмотрела, знаешь, ну, мне
2: ждет
1: хватило.
2: Очень, тебя ждет прекрасное вообще
1: меня
2: открытие.
1: Меня ждет прекрасный рабочий вечер.
2: И еще посмотри «Солнечные противоположности». Ну, там, конечно, есть некоторые моменты, которые такие вот не очень у нас любимы, но если на них
1: мне
2: не обращать внимания...
1: Мне однозначно нужна вторая Vox, чтобы она смотрела все, что рекомендует Митя.
2: Я тебе по секрету скажу. Лучше пусть она работает, а ты смотри. Прикинь, если берешь помощника, работать должен он, а не ты.
1: Нет, если берешь помощника, то теперь тебе надо еще ему составить план действий, обучить его с ног до головы.
2: Я могу тебе сказать, как человек, которому взяли помощника... Что это чаще всего бесперспективняк.
1: Я знаю!
2: Так и я тебе о чем говорю, понимаешь?
1: Дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается.
2: Да.
1: Мы с вами прощаемся
2: только
1: до завтра. Ну, мы сегодня заканчиваемся до завтра, дорогие друзья.
2: Всем счастливо, всем пока, дали 10 баллов.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеет противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
0: Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых

0: отделениях.
1: Аудитория 12+.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: поколений. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ситуация со снабжением топливом предприятия агропромышленного комплекса постепенно стабилизируется. Уборочные работы продолжаются во всех регионах. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Представители регионов на совещании доложили о мерах для обеспечения доступности топлива. Отдельное внимание уделено поставкам в рамках Северного завоза. Федеральная антимонопольная служба подтвердила динамику к снижению цен на топливо на независимых автозаправочных станциях. Пожар в логистическом комплексе «Wildberries» после утренних атак ВСУ в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, сообщила компания. Губернатор Павел Малков ранее проинформировал о госпитализации 6 человек после отражения атаки дронов в Рязанской области. Есть возгорание на промышленных территориях. «Wildberries», в свою очередь, сообщал об эвакуации своего местного логистического комплекса в соответствии с требованиями безопасности. Склад временно не принимает поставки, а товары, которые хранятся там, пока сняты с продажи. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы. Такое разъяснение дала пресс-служба главы республики. О какой конкретно должности идет речь, не уточняется. Владимир Путин сегодня принял отставку Бричалова и назначил временно исполняющей обязанности главы республики Ольгу Абрамову. До этого она занимала пост советника министра сельского хозяйства. Абрамова будет руководить регионом до вступления в должность избранного губернатора. Бричалов возглавил Удмуртию 8 сентября 2017 года после победы на выборах. В сентябре 22-го он был переизбран на второй пятилетний срок. Российские учителя положительно восприняли президентский указ о придании им особого статуса и дополнительных мерах поддержки. Об этом рассказала председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова по итогам встречи с педагогами Кемеровской области. Она отметила, что в Кузбассе решение главы государства было усилено инициативой об учреждении звания заслуженного учителя региона. Оно будет присваиваться тем, кто непрерывно проработал в системе образования не менее 15 лет. Иск на 150 миллионов долларов по обвинению в мошенничестве подали к владельцам телевизионной и кинопремии «Золотой глобус» члены Голливудской ассоциации иностранной прессы. Они также добиваются аннулирования соглашения о распуске ассоциации. Согласно материалам иска, корпорация Penske Media и ее владелец Джей Penske действовали в сговоре с холдингом Eldridge Industries и его гендиректором Тоддом Бойли, чтобы спровоцировать бойкот церемонии, снизить ее стоимость и добиться продажи на выгодных условиях. Представитель нынешних владельцев «Золотого глобуса» назвал иск абсурдным. Премия переживает затяжной кризис после расследования 2021 года о составе Голливудской ассоциации иностранной прессы. Оно вызвало общественный резонанс и бойкот. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: девочки смеются.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Добрый день, ребята, и добро пожаловать в компанию добрых проверенных друзей в шоу дня. Большое спасибо коллегам из «Тарифа дневного» и Дмитрию, и Алисе. И до встречи завтра. А у нас с вами плавные перетекания, потому что плавным переходом это сложно назвать в послеобеденное время. Перетекание из первой во вторую половину этой среды. Будем потихонечку смотреть, наблюдать за тем, как завершается рабочий день, переваривать съеденный обед и вообще ждать окончания последней среды в этом июле. Дальше уже только август. Начнем мы традиционно. Давайте с проверки музыкальной памяти. Знаете, такое есть выражение «старожилы не помнят». Ну, мы с вами своего рода, знаете, нас можно так отнести, ну, еще не к старожилам, но к людям, которые, в принципе, пожили какое-то известное количество лет, и мы все прекрасно помним. И для этого есть у нас тест, такой музыкальный. Я вам зачитываю строки из какой-нибудь песни, которая прям вот известна-известна. Вам лишь остается написать, кто ее пел, какой-то припев, вспомнить другие какие-то отличительные особенности этой песни, чтобы я догадался, что старожилы еще ой как помнят. Поэтому давайте не будем изменять традиции. Усаживайтесь поудобнее. Прибавляйте громкости радиоприемников. Сейчас буду зачитывать стихи. Итак, вот они. Горячее солнце, горячий песок, горячие губы, воды бы глоток. В горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик, когда же вода? Вот такая вот суровая песня сегодня загадана, если догадались, про какую композицию идет речь, то жду ваше сообщение через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
1: Реклама на 107FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и я даже не сомневался, что 99,9 в периоде слушателей 10-бального шоу отгадают песню, которая сегодня загадана, потому что с этой песней много чего связано. Воспоминания каких-то теплых, радостных. У меня, например, воспоминания связаны с тем, что я искренне полагал, что песня называется «Кучкудук». И так вот и пел году в 82-м «Кучкудук». А на самом деле, конечно же, город назывался «Учкудук».

0: Шикарнейшая песня, причем любопытная история ее создания. Представьте, начало 80-х годов, группа «Ела» и поэт Юрий Энтин гастролирует по Узбекской АССР. Гастролируют там по городам, по большим и маленьким, и вот их заносят в город Учкудук. Поскольку все были молоды, и автор музыки Фарух Закиров, лидер группы «Ела» и Юрий Энтин, ну, как-то, знаете, сблизились музыканты, поэты, как-то нашли общий язык, что-то там за рюмкой плова. За 40 минут буквально появляется песня, буквально из ничего. И в тот же вечер на концерте в Учкудуке она исполняется впервые. Понятное дело, жители города: давай, Учкудук, еще! Парни, вы просто боги! И самое любопытное дело в том, что в момент написания, это было прям вот самое начало 80-х годов, Учкудук был закрытым городом. И ни на одной карте его не было обозначения. То есть, ну, были там города, не знаю, другие узбекские были города, Самарканд, там, не знаю, еще что-то. А Учкудука не было, хотя город-то крупный довольно-таки, но был засекреченный. Ну, а поскольку как бы вот уже песню про него спели, и вся страна в едином порыве орет «Учкудук», ну, смысл теперь уже скрывать этот Учкудук, и начали его после этого наносить на карты. В общем, спасибо всем, кто принял участие в вот в этом вот отгадывании, не узбекское, СССР, ну, СССР, СССР. Ладно, бог с ним. Спасибо всем, кто принял участие. Давайте поговорим. Дело в том, что мы, люди с вами, ну, как я уже говорил, да, взрослые, состоятельные и состоявшиеся. И, знаете, у нас у всех были страхи. Страхи, которые мы переросли, либо начали игнорировать. Я сейчас попробую объяснить, к чему все это идет. Знаете, в один определенный момент у меня был прямо страх, боязнь. Ну, не паническая, прям, знаете, я боялся, что я облысею. Ну, я понимал, что, в принципе, с моим типом вообще всего, это как бы, ну, нельзя исключать такую возможность. Потом в какой-то момент я понял, что вот на макушке начинается вот это вот озеро в лесу образовываться. Думаю, ну и как-то и перестал бояться. То есть, когда всего этого не было, когда были волосы, ну, относительно пышны и длинны, я как-то, знаете, переживал за них. А потом как-то, когда понял, что, ну, ладно, ну, чего. Я все равно ничего не... Не, можно, конечно, вот это вот в Турцию слетать, попробовать там пересадку, вот это все. Во-первых, дорого. Во-вторых, говорят, больно. И, в-третьих, не у всех приживается. Поэтому, ну, природа сделала нас такими. Давайте сегодня поговорим вот про страхи, которые чего-то мы боялись в этой жизни, а потом как-то раз и перестали бояться. Страхи могли быть иррациональными, чаще всего они были иррациональными. Страхи могли быть наивными, детскими, или наоборот какими-то взрослыми, серьезными. Но по прошествии времени эти страхи перестали иметь над нами силу, и мы как-то стали к ним относиться, ну, как к чему-то забавному. Мы изжили эти страхи, их перебороли, и спокойно теперь живем с этими самыми нашими страхами в одной реальности. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте пообсуждаем эту тему.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня хочется поговорить про страхи, которые мы изжили, пережили или которые победили. Пишет наш слушатель, что боялся Энтони Хопкинса после фильма «Молчание ягнят». Думал, что живет в его подвале у слушателя. Когда стал постарше, понял, что Хопкинс живет в Британии. Да и чего его бояться? В принципе, милый мужик.
0: Наш.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня разговариваем про страхи, которые удалось победить и жить, ну, либо смириться с ними. О чем вы пишете? Был раньше страх ездить на эскалаторе в метро. Было постоянное ощущение, что упаду. Но потом как-то все прошло. А вот скажите мне, люди, которые не родились в Москве и не провели здесь детство, а приехали сюда уже, ну, в таком, в осознанном возрасте, у вас не было страха, что вам вот эту гребенку эскалатора каблук или подошву затянет? И вам ее оторвет подошву или каблук, и вы вот прям потом вынуждены будете в глупом виде ковылять до ближайшего ремонта обуви. У меня было. С детства боюсь темноты и монстра под кроватью. Выросла, купила кровать, под которой нет свободного пространства, пишет Карина, 30 лет. Карина, все только начинается. Знаете, если бы вы даже купили кровать, под которой есть пространство, где-то годам к 40 все это подкроватное пространство начинает заполняться вещами, которые, они нужны, их выбросить нельзя, но они почему-то сейчас ими не пользуются. Там чемоданы, какая-то спортивная форма, то, чем не пользовались года 3, одежда, обувь, все это находит место под кроватью.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Про страхи и житы и не совсем сегодня. В детстве был страх визита к стоматологу. Каждый раз собирался избегать из-за страшных бормашин с этими вот с насадками. Но все равно при острой боли пришлось идти. Теперь терпеть. Сейчас уже это делаю на регулярной основе. Один раз в два в год в профилактику и на очистку. Камиль, 50 лет. Камиль, мне кажется, вы сейчас герой для многих.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немного про страхи. Пишут, что про страх перед эскалатором это 100%. Это прям да, ребят. Мне кажется, если человек рождается в Москве, у него вместе с пропиской московской автоматически ставится вот это отсутствие страха перед эскалаторами. Пишет Дмитрий из Манитобы. Всегда панически боялся переездов. Переезжал многократно. Со временем привык, поменял две страны. И у вас, наверное, как-то от противного теперь уже привычка переезжать некая выработалась. До сих пор боюсь болгарского меча, но по работе приходится пользоваться. 50-летний Толик. Толик, нужна немножечко пояснительная бригада. Что такое болгарский меч? Болгарскую пилу дисковую

0: был. И вот уже ближе к 30 вдруг страх пропал. Как суждено, так случится. Все не вечно. Ольга, 48 лет. Кстати, да, дети очень боятся смерти. Хотя не очень понимают, что это, но какой-то такой иррациональный страх у детей присутствует. Михаил, город Тверь, 46 лет. У меня было много автомобилей. Была боязнь, страх, что они поломаются. Потом была куплена Toyota Camry 70. Все страхи прошли. И много смайликов. Я, наверное, что-то с Toyota Camry связанное такое, что... Ну да ладно. В общем, ребят, если какие-то страхи остались у вас, иррациональные такие, желаю всем от них избавиться, либо смириться, либо пережить, ну, потому как продуктивного в этих страхах мало. А всех, кто избавился от своих страхов, кто их поборол, кто с ними смирился, тех поздравляю. Вы действительно сильные люди.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
5: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Информа», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиа-специалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющую противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Оргкомитет ежегодного открытого публичного конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» подвел итоги. Победитель 2026 года – село Углянец Верхнехавского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, село Каратаяк Острогожского района, село Никольское Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье Воробьевского района и село Губари Борисоглебского городского округа. Победители село Углянец получат грант в размере 2 миллиона рублей, а призеры по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований, принял участие 71 сельский населенный пункт. Правительство Воронежской области продолжает стабилизировать ситуацию на топливном рынке. По данным мониторинга, бензин АЕ-92 есть уже на 70% АЗС, АЕ-95 на 68%, дистопливо на 80%. Цены постепенно снижаются, объемы поставок увеличиваются. На федеральном уровне согласован дополнительный объем топлива для аграриев. Ограничения на отпуск топлива в одни руки у крупнейших сетей сохраняются. В Воронеже 30-40 литров бензина и 30-60 литров дизеля. Второго потребителя топлива по-прежнему не отпускают. Правительство Воронежской области остается в непосредственном контакте с руководством основных игроков рынка ГСМ, держа ситуацию с поставками под контролем. Более 500 миллионов рублей отдали воронежцы мошенникам с начала года. Статистику представили правоохранители на еженедельной планерке в мэрии. Если раньше жертвами становились только пенсионеры, то сейчас абсолютно все, включая детей и студентов. Потерпевшие не только отдают злоумышленникам свои деньги, но и выполняют различные их требования. Например, поджигают кафе, машины и сотовые вышки. Последний такой инцидент произошел недавно. Сделала это семейная пара, которую теперь судят по статье о терроризме. При этом случаи афер снизились на 28%. Таких показателей удалось достичь благодаря профилактической работе с населением, плюс свою роль сыграли самозапреты на кредиты. Всего же в нынешнем году от телефонных аферистов пострадали свыше 1000 жителей Воронежа, а самая большая сумма, которую потеряла жертва – 30 миллионов рублей. И в завершении выпуска в честь первого залпа легендарной «Катюши», который был дан 85 лет назад, 14 июля 1941 года, в Воронежском музее «Арсенал» организовали выставку, посвященную этому оружию победы. В экспозицию вошли подлинные заводские документы и фотографии военных лет, чертежи и элементы установки БМ-13, а также макет боевой машины. Экспозиция будет работать в музее «Арсенал» до 14 августа. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, который будет уже лишен всяких страхов, всяких боязней. Единственное, может быть, наполнен волнением, потому что будем разыгрывать титул «Умника дня». Почетный и переходящий. Всякий, кто берется за него побороться, конечно же, волнуется, потому что, ну, представляете, на многомиллионную аудиторию отвечать на вопросы, а вдруг какой-то, знаете, вопрос подставит в тупик там из разряда какого цвета был головной убор красной шапочки. Такое тоже случалось. В общем, не бойтесь, не волнуйтесь, если хотите принять участие. В скором времени приглашу вас в игру.
0: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
4: Ограничение 18+.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, ребята, давайте-ка разыграем титул «Умника дня». Есть у меня 20 вопросов на двух карточках, 10 вопросов на каждой. Нет, только пока игроков. Поэтому, если хотите сразиться за титул, милости прошу. Нужна кодовая фраза, точнее, кодовое слово. Оттолкнемся от темы прошлого часа. Чего боялись, ну, многие дети в детстве? Конечно же, бабайки. Поэтому, ребята, бабайка, автор 13-го сообщения, будет первым кодовым словом, точнее, автор 13-го сообщения будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте начнем первый раунд игры. В нем будет принимать участие Артур. Артур, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Артур, две карточки. Одна носит условное название 1, вторая условное название 2. Вам какую?
2: Первую.
1: Итак, минута времени, 10 вопросов. Поехали. В какой стране находится фонтан Треви?
2: Во Франции.
1: В Италии. Являются ли алмазы электрическими проводниками?
2: Да.
1: Нет. Разрешены ли в тайском боксе удары локтями?
2: Да.
1: Правильно. Сколько видов оружия используется в спортивном фехтовании?
2: 3.
1: Правильно. Кто, согласно древнегреческим мифам, очистил Авгиевы конюшни?
2: Геракл.
1: Правильно. В каком году произошла битва при Ватерлоо?
2: Не знаю, не помню.
1: 1815. Как правильно говорить, свекла, свекла или допустимы оба варианта?
2: Оба варианта.
1: Свекла. В каком городе базируется футбольный клуб «Амкар»?
2: Пермь.
1: Правильно. Какая физическая величина измеряется в герцах?
2: Частота.
1: Правильно. Является ли звук «Р» парным?
2: Нет.
1: Правильно. 6 верных ответов на 10 прозвучавших вопросов, и даже немножечко времени осталось. Очень хороший результат. Спасибо вам большое, Артур, и хорошего продолжения дня.
2: Спасибо и вам.
1: Спасибо. В скором времени пригласим второго участника состязания, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул. Надо сказать, что вопросы сегодня не самые сложные.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Им нужна вторая кодовая фраза. Опять же, обратимся к детским страшилкам и пугалкам. Помните, когда вы плакали на улице или капризничали, мама говорила: «Я тебе сейчас дяде милиционеру сдам». Пугали нас сотрудниками охраны правопорядка. Итак, ребята, дядя-милиционер. Автор 13-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наша.ру или через ботов в наших мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжим разыгрывать титул умника дня, ребята. На связи у нас Александр. Александр, здравствуйте.
2: Здрасте.
1: Итак, Александр, ваш соперник Артур сыграл с результатом 6 из 10. Вам досталась вторая карточка и 10 вопросов. Не самых сложных, кстати. Вы готовы?
2: Поехали.
1: Является ли звук «з» парным?
2: Да.
1: Правильно. Какая физическая величина измеряется в омах?
2: Дальше.
1: Сопротивление. В каком городе базируется футбольный клуб «Рубин»?
2: Казань.
1: Правильно. Как правильно говорить? Жалюзи, жалюзи или допустимы оба варианта?
2: Жалюзи.
1: Жалюзи. В каком году произошла битва под Верденом?
2: 1916.
1: Правильно. Кто, согласно древнегреческим мифам, победил Минотавра?
2: Геракл.
1: Тесей. Сколько видов огнестрельного оружия используется в спортивной стрельбе?
2: Огнестрельного?
1: Угу.
2: Два.
1: Три. Разрешены ли в борьбе сумо удары ногами?
2: Нет.
1: Правильно. Время закончилось. К сожалению, вот про спортивную стрельбу вопрос был с подвох. На всякий случай. Давайте подведем сначала итоги, потом я расскажу, в чем подвох. 4 верных ответа на 8 прозвучавших вопросов. В принципе, неплохо. Александр, в принципе, неплохо, но сегодня Артур был чуточку быстрее. Может быть, ему чуточку другие как-то вопросы в его тематику зашли. Так что Александру просто слова благодарности, а Артуру вручается титул умника дня, который он с гордостью может носить и предъявлять родным и близким аж до завтра. Сообщение уже доставлено о том, что Артур у нас теперь умник дня. Теперь, ребят, про подвох. В спортивной стрельбе используются пистолеты, винтовки и дробовики. Я тоже думал, что, в принципе, что то, бумпалка. Нет. Винтовки и дробовики – это разные виды оружия огнестрельного. Во всяком случае, с точки зрения закона российского об оружии. Так, теперь, ребята, напомню о том, что если вы хотите поиграть, но не получается, сделать это можно буквально не выпуская из рук своего любимого смартфона. Достаточно взять в мессенджере, в Максе, либо в Телеграме, либо в социальной сети ВКонтакте, найти, вбить в поиски «Умник дня» и подписаться. В зависимости от того, где вы будете это делать, вам откроется набор вопросов. В принципе, в день где-то 12 штук вопросов открывается. При желании можно поотвечать. Можно вообще везде подписаться. Вопросы, в принципе, везде одинаковые публикуются. Но, короче, в каждой соцсети есть свой нюанс, потому что, допустим, в мессенджере Макс, простите, я их что-то путаю, я рассказываю о том, что сегодня за день. Ну, чем он вошел в историю. Ну, например, вот в этот 29-й день июля в разные годы, в 1942 году указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены ордена Суворова 3 степеней, Кутузова 2 степеней и орден Александра Невского. И, кстати, про орден Александра Невского любопытная история, когда скульптор, который создавал орден Александра Невского, он не знал, как выглядел Александр Невский. Достоверных портретов Александра Ярославича не сохранилось. Поэтому в качестве образца, как мог выглядеть Александр Невский, был использован образ артиста Черкасова из фильма «Александр Невский». И, собственно, артист Черкасов, его портрет красовался на ордене Александра Невского. Что еще, ребят, можно узнать любопытного? Например, узнать о том, что сегодня день рождения у Нелли Владимировны Ким, знаменитой советской гимнастки, пятикратной олимпийской чемпионки, которую называли подруги и соратники по гимнастике Кили Немо, Кимонелли. Кимонелли. И вот, если знаете такую певицу Нелли Фуртадо, у нее полное имя Нелли Ким Фуртадо. И названа она в честь нашей гимнастки Нелли Ким. Потому что, когда родители смотрели выступление Нелли Ким, были так впечатлены нашей гимнасткой, что решили, ну, если родится девочка, ну, точно будет Нелли Ким. Вот кто еще родился в этот день и чем он вошел в историю, можете узнать в мессенджере Макс, если подпишетесь на канал «Умник дня».
0: «Наше радио».

0: качают.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
3: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
5: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-00-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
7: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
9: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
10: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
11: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
12: Однажды я спросил себя, в чем моя сила, на что я действительно способен, где мое место. В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
13: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
14: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам, властям регионов и компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, контролю за ценами на топливо. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. По данным новостного агрегатора СВИ-2, это главная новость часа. В ходе совещания Минэнерго представила доклад о текущем балансе спроса и предложения на рынке топлива. Минсельхоз заявил о стабилизации снабжения предприятий агропромышленного комплекса. Федеральная антимонопольная служба при этом заявила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. Второй Западный окружной военный суд смягчил приговор в отношении 69-летнего Павла Попова, бывшего заместителя главы Минобороны, который был ранее осужден на 19 лет колонии за преступление коррупционной направленности, связанное с парком «Патриот». Апелляция снизила срок до 10 лет, сообщил его адвокат. Первая инстанция также оштрафовала Попова на 85 миллионов рублей и конфисковала у него более 45 миллионов. Кроме того, суд взыскал с него, а также соучастников Владимира Шестерова и Вячеслава Ахмедова более 18 миллионов рублей в пользу Минобороны. Кроме того, Попова взыскала недвижимость на 10 миллионов, денежные средства в размере свыше 33 миллионов, а также элитные часы общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сегодня удачным свой первый после выборов телефонный разговор с Владимиром Путиным, который состоялся в понедельник. По словам Пашиняна, по ряду вопросов удалось прийти к взаимопониманию. Он отметил, что Армения имеет легитимное право формулировать для себя альтернативы, однако референдум по выбору между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом возможен только после официальной подачи заявки на вступление в ЕС. По словам Пашиняна, ситуация с ограничениями на экспорт продукции из Армении представляет проблему для всего ЕАЭС. Если вопрос не будет быстро решен, это станет началом конца Союза. Дональд Трамп в эмоциональных выражениях анонсировал удары по Ирану в ответ на ночную атаку на американскую базу в Иордании. По словам журналиста Fox News Трея Ингста, в разговоре с ним Трамп пообещал выбить всю дурь из Ирана и отметелить его. Иран минувшей ночью выпустил ракеты по американской базе в Иордании. Как сообщило Центральное командование США, все они были перехвачены. Футбольная ассоциация Англии заявила, что глубоко обеспокоена отсутствием деталей о планах Международной федерации футбола по продаже долей на коммерческие права чемпионата мира. ФИФА уже пояснили, что речь идет о возможном создании дочерней компании с оборотом в 20 миллиардов долларов, которая будет заниматься коммерческой деятельностью и организацией мероприятий. При этом внешние инвесторы смогут приобрести до 20% акций этой компании. План резко осудил Союз европейских футбольных ассоциаций. При этом президент ФИФА Джанни Инфантино сегодня направил главам национальных федераций письма с призывом поддержать проект в обмен на субсидии в размере 35 миллионов евро каждый. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. А Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну и сегодня мы встречаемся в прямом эфире с заместителем председателя Воронежской областной думы Кириллом Левитом. Кирилл Эдуардович, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
3: Ну, сегодня есть такое предложение поговорить о том, о чем мы, ну, наша аудитория, наши радиослушатели периодически узнают в новостях, там проскакивает молодежный парламент, И, возможно, у некоторых это так приподнимает бровь, потому что парламент, слово вроде бы знакомое, а вот чего молодежь делает в составе парламента, не совсем порой понятно. А когда начинает звучать дублер, здесь вообще можно потеряться, возможно, даже испугаться. Вот давайте сегодня поговорим на тему молодежного парламента. Что же это все-таки такое? Затронем, по крайней мере, эту тему. Как работает этот молодежный парламент в Воронежской области? Вообще, в чем его функция? И какие полномочия? Что это такое? Давайте с этого начнем.
4: Ну, на самом деле, молодежный парламент совсем не страшное понятие, а даже очень, я бы так сказал, позитивное. Это некая форма такая подготовки кадров для дальнейшей работы в системе органов государственной власти, органов управления, органов исполнительной власти. И ну, на самом деле молодежный парламент существует для того, чтобы представить, сформировать у молодого поколения понимание, что такое политика, как она делается, что такое вообще власть. Знаете, вот я сразу немножко отступление такое сделаю. Дважды или трижды я уже выступал перед разными аудиториями и рассказывал о системе власти в России и о принципе разделения властей, как он реализован. И каждый раз я понимаю, что, несмотря на то, что сегодня существует ну, огромное количество предметов, которые, имеется в виду обучающих предметов, которые там должны, по идее, объяснять, вот общей концепции понимания, как власть организована, нет. А от того, что нет понимания, соответственно, и ну, все неведомое, оно страшит, и поэтому не формируется где-то на каком-то уровне, может быть, вот эта вот как раз преемственность поколений и смена. Да? И мне кажется, что вот молодежный, основная роль молодежного парламента – это немножко подружить молодежную аудиторию, подростковую молодежную аудиторию с политической системой нашей, объяснить, что это не какой-то закрытый клуб, что это не какая-то там, ну, какая-то очень ограниченная, а это реально система, которая требует и свежих, свежей крови, свежих людей, которые должны прийти, и которые так или иначе придут, потому что происходит смена поколений, уходят люди соответствующего возраста, их надо кем-то менять, и чтобы было кем менять, вот молодежный парламент – это такой один из очень важных инструментов.
3: Но опять-таки, это не только, так скажем, для того, чтобы создавался какой-то кадровый резерв, а в первую очередь для понимания вообще процессов
4: происходящего. Для понимания процесса, да, безусловно, для понимания процесса. Ну, если говорить вот строго в соответствии с буквой и духом закона, что называется, то это совещательный консультативный орган при Воронежской областной думе, который является проводником интересов молодежи в системе органов власти, в частности, законодательной власти. В чем, почему именно называется парламент и в чем его уникальность? Да? Это, да, консультативный орган, совещательный, не такие уж там жесткие регламентные процедуры, как, например, в самой Воронежской областной думе. Но есть один вопрос, который очень сильно переводит эту деятельность, в том числе и в официальную, потому что как ни у какого другого органа, именно у молодежного парламента Воронежской области, имеется право законодательной инициативы. Наряду с другими 16 субъектами, он является одним из субъектов права законодательной инициативы по вопросам молодежной политики. То есть он имеет право официально обратиться в Воронежскую областную думу, и Воронежская областная дума по определенному регламенту должна рассмотреть обращение и либо принять те предложения, которые сделал молодежный парламент, либо их отклонить. И вот в этом на самом деле, вот на этой именно линии происходит пересечение между вот такой ну, совещательной консультацией, истории и истории вполне официальной, которая позволяет молодым людям реализовывать какие-то свои права.
3: Ну, вот мы сейчас уже должны уйти на небольшой рекламный блок, просто для уточнения. Примерно понятно, как происходит момент принятия той или иной инициативы. А вот в случае, если нет, как происходит отказ? То есть это просто «да ну, перестаньте». Или все-таки это аргументированный...
4: Это абсолютно формализованная процедура. То есть любая законодательная инициатива, поступившая от субъекта законодательной инициативы, она должна быть составлена по определенной форме, но она имеет определенную форму рассмотрения. Вот. Если, если интересно, то я могу немножко об этом рассказать, как это...
3: Скорее всего, после рекламы. Сейчас мы прервемся. Я напомню нашей аудитории. Сегодня в студии заместитель председателя Воронежской областной думы Кирилл Левит с Кириллом Эдуардовичем. Начали с молодежного парламента. Что будет дальше, узнаете, если останетесь с нами. Сделайте так, поступите так, и все интересное еще впереди.
2: Наше радио. Так звучит наше.
0: Реклама на 107 FM.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
7: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
8: Ограничение 18+.
7: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы. Арматура. Швеллер. Угол. Рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент. ОСП. Утеплители. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены. Быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
2: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
3: И гостями этого вечернего шоу заместитель председателя Воронежской областной думы Кирилл Левит сегодня в студии. Вот мы начали с вами, Кирилл Эдуардович, с молодежного парламента. А помните, как некоторое время назад очень часто звучало: молодежь аполитична, ей ничего не нужно. Вот насколько изменилась эта ситуация, насколько, может быть, на примере, это можно сказать, молодежного парламента Воронежской области и вообще интереса, что ли, который он вызывает у молодежи. Ну, понятное дело, что не с 14, все-таки, наверное, с 18, как минимум, лет, до 35 у нас молодежь, по-моему, официально. А вот насколько это поменялось все? Насколько политика вообще интересна? И насколько молодые люди понимают, что такое политика?
4: Ну, я, наверное, лучше всего это проиллюстрировать примером, да. Угу. Вот мы с формированием этого парламента молодежного, нового его созыва, занимались вот с момента, как начался наш созыв, с октября прошлого года, и закончили мы его формирование в начале мая. 56 депутатов молодежного парламента, так законом предусмотрено. У него довольно непростой порядок формирования. Часть формируется простым назначением от районных законодательных органов, от представителей политических партий, и остается 16 мест, которые заполняются на основании конкурса. Конкурсного отбора. Так вот, чтобы вот понимание было, что на эти 16 мест конкурс составил в среднем где-то 3,5-4 человека на место. То есть очень высокий уровень заинтересованности. После того, как мы сформировали парламент, у нас сегодня еще в резерве на доформирование парламента порядка 30 с лишним человек стоит тех, которые готовы, так сказать, прийти, заменить тех людей, которым, может быть, выйдут по тем или иным причинам. Mm-hmm. Кому-то неинтересно, кто-то не в ту дверь зашел, да, там всякое
3: Ну, как обычно.
4: Но у нас есть действующий такой резерв, который готов сегодня, так сказать, подхватить это знамя и идти дальше. Поэтому я считаю, что вообще, на самом деле, мне представляется, что все вот эти разговоры, молодежь аполитична, знаете, в любом поколении, я считаю, есть одинаковое количество людей политически mm-hmm. ориентированных и аполитичных.
3: Вообще, кому что-то интересно да. или вообще ничего
4: Условно не интересно? Условно говоря, в каждом поколении есть свое количество мальчишей-плохишей и мальчишей-кибальчишей. И оно, мне кажется, константно. Просто разные формы... На самом деле это зависит не от поколения самого, а зависит от тех возможностей, которые представляет государство, власть и заинтересованность власти в том, чтобы те или иные люди проявлялись. Да? И вот ну, сегодня все, что происходит в нашей стране, оно все направлено как раз на то, чтобы активизировать, помочь именно активной части молодого поколения, которая хочет, желает реализовываться и реализовывать свои очень важные и нужные для страны идеи. И вот, наверное, в этом и состоит миссия как бы и самого парламента, и нас, как людей, которые так или иначе курируют эту деятельность. И именно в том, чтобы разжечь в молодежи вот эту вот искру желания или поддержать ее. Она уже достаточно у многих. Просто вот для примера, там несколько членов парламента пришли уже с готовыми своими проектами, которые они просто понимают, они очень интересные, нужные, но они понимают, что эта площадка позволит, может быть, чуть проще и быстрее их реализовывать. И началась реализация, мы им в этом помогаем.
3: Интересно. А вот, коль уж мы с вами заговорили о том, что молодежь, она разная, ну, в принципе, как вообще общество в целом, кому-то интересно, кому-то неинтересно. Вот кому неинтересно, кто живет, так скажем, какими-то бытовыми вопросами, простыми житейскими ситуациями, ну, здесь более-менее как мне кажется, представляешь, да, что, какие вопросы может ставить перед собой, перед другими человек. А вот люди, которые являются тоже молодыми, но получается немножко с другим, что ли, углом зрения. Вот какие они вопросы сейчас задают и какие ставят? Что они пытаются привнести в работу областной думы?
4: Ну, на самом деле, понимаете, если говорить о вопросах, вот самый такой злободневный вопрос, который неоднократно поднимается, обсуждается, и даже есть, еще раз повторю, готовые проекты под это уже людьми, которые реализовываются. Очень большая часть молодежи не согласна с тем, что молодые люди уезжают из Воронежа. Да? Ну, то есть, такая же есть история о том, что, ну, и Москва не так далеко, и, или там где-то еще чуть лучше. И вот очень много, большой очень запрос на то, чтобы что-то поменять здесь у нас. Какие-то... У нас очень комфортный город, на самом деле.
3: Согласен. Да?
4: Но все равно где-то вот есть какие-то моменты, которые мы, там, люди уже в возрасте, может быть, не замечаем, но которые очень интересны молодежи, и которые надо просто немножко скорректировать, где-то какие-то коррективы внести. И вот эта тенденция о том, что часть наших молодых людей уезжает из города, она может быть сломана. И вот на это очень большой запрос именно вот у тех людей, кто сегодня пришел в парламент.
3: Ну, здесь, наверное, речь идет о специалистов неплохого, так скажем, уровня. Все-таки здесь, наверное, на этот отток упор идет.
4: Нет, речь идет прежде всего об оттоке тех, кто хочет уехать отсюда учиться и больше не возвращаться.
3: А, вообще, вот, вот с какого даже, момента, да, я просто...
4: То есть, ну, закончили школу, условно говоря, ну, да, и, ну... У нас отличные вузы, там, да, у нас очень широкий спектр специальностей, которые здесь можно получить в Воронеже и очень на высоком, хорошем, качественном образовании получить. Вот. Но, тем не менее, есть вот запрос на отъезд, на то, чтобы уезжать, что где-то может быть лучше. Нужно сформировать такую среду, когда бы не было сомнений, что лучше, чем в Воронеже, нет нигде.
3: Согласен, но порой амбиции и переоценка собственных возможностей, когда немного немножко дуреешь от собственного величия, да, которого порой и нет. Но тут, мне кажется, ничего не остановит. Тут, кроме того, как пока этот ушат холодной воды на тебя не выльется, образный, да, ты не вернешься в родные стены. Но идея очень прекрасная, очень хорошая. В каких проектах молодежь наша, да, именно вот парламент, да, молодежный, так скажем, давайте назовем это, в каких взрослых проектах, Воронежской областной думы принимают участие члены молодежного парламента? Как они могут быть там полезны? Да? То есть, я имею в виду, когда инициатива идет не от них, а когда это инициатива депутатов областной думы, и здесь необходимы еще, так скажем, молодые люди.
4: Ну, знаете, вот поскольку и мы, дума недавно, скажем так, сформирована, да, и молодежный парламент у нас совсем юный еще там, формирующийся по факту, то есть только сформировавшийся, такого вот сказать, что уже молодежный парламент. Молодежный парламент проводит вот уже сейчас очень большую работу на уровне именно молодежных всевозможных мероприятий. То есть вот был Молгород, не так давно он проходил. На этом Молгороде была отдельная секция, которую наш молодежный парламент, молодые политики, туда приглашались разные очень интересные спикеры, рассказывали о том, о тех, ну, тех вопросах, которые там им интересны. Я там тоже был, я тоже там выступал со своим. И на самом деле я получил такой очень мощный заряд бодрости для себя. Если говорить о тех проектах, в которых участвует сейчас молодежный парламент, условно говоря, во взрослых, да, то вот это право законодательной инициативы, которое сегодня у нас, у молодежного парламента есть, оно уже находит свою реализацию. Сейчас один из тех вопросов, который очень обсуждается, и вот-вот должна родиться, видимо, законодательная инициатива, это вопрос регулирования продажи бензина несовершеннолетним. Вот. И вот здесь как раз, ну, как бы, изначально сама эта идея, она, может быть, где-то родилась в самой областной думе, да, там, в соответствующих профильных комитетах, но была подхвачена активно. Ну, да, помимо этого, и очень большое внимание этому вопросу омбудсмен наш детский уделяет, и выступая в Думе, он как раз его обозначил, после чего и Дума начала работать. Но молодежный парламент активно подхватил эту инициативу и сейчас работает, прорабатывает, как это в других регионах. И я надеюсь, что результатом станет именно хорошая, качественная такая законодательная инициатива, которая будет очень выверенная, не направленная там на полные запреты какие-то, но в то же время регулирующая те вопросы, которые очень важны сейчас. Помимо этого, патриотические проекты, которые Воронежская областная дума сегодня осуществляет, в частности, вот, в прошлом году мы начали с проекта «Семья героя», который перетек плавно в проект «Герои с нами». И вот в течение уже там, полугода передвижная выставка ездит по области. И сейчас к ней и члены молодежного парламента присоединяются там на местах, являются участниками, работают там с молодежью тоже. То есть, в общем, вот такие взрослые серьезные проекты, они находят свое отражение и в деятельности уже. Хотя я еще раз повторюсь, что фактически там 2 месяца мы только начали.
3: Угу. Ну, я имел в виду опыт все-таки, да, более взрослых, серьезных мужей и людей, которых мы все-таки называем молодежь. Хотя для меня иногда очень странно звучит, когда ты смотришь на 35-летнего мужчину, да, а он вроде бы молодежь, а ты уже нет.
4: Так вроде здравоохранение уже до 40... всемирное до 45 прошли.
3: А, ну, вот, да, но тут другой вопрос. Мы сейчас коснулись с вами темы героев, и сейчас огромная работа ведется, в том числе и Воронежской областной думой, что касается поддержки и участников, и ветеранов специальной военной операции. То есть мы как раз-таки говорим об этих героях. А вот если соединить нашу тему о молодежном парламенте и тему специальной военной операции в плане поддержки участников, ветеранов, членов семей, здесь Есть какие-нибудь инициативы, которые вот в жизнь ворвались благодаря как раз-таки идеям молодежного парламента?
4: Ну, как таковое, я еще раз говорю, что в связи с небольшим...
3: Рано еще.
4: То есть, безусловно, эта тема является одной из важнейших тем, которые на площадках молодежного парламента, в рамках комитетов, там тем более, что да, там работа идет. Но пока еще вот в практическую фазу это пока не особенно перешло.
3: Угу. Какие навыки из вашего, так скажем, прошлого, да, из следственной практики оказались полезными в работе, в принципе, да, депутата, и вот с людьми, с подрастающим поколением политиков?
4: Ну, начну со второй части, да, с подрастающего поколения. Вы знаете, последние вот, там, 7-8 лет работы в системе Следственного комитета, когда я уже здесь руководил следственным управлением, начал происходить процесс очень резкой смены поколений следователей. И последние 7-8 лет я активно общался с молодежью, причем на уровне, начиная от отбора, и обучение, аттестации и так далее, и так далее. То есть вот этот навык, может быть, где-то неожиданный, да, потому что все-таки в общем представлении следователь – это человек, умудренный опытом, знаниями. Но на самом деле сегодня большинство следователей, которые работают в системе Следственного комитета, они выпускники институтов, специализированных учебных заведений Следственного комитета. То есть люди, которым 23-24 года. И вот этот вот опыт общения с ними, ведь когда ты принимаешь на работу человека, его же надо понять, а для этого с ним надо поговорить. Я практически с каждым, кого принимали на работу, имел личные беседы. И вот этот навык, который сформировался, он, безусловно, сейчас мне помогает в общении вот с нашими молодыми коллегами, с молодыми парламентариями. Я надеюсь, что... Хочу верить, что я... Чуть-чуть на их языке умею поговорить, и они меня немножко, но понимают. Это первое. А второе, что касается общего опыта и для депутатской деятельности. Вы знаете, все-таки депутатская деятельность, ты представитель народа, и ты имеешь очень плотную связь с людьми. Приемы граждан. Ну, а приемы граждан, на самом деле, тот хлеб, который в Следственном комитете, он очень большую часть времени занимает. И вот этот навык общения с людьми, понимание того, как ту или иную проблему решить, потому что, работая в Следственном комитете, мы зачастую оценивали те или иные действия органов власти, в том числе в связи с обращениями граждан. Этот навык сейчас, конечно, очень помогает вот именно проблем в общении с людьми, на приемах, в организации разрешения их жалоб, в том, кому обратиться, как обратиться, что спросить, и как правильно людям разъяснить, что им делать дальше, это, да, безусловно, навык оттуда полученный.
3: Мне кажется, что простой обыватель, я в том числе, мы не совсем понимаем, вот в чем заключается и как идет работа депутата. Вот насколько в ней важны, ну, так скажем, профессиональная подкованность, да, не знаю, знание законов, ну, по крайней мере, возможность ориентироваться в них, какие-то другие навыки. И, так скажем, ну, что ли, такое простое, житейское, как вот вы почувствовали, что поступить нужно именно так. Ну, это, кстати, может быть немного к вопросу и о следственной деятельности, да, то есть какое-то профессиональное чутье, мне кажется, было необходимо. Вот в депутатской деятельности насколько необходимо чутье, что ли?
4: Ну, как раз в депутатской деятельности необходимо и чутье, и профессиональное знание, да. Здесь вот это пересечение очень важно. Все-таки вот вы спросили, там, из чего складывается депутатская деятельность, да? Ну, да, прежде всего, сама Воронежская областная дума – это объединение такое, которое создано для, ну, на базе нее сформирована процедура, система принятия законов Воронежской области. Вот это основная деятельность. И в этой части, конечно, профессиональное юридическое образование очень важное значение имеет. Но тут надо понимать, что обеспечивает весь этот процесс аппарат Воронежской областной думы, в котором имеется целое управление профессиональных юристов, который занимается именно юридической техникой, процедурой и всем остальным вопросом. А все-таки депутатов основная деятельность, она состоит в непосредственной работе в округах, в понимании тех проблем, которые имеются на местах, в донесении этих проблем до органов исполнительной власти через все возможные институты, которые имеются в Думе, в рамках комитетов областной Думы, когда происходит обсуждение законов, и когда вот те знания и то, что люди, наши депутаты получают от избирателей, да, он трансформируется в какие-то предложения, в законы, еще во что-то. И вот все-таки я считаю, что большая часть депутатской деятельности – это как раз решение проблем людей. А уже вот профессиональная законодательная деятельность, да, она, безусловно, тоже имеет огромное значение, но здесь уже не в большей степени роль аппарата и профессионализма аппарата.
3: Ну вот вы говорите сейчас о колоссальной ответственности, которую на себя взваливает депутат. Вы говорите о всецелостной вот, отдаче себя процессам. А насколько готовы, на ваш взгляд, ну и просто наблюдая за молодежью, они к этому? Насколько готовы посвятить себя всецело этому делу?
4: Опять же, то есть мы сначала говорим, да, о той части молодежи, которая вот пришла к нам в молодежный парламент. Да? Это люди изначально заточены под то, что они планируют так или иначе связать свою жизнь с деятельностью государственной, и они пришли учиться. И если говорить о людях, которые не проявляют такой активности, да, вот я считаю, что одна из задач, и председатель Думы Юрий Иванович Матузов об этом все время говорит, что одна из задач, которую, собственно говоря, перед собой парламент ставит, и которая должна быть реализована, это задача объяснить молодежи источник, откуда у них эти права. Ведь, знаете, у многих есть такое понимание, что ты родился, и тебе уже по праву рождения, конечно, что называется. А то, что это результат большой работы всей системы органов исполнительной власти, законодательной власти, по проработке законов, по все упирается в бюджет. Если бюджетом не обеспечены, то мы можем самые красивые законы принять, но если это бюджетом не обеспечено, оно не будет работать.
3: Не будет работать, да.
4: Вот. И именно вот донести до молодых людей, для тех, кто не вовлечен, так сказать, в это, эту мысль простую о том, что это все не с неба валится, что это все результат деятельности государства, губернатора, председателя Думы, всех органов исполнительной власти, всех депутатов. И в результате их согласованной совместной работы рождаются те самые законы, которые представляют права, те самые, которыми потом мы пользуемся. Вот когда такое формируется понимание у людей, они совершенно по-другому начинают относиться и к власти в целом, и все больше и больше из них будет проявлять интерес именно к работе в органах власти. Я думаю, тут такая история.
3: А как-то будет меняться? Вот все равно, вот мы сейчас с вами говорим, и я понимаю, что это такой достаточно пластичный момент, что касается молодежного парламента, особенно, потому что здесь и где-то эмоции, где-то вот задор еще такой. А какие-то изменения вообще предполагает сама структура? Может быть, какую-то перезагрузку? Вообще, насколько это необходимо? Или сейчас все работает как часы?
4: Ну, во-первых, мы начали наш новый парламент с перезагрузки. Потому что по факту мы изменили закон о молодежном парламенте первым делом, до того, как начали его формировать. Мы изменили сроки деятельности молодежного парламента, потому что мы посчитали, что это именно пластичная такая структура, и делать ее там, на срок полномочий нашей Думы, то есть равнять 5 на 5 лет, да, это не совсем верно. Мы посчитали, что вот нужно сократить срок до 3 лет, чтобы максимально большое количество людей, даже в наш один созыв, мы как минимум 2 парламента уже изберем. Да, это значит, уже будет не 56, там, а ну, условно там 90, потому что кто-то останется, а кто-то сменится и будет... Во-вторых, мы изменили немножко именно порядок формирования. То есть вот я сказал о том, что 16 членов молодежного парламента на конкурсной основе. Раньше их было меньше. мы чуть-чуть сократили количество таких назначаемых должностей именно в пользу. Я думаю, что в конце концов, вот магистрально, я так предполагаю, что мы придем к частичному избранию даже прямым голосованием молодежи в рамках, может быть, учебных заведений, прямым голосованием членов молодежного парламента. Это будет еще такой очень серьезный шаг к тому, чтобы показать молодому поколению, показать молодежи, что какая взаимосвязь есть между их действиями и последствиями. Да? Mm-hmm. Вот они избрали депутата молодежного парламента, вот он действует в их интересах или нет. Mm-hmm. Если действует, то те результаты, которые он достиг, как они сказались на их жизни. Да? Uh-huh. Зачем вообще все это было? Ну, то есть вот такие вот мысли. Но пока, пока мы сейчас смотрим, вот первые изменения произошли, и мы смотрим, так снимаем, так сказать, результат.
3: Что? Ну да, это интересно. То есть это еще и для, собственно, самих участников процесса. Здесь же надо будет тогда прикладывать больше усилий.
4: Безусловно.
3: Конкурировать. Да. И, естественно, все не какими-то пустыми словами, а подкреплять
4: конкретикой,
3: конкретными действиями. 18 часов и 35 минут в столице Черноземья. Мы, конечно, говорили с вами за эфиром, что, возможно, нам получится несколько расширить наши сегодняшние темы. Но давайте оставим это на следующий раз. С превеликим удовольствием заместитель председателя Воронежской областной думы Кирилл Левит сегодня был с нами в прямом эфире. Кирилл Эдуардович, спасибо большое.
4: Вам спасибо за то, что пригласили, и вам, уважаемые слушатели, за то, что слушали.
3: Да, спасибо, дорогие друзья. Мы всегда говорим, в том числе и вам, за то, что были с нами. И напоминаем, что завтра в 18:04 мы, как всегда, появимся в эфире, и наша миссия будет неизменно сопроводить вас интересными, полезными историями, пока вы отправляетесь в сторону дома к, будем надеяться, теплому, вкусному ужину, семье, ну, куда и мы сейчас тоже с Кириллом Эдуардовичем проследуем. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире уже завтра. Счастливо, пока.
2: Наше радио. Проверено временем. Наша реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Информ», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиа-специалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющую противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Оргкомитет ежегодного открытого публичного конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» подвел итоги. Победитель 2026 года – село Углянец Верхнехабского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, село Каратаяк Острогожского района, село Никольское Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье Воробьевского района и село Губари Борисоглебского городского округа. Победители село Углянец получат грант в размере 2 миллиона рублей, а призеры по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований, принял участие 71 сельский населенный пункт. Правительство Воронежской области продолжает стабилизировать ситуацию на топливном рынке. По данным мониторинга, бензин АЕ-92 есть уже на 70% АЗС, АЕ-95 на 68%, дистопливо на 80%. Цены постепенно снижаются, объемы поставок увеличиваются. На федеральном уровне согласован дополнительный объем топлива для аграриев. Ограничения на отпуск топлива в одни руки у крупнейших сетей сохраняются. В Воронеже 30-40 литров бензина и 30-60 литров дизеля. Второй потребителя топлива по-прежнему не отпускают. Правительство в Воронежской области остается в непосредственном контакте с руководством основных игроков рынка ГСМ, держа ситуацию с поставками под контролем. Более 500 миллионов рублей отдали воронежцы мошенникам с начала года. Статистику представили правоохранители на еженедельной планерке в мэрии. Если раньше жертвами становились только пенсионеры, то сейчас абсолютно все, включая детей и студентов. Потерпевшие не только отдают злоумышленникам свои деньги, но и выполняют различные их требования. Например, поджигают кафе, машины и сотовые вышки. Последний такой инцидент произошел недавно. Сделала это семейная пара, которую теперь судят по статье о терроризме. При этом случае афер с снизились на 28%. Таких показателей удалось достичь благодаря профилактической работе с населением, плюс свою роль сыграли самозапреты на кредиты. Всего же в нынешнем году от телефонных аферистов пострадали свыше 1000 жителей Воронежа, а самая большая сумма, которую потеряла жертва – 30 миллионов рублей. И в завершении выпуска в честь первого залпа легендарной «Катюши», который был дан 85 лет назад, 14 июля 1941 года, в Воронежском музее «Арсенал» организовали выставку, посвященную этому оружию победы. В экспозицию вошли подлинные заводские документы и фотографии военных лет, чертежи и элементы установки БМ-13, а также макет боевой машины. Экспозиция будет работать в музее «Арсенал» до 14 августа. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
2: Без возрастных ограничений. 2026 год.
3: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
4: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультантам. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хальзунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе? Когда школьнику нужен репетитор и во сколько обойдутся его услуги? В Воронеже начали устанавливать дорожные делиниаторы для метробуса. Будет ли август жарким, рассказал главный воронежский синоптик. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Саперы завершили работу в Таганроге Ростовской области на месте чрезвычайной ситуации после воздушной атаки. Жильцам, которые были эвакуированы, разрешили вернуться в дома, сообщила глава города Светлана Камбулова. Как информировал ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь, минувшей ночью при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, двое мужчин пострадали. Также обломки были обнаружены на территории производственных организаций морского порта. Территория на месте ЧС была оцеплена, движение транспорта изменено. Сейчас специалисты комиссии по оценке ущерба проводят обход домов. Поступило 17 обращений от собственников частного жилья. Российские учителя положительно восприняли президентский указ о придании им особого статуса и дополнительных мер поддержки. Об этом рассказала председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова по итогам встречи с педагогами Кемеровской области. Она отметила, что в Кузбассе решение главы государства было усилено инициативой об учреждении звания заслуженного учителя региона. Оно будет присваиваться тем, кто непрерывно проработал в системе образования не менее 15 лет. Мессенджер Telegram и другие цифровые площадки смогут работать в России, если будут соблюдать законодательство, не нарушая информационных прав граждан, заявил РИА Новости член Совета по правам человека, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. Ранее ФСБ сообщило, что основатель Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье «Содействие террористической деятельности», объявляется международный розыск. Как заявила НСН, глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, до конца спецоперации никаких обратных ходов с давлением на Telegram не будет, а Дуров вряд ли способен что-то изменить. Своим шагом ФСБ констатировало, что вести переговоры с экстремистом никто не согласится, заключил собеседник НСН. Курс доллара к рублю обновил максимумы почти за 4 месяца. На международном валютном рынке Форекс он превысил отметку 80 рублей впервые с 3 апреля. Как отмечает Ретер, ослабление российской валюты связано со снижением предложения экспортной выручки после проведения накануне единого налогового платежа. Также усилились опасения по поводу возможного введения Вашингтоном новых антироссийских санкций после голосования в Конгрессе США по этому вопросу. Командир экипажа Международной космической станции Петр Дубров поздравил жителей Земли с Международным днем тигра. Тигры – одни из самых ярких представителей животного мира планеты. Несмотря на то, что из космоса их самих не видно, космонавты не могут не замечать, как порой сокращается их среда обитания, отметил Дубров. По его словам, для кого-то «Зеленое море тайги» с песней – красивые слова, а для него – настоящая жизнь, поскольку космонавт родился и вырос в одном из тигриных регионов России – Хабаровском крае. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. А радио.НСН.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Сегодня среда, и обычно здесь напарник рассказывает про новинки автомобилей и вообще про какие-то автоновости. Ну, я небольшой специалист в новостях такого рода. Хотя сегодня мне звонили с телеканала, с одного и просили прокомментировать что-то про питбайки. Ну, если честно, мне было так лень, что я сказал, ну, в общем, отмазался, если честно. Но в другой раз, возможно, да, скажу свои веские 5 копеек. Что, ребят, давайте потихонечку будем готовиться к окончанию этого рабочего дня. Если вы стоите где-то в пробке, уже рабочий день закончили, желаю поскорее оттуда выбраться. Если у вас какие-то планы на остаток вечера, желаю удачной реализации. И до конца часа буду вас как-то поддерживать, рассказывать какие-то новости, буду делиться всем, что попадается на просторах глобальной паутины.
0: Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
3: Ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ребят, есть о чем поговорить, есть что пообсуждать. Новость буквально с пылу с жару. Я ее увидел сегодня, может быть, вчерашняя, ну, неважно. В общем, свежая относительно, да? Дело в том, что в Измайлово мировой судья арестовал на 11 суток барышню, которую до этого ночью 26 числа остановили сотрудники ДПС. Барышня ехала на электросамокате. Сотрудники дорожно-патрульной службы ее остановили. И говорит: девушка, нам кажется, вы слегка под шофе. Не желаете ли пройти медицинское освидетельствование? Барышня воспользовалась своим правом не проходить освидетельствование, на что сотрудники ДПС ей на вполне законных основаниях сказали: тогда пройдемте. Отвезли, собственно, к мировому судье, который выписал 11 суток ареста. И вот тут, ребят, как бы возникает вопрос. С одной стороны, человек нарушает правила дорожного движения, управляя транспортным средством, а средство индивидуальной мобильности, электросамокат, это как это называется-то, господи, в общем, устройство повышенной опасности, как для самого водителя, так и для окружающих. И управлять в пьяном виде нельзя ничем. Ни самокатом, ни велосипедом, ни скейтбордом, ничем. То есть в пьяном виде вообще можно только... И пешком-то, собственно говоря, нельзя. Ну, в общественных местах. Но если вот идешь домой, то, в принципе, можно. Вот. А с другой стороны, не слишком ли сурово наказание? Ну, 11 суток. Это все-таки, ну, реально... Реально барышня проведет их в заключении. То есть это 11 суток не домашнего ареста, а, скорее всего, где-то она будет находиться в специальном... Ну, в изоляторе временного содержания, говоря официальным языком. Не многовато ли... Давайте попробуем разобраться. Вот как считаете, 11 суток за езду на синей лошади, под синей лошадью и на самокате? Вот как на ваш взгляд? Много, мало или нормально? Давайте попробуем подискутировать. Если есть мнение, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Вот я даже не знаю. Вот... повторюсь, с одной стороны, все четко по закону. Закон запрещает эксплуатацию транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. На то он и закон. Закон подразумевает ответственность некую за нарушение закона, да? С другой стороны, ну, 11 суток человек проведет вне семьи, вне дома, вне работы. Это же нужно будет потом на работу прийти и объяснить, где ты был, где ты была в случае этой дамы. И вряд ли она, скажет, пошла на ноготочки. Может, еще на работу сообщат. Я не знаю, сейчас как-то это там влияет на что-нибудь, если на работу сообщают. В общем, ребят, ваше мнение интересно через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, ребят, 11 суток получила барышня за езду в нетрезвом виде на электросамокате. Спросил у вас, не кажется ли вам многовато. Пишут, что 11 суток дали не за езду в нетрезвом виде, а за то, как вела себя при задержании и судьей. Ребят, не знаю. Вот написано в интернете, что задержали в нетрезвом виде, и судья мировой дал ей 11 суток. Про как она себя вела ничего не указано. Согласен, могут быть нюансы. Я лишь озвучил то, что прочитал. Пишет еще одно сообщение. Она кого-то могла лишить жизни, нанести травмы. Может, можно и больше, или круглая сумма штрафа в другой раз, чтобы не так в дальнейшем не поступало. Могла бы. Понимаете, у нас, ребята, закон не карает за то, что могло бы случиться. У нас закон карает за то, что случилось постфактум. То есть каждый владелец оружия потенциальный убийца, но это не так. У нас сколько там миллионов стволов у народонаселения, и чего-то как-то, ну, каждого считать за убийцу нельзя, это неправильно. Поэтому закон карает за то, что произошло. Вот ее поймали за вождение в нетрезвом виде, за это она и получила. Много это или нормально, или маловато будет? Вот об этом я вас спрашиваю.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: квартиру сниму на суточный рынок. 6+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
5: С сегодняшнего дня прошу считать имя.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И предложил, ребят, подискутировать относительно 11 суток, которые получила барышня за езду в нетрезвом виде на самокате. Вот что вы пишете. «Я бы разрешил их еще и розгами бить. У нас телесные наказания запрещены законом». Вот. «Достаточно представить, что она сбила именно вашего ребенка с травмами или даже инвалидностью. И 11 суток не покажутся чрезмерными. Наказание призвано прекратить противозаконные действия, в том числе и в будущем, и с другими людьми». Знаете, у нас есть принцип такой, по-моему, в 6-й статье УК РФ описан, что наказание должно быть соразмерно преступлению. Вот если бы она сбила кого-то, не дай бог, инвалидность, то тогда да, и это была бы уже другая статья и другая сфера ответственности. А факт правонарушения, за который барышню, собственно, отправили на 11 суток, заключался в езде на самокате в нетрезвом виде. Возможно, это мы с вами как бы всех материалов дела не знаем, возможно, она вела себя, ну, как-то, знаете ли, дискутировала, назовем это так, с судьей и сотрудниками правопорядка. Тогда, возможно, неуважение к суду, там пару суток ей еще накинуло, и вот эта вот дискуссия с сотрудниками охраны правопорядка, ей накинули еще какие-то сутки. Но мы сейчас не про это. Здравствуйте. Если суд так решил, значит, нормально. Ну, у суда есть как бы дельта некая, да, он в рамках этой дельты может выносить свой вердикт, там, от штрафа до лишения свободы, до ограничения свободы. Спрашивают, а зачем она остановилась? Свалила бы и делов. И так, конечно, много исправительных работ, часов 120. Ну, как, а если бы ее поймали? Ну, давайте так вот представим, да, она пытается скрыться, ее... То есть тут еще к ней, к вождению в нетрезвом виде, условие, которое не доказано, она просто отказалась от освидетельствования, добавилось бы еще то, что она пыталась скрыться от сотрудников охраны правопорядка. Я думаю, это бы ей не скостило бы срок. 11 суток – это дискуссионный вопрос. А что по закону было бы, если бы она прошла освидетельствование, и тест был бы положительный, и на основании чего судья вынес меру? Ну вот, на основании чего-то он вынес. Он же не просто так, он же судья, он имеет право выносить подобного рода вердикты. В общем, ребят, интересная ситуация, как бы, с одной стороны, ну, кажется, хочется сказать, по делам, а с другой стороны, 11 суток многовато.
0: Наше радио.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, будем на сегодня, наверное, закругляться. Спасибо большое за компанию. Традиционно всех обнимаю, некоторых даже целую. Думаю, к теме самокатов мы еще вернемся, когда напарник из отпуска приедет. Есть нам о чем поговорить. А на сегодня все. Прекрасного вам окончания этого дня. И услышимся завтра, как обычно, в лучшем шоу в обозримой вселенной. В шоу «10 баллов» на нашем радио.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия.

0: концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Бросая курить, бросайте. Уже на следующий день у вас нормализуется содержание кислорода в крови. Исчезнет неприятный запах от кожи, волос и при дыхании. Через 2 дня усилится способность ощущать вкус и запах. Через неделю улучшится цвет лица. Через месяц значительно снизится утомляемость. Через год риск появления у вас коронарной болезни снизится в половину. Через 5 лет начнет снижаться вероятность смерти от рака легких, а через 15-20 лет она станет не выше, чем у тех, кто никогда не курил.
5: Отказаться от табака никогда не поздно. Дать шанс здоровью можешь только ты.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфофорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиаспециалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Замгубернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Еще от маленькой сельской до крупной областной в Воронеже наградили победителей всероссийского конкурса «10 лучших газет», организованного Союзом журналистов России. В этом году участие в нем приняли более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Лучшие из них собрались на церемонии награждения в Большом зале регионального правительства. С приветственным словом к ним обратился вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он подчеркнул, современные интернет-ресурсы не заменят печатные издания. Так, например, статьи губернатора Александра Гусева постоянно публикуются в двух крупнейших местных газетах. Одна из них — «Коммуна», которая входит в наш медиахолдинг ТВ «Губерния». Оргкомитет ежегодного публичного конкурса «Самое красивое село» Воронежской области подвел итоги. Победитель 2026 года – село Углянец Верхнехабского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, Каратая-Кострогожского, село Никольское Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье Воробьевского и село Губари Борисоглебского городского округа. Победитель – село Углянец — получит грант в размере 2 миллионов рублей, а призеры – по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований, принял участие 71 населенный пункт. В Воронежской области молодые соискатели все чаще выбирают вахтовый формат работы для получения первого опыта. По данным специалистов, количество вакансий для кандидатов 18-24 лет выросло на 166% за первое полугодие 2026-го. Лидирует позиция геодезиста, рост откликов на 126%. Стропольщики на втором месте. Среднее зарплатное ожидание по России – 104 243 рубля в месяц. Вахтовый формат позволяет освоить современное оборудование и участвовать в крупных инфраструктурных проектах. В честь первого залпа легендарной «Катюши», который был дан 85 лет назад, в 1941 году в Воронежском музее «Арсенал» организовали выставку, посвященную этому оружию победы. В экспозицию вошли подлинные заводские документы, фотографии военных лет, чертежи и элементы установки БМ-13, а также макет боевой машины. Экспозиция будет работать в музее «Арсенал» до 14 августа. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
4: Ограничение 18+.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит наше.

0: Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира, поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов.
3: Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфофорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиаспециалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Замгубернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Еще от маленькой сельской до крупной областной Воронеже наградили победителей всероссийского конкурса «10 лучших газет», организованного Союзом журналистов России. В этом году участие в нем приняли более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Лучшие из них собрались на церемонии награждения в Большом зале регионального правительства. С приветственным словом к ним обратился вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он подчеркнул, современные интернет-ресурсы не заменят печатные издания. Так, например, статьи губернатора Александра Гусева постоянно публикуются в двух крупнейших местных газетах. Одна из них — «Коммуна», которая входит в наш медиахолдинг ТВ «Губерния». Оргкомитет ежегодного публичного конкурса «Самое красивое село» Воронежской области подвел итоги. Победитель 2026 года — село Углянец Верхнехабского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, Каратая-Кострогожского, село Никольско-Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье-Воробьевского и село Губари Борисоглебского городского округа. Победитель — село Углянец — получит грант в размере 2 миллионов рублей, а призеры — по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований принял участие 71 населенный пункт. В Воронежской области молодые соискатели все чаще выбирают вахтовый формат работы для получения первого опыта. По данным специалистов, количество вакансий для кандидатов 18-24 лет выросло на 166% за первое полугодие 2026-го. Лидирует позиция геодезиста, рост откликов на 126%. Стропольщики на втором месте. Среднее зарплатное ожидание по России — 104 243 рубля в месяц. Вахтовый формат позволяет освоить современное оборудование и участвовать в крупных инфраструктурных проектах. В честь первого залпа легендарной «Катюши», который был дан 85 лет назад, в 1941 году в Воронежском музее «Арсенал» организовали выставку, посвященную этому оружию победы. В экспозицию вошли подлинные заводские документы, фотографии военных лет, чертежи и элементы установки БМ-13, а также макет боевой машины. Экспозиция будет работать в музее «Арсенал» до 14 августа. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-00-389598. Подробности на сайте fresh.ru.
8: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
9: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы.

0: На Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны за день уничтожили 150 украинских беспилотников над российскими регионами. Как сообщило Министерство обороны, дроны сбиты над 10 субъектами Крымом и Черным морем. Рано утром атаке подвергся, в частности, Таганрог. Как сообщил ростовский губернатор Юрий Слусарь, при падении обломков ракеты на жилой дом погибла женщина, двое мужчин пострадали. В Рязани при атаке дронов загорелся логистический комплекс «Вайлдберрис». Пожар локализован, большую часть товаров удалось сохранить, сообщила компания. Популярный маркетплейс «Магнит Маркет» 6 сентября приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении. Продавцам предстоит вывести товары со складов площадки, а партнерские пункты выдачи заказов начнут закрываться уже в августе. Компания объяснила это трансформацией сервиса, его объединением с e-commerce направлением торговой сети «Магнит». Как пояснили РБК, в компании сервис не закрывается и не прекращает работу с продавцами. «Магнит Маркет» будет развиваться как расширенная полка, которая будет дополнять ассортимент сети товарами бытовой химии, косметикой и товарами для дома. Бывший глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи воспользовался пятой поправкой к Конституции и отказался отвечать на вопросы Комитета Сената о происхождении коронавируса. До этого сенатор-республиканец Рэнд Пол обнародовал личные дневники чиновника, которые противоречат заявлениям врача о естественной природе вируса. Бывший директор национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом с поста 19 июня заявила, что опубликовала документы о финансировании исследований в лаборатории в китайском Ухане на деньги из бюджета США с разрешения Фаучи. По ее словам, он взаимодействовал с политизированными элементами внутри разведывательного сообщества для сокрытия информации о возможной утечке коронавируса из лаборатории. Легковой автомобиль в Москве съехал по лестнице подземного перехода у станции метро Домодедовска. Как сообщил столичный департамент транспорта, пассажиры не пострадали. Сама станция работает штатно. Временно ограничен выход номер 4. Обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники ГАИ. Пассажиры могут воспользоваться другими выходами, уточнили в Дептрансе. Американский актер и певец Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии в отношении 10 женщин. Они обвинили его в домогательствах и преступлениях сексуального характера в новом документальном проекте BBC. Эпизоды, по словам заявительниц, происходили в период с 2002 по 2016 год. Причем 4 женщины утверждают, что на тот момент они были несовершеннолетними. Как заявил 54-летний артист, он никогда в своей жизни никого не подвергал сексуальному насилию и назвал ложью эти обвинения. Джаред Лето – лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Он также известен как вокалист альтернативной рок-группы 30 Seconds to Mars. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
3: Ограничение 18+.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
2: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
1: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Как ждала тебя, Вова.
1: Наше радио. Реклама на 107FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Строительство стадиона для «Факела» стартовало в центре Воронежа. Какие изменения в законах ждут воронежцев в августе?

0: вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство экономического развития сообщило о резком ускорении роста валового внутреннего продукта в июне. Показатель составил 1,1% в годовом выражении, по сравнению с майскими 0,3%. Однако отчасти это объясняется распределением количества рабочих дней. По итогам первого полугодия экономика России выросла на те же 0,3%. Результат сокращения в первом квартале на 0,2% и прироста на 0,9% во втором, уточнило ведомство. В июне объем строительных работ показал рост впервые с декабря 2025 года. Строительство увеличилось на 3,5% в годовом выражении, после снижения почти на 4,5% в мае, сообщил Росстат. Первые выплаты получили более 300 жителей Пермского края, которые пострадали от дождевого паводка. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин по итогам встречи с жителями Октябрьского округа. Он уточнил, что будут также подготовлены компенсации за утраченный урожай. Главной задачей остается восстановление жилья. Сейчас специалисты оценивают повреждения. Тем гражданам, чьи дома восстановить невозможно, власти предоставят выплаты или обеспечат строительство нового жилья. Кроме того, достигнуты договоренности о благотворительных поставках жителям холодильников и плит взамен утерянных. Администрация Белого дома опубликовала данные, которые подтверждают лабораторное происхождение китайского вируса COVID-19. Согласно расследованию, возбудитель обладает биологической особенностью, которая не встречается у естественных штаммов в дикой природе. Кроме того, все зафиксированные случаи заболевания восходят к единственному внедрению вируса в человеческую популяцию, что не бывало при предыдущих пандемиях. Авторы доклада указывают, что ведущая китайская лаборатория в Ухане проводила опыты по улучшению функций организмов при недостаточном уровне биобезопасности. При этом у сотрудников местного института вируса симптомы болезни проявились еще осенью 2019 года, за несколько месяцев до официального обнаружения вируса на продовольственном рынке. Информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности, сообщили в ГАИ. Там напомнили, что бумажные бланки европротокола не входят в перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки в соответствии с одним из пунктов правил дорожного движения. Никаких изменений в действующее законодательство в этой области с августа не предусмотрено, подчеркнули в ГАИ. Режиссер Александр Сокуров приступил к съемкам нового фильма в соавторстве с дирижером Теодором Корензисом, сообщает Forbes. Проект представляет собой фантазию на тему Пятой симфонии Петра Чайковского. Специально для этой работы дирижер подготовил новую версию музыкального произведения. Как сообщает NSN, Сокуров признался, что никогда ранее не слышал такого исполнения и не подозревал о столь мощной энергетике внутри музыки Чайковского. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, какому городу посвятила песню Юлия Пересильд, и поговорим о новом треке групп «Татуин» и «Джоконда». Группа «Мандрагора» представила новый сингл «Семихолмовая». Это танцевальная поп-композиция, посвященная Москве, городу, который для лидера команды Юлии Пересильд стал местом важных встреч, творческого становления и рождения музыкальной группы. По словам артистки, эта песня – признание в любви столицы и попытка передать ее особую энергию.
2: За встречу нашу, «Мандрагоры» в том числе. Ну и вообще для меня Москва очень важный город. Профессию, детей и вообще все, что у меня есть, в общем, случилось в этом городе. Поэтому очень хотелось написать песню такую о том, какая прекрасная Москва, и о том, какой замечательный это город, и о том, сколько внутри всего интересного происходит. Хотелось бы, конечно, чтобы под эту музыку наснимали прекрасных московских улочек в том числе. Мне хотелось бы, чтобы, не знаю, люди, которые едут в такси, вытащили телефон и тоже засняли. А еще, конечно, мне хочется, чтобы под нее танцевали, гуляли, танцевали, слушали ее в наушниках и гуляли по летней и ранней осенней Москве.

0: счастливые.
1: Послушать новую песню группы «Мандрагора» уже можно на всех цифровых площадках. Татуин и Джоконда выпустили совместный трек «На темной стороне». Песня войдет в новый альбом Татуина с фитами, который выйдет в сентябре. По словам Романа Кузьмина, музыканты предложили Елене Мининой несколько композиций на выбор. И неожиданно она выбрала самую тихую балладу.
2: «На темной стороне» — это песня, которая сложилась как пазл. Бывают такие ситуации, когда синергия от сотрудничества, от взаимодействия нескольких людей дает какой-то абсолютно фантастический взрывной эффект. Это не сложение усилий одного, второго, третьего человека, а это цепная реакция. Это вот ситуация с этой песней как раз. Это хорошая песня с интересной гармонией, с красивой мелодией, и она жила своей жизнью. Но когда свое сердце и руку приложила Елена Минина, вокалистка группы «Джоконда», и струнники, классические наши друзья Лиза Ануфриева и Квазар Козлов, и еще девчонки из Питера, то получилось нечто совершенно замечательное и очень красивое.

0: Новый фит группы «Татуин» и «Джоконда» на прошлой неделе стал новинкой чартовой дюжины. Ну а голосовать за песню можно на сайте наше.ру. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все

0: Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Недельный рост цен в России почти остановился. Росстат сообщил, что с 21 по 27 июля инфляция составила 0,4%. Неделю ранее показатель составлял 0,17%. Замедление инфляции произошло в том числе в связи с небольшим снижением цен на плодово-овощную продукцию. В частности, помидоры подешевели на 3,5%. Также дешевели на неделе яйца, сыры, колбасы, вареное сливочное масло. При этом выросли цены на сахар и мясо кур плюс 2%. Также немного подорожали гречка, свинина, сосиски, мороженое, рыба. Рост цен на бензин замедлился после подорожания на 1,7% недели ранее. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1%. В ФКО проверили слухи о задержаниях и обысках у топ-менеджеров группы компаний. Сведений о задержаниях нет, компания продолжает работать в штатном режиме, заявила пресс-служба ФКО. Ранее некоторые сетевые СМИ сообщили о якобы задержании председателя совета директоров группы ФКО Валерия Кустова в Белой Веже Белгородской области, а также гендиректора компании Евгения Лишенко в Воронеже. По тем же данным, в ключевых офисах компании Воронеже, Москве, Тамани, Белгороде и Тольятти прошли оперативные мероприятия. ФКО – крупный масложировой холдинг. Он входит в тройку крупнейших компании российского агропромышленного комплекса. В частности, компании принадлежат марке «Слобода» и «Альтера». Ситуация с выдачей шенгенских виз в Грецию российским туристам ухудшилась. Выросли сроки рассмотрения и число отказов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом большинство туркомпаний пока не фиксируют массовых отказов. В АТОР также уточнили, что доля отказов по заявлениям туристов летом выросла примерно с 0,1-0,4% в прошлом году до 2-2,5% в нынешнем. По данным отдельных крупных игроков на греческом направлении, на пике сезона процент отказов достигал 50%, а среди самостоятельных туристов по разным оценкам показатель может доходить до 70%. Актер Вячеслав Воскресенский, известный по советскому фильму «Сказки» финист «Ясный сокол», подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС семьи артиста. Там рассказали, что 77-летний Воскресенский приехал в Екатеринбург к своему другу, где у него заболел живот. В итоге оказалось, что у него обострение аппендицита, перитонит. Фильм «Финист «Ясный сокол» был снят в 1975 году режиссером Геннадием Васильевым и посвящен памяти режиссера-сказочника Александра Роу. Пятая ракетка России Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. Во втором круге 27-летняя россиянка обыграла китаянку Ван Синьюй. Самсонова сейчас занимает 70-е место в мировом рейтинге. Призовой фонд турнира в Вашингтоне превышает 1 600 000 долларов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Про панк.
4: Вечер, мальчишки, девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Первое, что я вам хочу сказать, дорогие радиослушатели, особенно москвичи и гости столицы, 30 июля в клубе «Правда» группировочка «Смех» будет играть самый крутейший сольник за свое существование, потому что мы приготовили очень крутые песни. Песни, особенно старые. Это памятный концерт в память о моем брате. Приходите все обязательно, будем рады всех видеть. Это будет на улице. Надеюсь, погода нам всем поможет. Ну, а мы сразу же о погоде. Дорогие друзья, я недавно был на фестивале в городе Челябинск. Это крутой фестиваль. Там бы играло очень много групп. И я, соответственно, там загорел. Обгорел. Обгорел в первую очередь лицом. И то, что у меня выпирает, это нос. Поэтому я сейчас выгляжу как уголек. Ну и, соответственно, песни в моей передаче будут про этот фестиваль. Точнее, о группах, которые там играли. Я вообще очень любвеобильный парень и со всеми группами всегда дружу. Вот правда, у меня нет ни одной группы, с кем я был бы в ссоре. И это могут подтвердить все. От Аматори до Стигматори. Ну, а следующая, так сказать, точнее, первая группа на сегодняшний день называется Plush Fish. А потому что группа всегда пойдет про лето, про хорошую погоду, про позитив, про то, что нужно собираться, соединяться, тусоваться и развлекаться. А так как я Саше Челси, вокалисту этой группы, обещал поставить его песенку, вот как раз это время и настало. Тем более он выступал на этом фестивале. Итак, дорогие друзья, Plush Fish с песней «Двигаться вперед».

Ну, а теперь начинаются истории про мои похождения на фестивале. Все началось с того, что я уже вам рассказывал, я, когда еду на какие-нибудь фестивали либо в туры, я начинаю выпивать за день до выступления, до поездки. Это значит, что я должен влиться специально как-то, вот, ну, чтобы не было такого резкого смены настроения. И поэтому я, как обычно, выпил заранее, ну и утром меня ждал, соответственно, самолет. Конечно же, я проснулся с дикого бодунища и сел в такси и добрался до аэропорта, где ждали меня мои друзья из группировочки «Смех». Ну, конечно же, я пробрался в бизнес-зал и там незаметно для себя выпил бутылочку винишка. Помню, что это было красное сухое, а потом мы пошли в самолет. Ну и в самолете, конечно же, мы продолжили. После чего я очень прекрасно себя чувствовал и, наверное, так же, как и вечером раньше. Поэтому мы долго ждали трансфер. Причем наш трансфер почему-то уехал с группой «Северный флот» и оставили нам очень много их оборудования. А у группы «Северный флот» очень много оборудования, даже не знаю, в чем измерить, и поэтому это, наверное, тонна, а не килограммы. Дело в том, что я не стал ждать собственного трансфера, а увидел, как в очень крутую Бэху-шестерку садятся три красивые девушки, причем почему-то друг на друга похожие. И я им что-то намекнул, говорю, а может я с вами пойду? Он говорит, да, поехали. Я, не разбираясь, просто прыгнул к ним в бричку, и они даже не знали, куда я еду, а я не знал, куда они едут. Ну, мы в машине познакомились, и они меня довезли, конечно же, до гостиницы. А оказалось, что это мама с двумя дочками. Дочки пролетали из Санкт-Петербурга, поступали в какие-то там высшие учебные заведения. Ну, и вот такого дебила, как я, решили подвести. Ну, а мы едем дальше. И, конечно же, в продолжении предыдущей передачи, в которой была моя бывшая жена, не вошла одна песня ее одной любимой группы под названием «Distemper». А песня называется «Кто твои друзья?».

мы едем дальше и говорим о моих похождениях на фестивале в Челябинске. Я хочу сказать, что температура была примерно +32, +36 градусов. Было ни одного облачка. И единственное, на территории фестиваля был небольшой такой полесок. Именно в нем весь народ-то и тусовался, когда было пекло. Но речь не об этом. Речь о том, что мы прилетели за день раньше, потому что там выступали наши друзья в этот день. Группа Good Times и группа Rock Привет. А так как мы любим тусовать в закулисье, конечно же, мы поехали. Но самое что интересное, что официального трансфера на фестиваль у группы «Смех» не было. Он был только на следующий день. И поэтому мы поехали со всеми на автобусе. Но случилось чудо. И автобус с людьми уехал раньше, а нам достался просто пустой автобус с 54 местами. И поэтому мы, группировочка «Смех», поехали просто вчетвером на этом автобусе. Самое что интересное, что при подъезде к этому фестивалю я узнал, что можно на автобусе приехать прямо на бэкстейдж. Оказалось, что этого делать не нужно было. И представляете, картина. Стоят организаторы фестиваля, на бэкстейдж приезжает автобус 54 места, и оттуда вываливается мое тело, и они прям и говорят: «Сережа, ты чего, а***л так делать?» Я говорю: «Ребята, я ничего не знал, простите меня, но все дело в том, что я всегда так делаю, потому что это весело. Я никому плохо не сделал, автобус пришел, припарковался, классно, мы все вышли, и началась тусовка. А мы переходим к следующей композиции от группы «Кино», представляете? Но «Кино» не будет сегодня звучать. Сегодня будет звучать группа «Смех», кавер на группу «Кино», песня группа «Крови».

а теперь мы переходим к дальнейшим событиям. Конечно же, концерт закончился, и вечером мы опять же на общественном транспорте должны были уезжать обратно. А он уезжал ровно в 12 ночи. Так как до фестиваля дорога была полтора часа, мы, конечно, ехали обратно, и я мечтал о глотке, хотя бы о глотке пива. А его не было. Все дело в том, что мы взяли с собой очень мало, так сказать, провизии, и поэтому оно быстро закончилось. А у Good Times оно закончилось еще быстрее, потому что мы все навалились на их райдер. Ну ничего, ребята, наши друзья, поэтому ни им для нас ничего не жалко, ни нам для них. Ну, а мы едем дальше. Я вам хочу сказать, что на этом фестивале меня поразила, так сказать, одна группа. И эта группа называется Astra, точнее, ее вокалистка. Она является не только вокалисткой группы Astra, а еще вокалисткой группы Пневмослон. И спустя время после фестиваля я увидел в ее соцсетях фотографии, где ей врачи мерят давление. И она пишет, типа, я немножко приболел. Конечно, при такой температуре можно не только приболел, а немножко еще и от такого образа жизни, от такого выступления. И самое что интересно, на той сцене, где выступала группа Astra, солнце светило прям в и мне тоже, когда мы выступали с группировочкой «Смех». Поэтому мы переходим к группе Astra. Несмотря на то, что у него вышел новый альбом, я его послушал, все равно поставлю мою любимую песню под названием «Урна».

0: теперь самое интересное. Вы знаете, что группа «Астра», группа «Радар», группа «Скоты», группа «Пневмослон» и группа «Кис-Кис» чем-то объединены. Но я не буду говорить, чем. Вы сами наверняка когда-нибудь это все поймете, когда прочтете мемуары Аси Зеленой. Именно она как раз вокалистка группы «Астра». Но смотрите, такая ситуация, что раньше была группа «Кис-Кис». Она, кстати, до сих пор существует. И в ней играют музыканты, которые играют на данный момент в группе «Скоты». Они еще играют в группе «Астра». И вообще у них это очень хорошо получается, судя по тому, что каждая группа, в которой играют Серега на басухе и Юра на гитаре, у них всегда все хорошо получается. Люди приходят на концерты, людям нравится, и все отлично. Итак, мы переходим к следующей группе, в которой играют эти люди. И группа называется «Скоты», а песня называется «Отношения». Самая новая песня у этой группы. Слушаем.
1: Раз, два, три, четыре!

Ну, а после скотов я хочу перейти на другую группу, в которой играют тоже мои друзья, мои знакомые. И духовая секция этой группы играет в группе «Скоты». Конечно же, речь идет о питерской группе «Радар». В этой группе все хорошо, потому что раньше эта группа называлась «Спитфайр». Кто знает такую группу «Спитфайр», те поймут, о чем я говорю. И, конечно же, долго я говорить не буду, потому что «Радар» для меня является очень профессиональной группой, потому что, ну, просто по-другому нельзя. Весь этот состав играл в группе «Ленинград» очень долгое время, потом почему-то перестал играть, и получилась группа «Радар». Итак, мы переходим к группе «Радар» на волнах нашего радио в передаче «Про панк». Новинка от этой группы, которая вышла в июне этого года, называется «Я выдуман напрочь».

0: Так, что-то я забыл вам рассказывать дальше про этот фестиваль. Фестиваль очень прикольный, потому что, ну, вот такое скопление групп, мне кажется, ну, на этом фесте должно быть постоянно. Я не хочу сравнивать это с другими фестивалями, но все же, даже на этом фестивале выступала группа Locus. Если кто-то знает, группа Locus, это сайт-проект чувака из группы Скапе. По-моему, Испания, насколько я помню. Но группа Скапе мне очень нравится, Locus, конечно же, не очень. Соответственно, мы на него-то и не остались, потому что в воскресенье нас уже там не было. Если бы я был бы там в воскресенье, мне кажется, я приехал бы без головы, и вообще бы меня называли просто Бонифаций. А мы переходим к следующей группе, чья песня расскажет о том, как мы проводили время перед саундчеком. Все дело в том, что мы 2 дня приезжали с фестиваля ровно в 2 ночи, и мне так хотелось пивка, что мы ходили, искали бары в 2 ночи, соответственно, ночные. И первый раз мы нашли какую-то странную забегаловку в гостинице, нам не понравилось, мы выпили там по кружечке и пошли по домам. Но вот второй день был просто угарный. Мы пошли в бар под названием «Топка». Представляете, вот просто в топке. Ты где? Я в топке. И самое дешевое пиво у них было под названием «Из-под коня». Конечно же, «Из-под коня» впереди должно быть слово «хуйня». И внизу было написано «Самое хуйное пиво». Именно его мы и пили. Действительно, обычный лагерь, нормальный. Но вот как они его, так сказать, представляют, это вызвало у нас веселье. Более того, очень классные бармены, очень круто. И самое прикольное, что специфика этого заведения заключалась в следующем, что люди в пятницу в это заведение подтягивали только после полуночи, точнее в 5 утра, это уже была, по-моему, суббота. Я даже не помню, потому что у меня это был как один большой день. В итоге мы опять просидели до 6 утра, и следующая история о том, как мы провели время на саундчек. В 8 часов утра за нами приехал трансфер, и мы никакущие просто поехали на саундчек к 10 часам. Как раз приехали, отчекались, солнце еще не такое было сильное в зените, и поэтому не так сильно оно, так сказать, жгло мне лицо, но все же уже начинало. И после саундчека нам некуда было ехать, потому что если бы мы поехали в гостиницу, это примерно было бы 1,5 часа туда, 1,5 часа обратно и час в гостинице. Нет смысла трястись 3 часа. Поэтому мы приняли решение отдыхать на территории, так сказать, нашего палаточного городка, который находился за сценой. А там, как вы думаете, в 35 жары ни в одном шатре находиться нельзя было. Поэтому мы лежали просто на земле. Я подстелил себе картонку, как бомж. Иногда ходил в душ, который был чуть холоднее, чем вода кипящая, в которой можно было заварить пельмени. Но все же мы выжили, мы отыграли, и наш сет вроде бы окрестили одним, опять же, из лучших на фестивале. Ну, конечно же, а следующая группа, в которой опять же играет Ася Зеленая, называется «Пневмослон». И именно эта песня под названием «Машем хуями в алкогольной яме» — это про то, как мы там себя чувствовали в этот день до нашего выступления. Погнали!
1: Yeah.

а теперь к нехорошим новостям. Дорогие друзья, вы слушаете последнюю передачу про панк на волнах нашего радио. Я вынужден уйти. Конечно же, в отпуск. Вы думали, что я от вас уйду? Да меня не прогонишь, понимаете? Я говно, которое не тонет. И я единственное говно на нашем радио. Поэтому меня здесь все любят и уважают. В связи с этим хочется сказать, что я пойду в отпуск. Весь август буду в запое. Постараюсь из него не выходить для того, чтобы, ну, вкусить, так сказать, по полной этот летний вайб. А вайб мой летний будет на даче, потому что особо в августе у группировочки «Смех» концертов-то и нет. И мне придется проводить время с семьей, с детьми, и мне на самом деле это очень нравится. Ну а еще у моей супруги Алины день рождения сегодня, и я, так сказать, хочу со всех радиоприемников ее поздравить. Дорогая, любимая моя девочка, я тебя очень сильно люблю, я хочу с тобой быть до конца своих дней, мы с тобой еще наделаем делов, детишек наделаем, конечно, станем дедушкой и бабушкой, и навсегда уйдем с тобой в настоящий запой. Поэтому я тебе хочу подарить песню группы «Запой». А называется она «Запой». С днем рождения!

0: танцевать не лень.
1: Рок-панк.
2: Ну и напоследок, дорогие радиослушатели, я хочу вам напомнить, что вы слушали передачу про панк на волнах нашего радио. В августе вы меня не услышите, слава богу, можете там где-то перекреститься, можете не включать свои радиоприемники после 23.00, слушать идиотские новости в 23.00, ну, так скажем, а в сентябре мы, конечно же, с новыми силами с вами увидимся. Я еще раз напоминаю, что 30 июля в клубе «Правда», город Москва, мы отыграем самый большой, наверное, в истории концерт группировки «Смех» с песнями, которые играл раньше мой брат, то есть лет, наверное, 15 назад. Такие песни мы давным-давно не играли, и поэтому все, кто об этом что-то понимают, я вас жду всех, будет круто, угарно, будет все под открытым небом, и будет очень круто. Придут очень много старых олдов и новых ньюманов и ньювуманов. Ну и, конечно же, на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Конечно же, не навсегда. Последняя песня от группы «Кис-Кис», которая выступала на этом же фестивале, под названием «Лучше бати, только дед». И помните, что время и место встречи, мать его, изменить не получится.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217003898958. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Однажды я спросил себя, в чем моя сила. На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
7: 255? 45? 55!
2: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам.

0: Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Победа!
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство экономического развития сообщило о резком ускорении роста валового внутреннего продукта в июне. Показатель составил 1,1% в годовом выражении, по сравнению с майскими 0,3%. Однако отчасти это объясняется распределением количества рабочих дней. По итогам первого полугодия экономика России выросла на те же 0,3%. Результат сокращения в первом квартале на 0,2% и прироста на 0,9% во втором, уточнило ведомство. В июне объем строительных работ показал рост впервые с декабря 2025 года. Строительство увеличилось на 3,5% в годовом выражении, после снижения почти на 4,5% в мае, сообщил Росстат. Первые выплаты получили более 300 жителей Пермского края, которые пострадали от дождевого паводка. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин по итогам встречи с жителями Октябрьского округа. Он уточнил, что будут также подготовлены компенсации за утраченный урожай. Главной задачей остается восстановление жилья. Сейчас специалисты оценивают повреждения. Тем гражданам, чьи дома восстановить невозможно, власти предоставят выплаты или обеспечат строительство нового жилья. Кроме того, достигнуты договоренности о благотворительных поставках жителям холодильников и плит взамен утерянных. Администрация Белого дома опубликовала данные, которые подтверждают лабораторное происхождение китайского вируса COVID-19. Согласно расследованию, возбудитель обладает биологической особенностью, которая не встречается у естественных штаммов в дикой природе. Кроме того, все зафиксированные случаи заболевания восходят к единственному внедрению вируса в человеческую популяцию, что не бывало при предыдущих пандемиях. Авторы доклада указывают, что ведущая китайская лаборатория в Ухане проводила опыты по улучшению функций организмов при недостаточном уровне биобезопасности. При этом у сотрудников местного института вируса симптомы болезни проявились еще осенью 2019 года, за несколько месяцев до официального обнаружения вируса на продовольственном рынке. Информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности, сообщили в ГАИ. Там напомнили, что бумажные бланки европротокола не входят в перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки в соответствии с одним из пунктов правил дорожного движения. Никаких изменений в действующее законодательство в этой области с августа не предусмотрено, подчеркнули в ГАИ. Режиссер Александр Сокуров приступил к съемкам нового фильма в соавторстве с дирижером Теодором Корензисом, сообщает Forbes. Проект представляет собой фантазию на тему Пятой симфонии Петра Чайковского. Специально для этой работы дирижер подготовил новую версию музыкального произведения. Как сообщает NSN, Сокуров признался, что никогда ранее не слышал такого исполнения и не подозревал о столь мощной энергетике внутри музыки Чайковского. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю

0: это навсегда.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

Тупой как глобус, и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

густой ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Нет вестей с небес, да в моем стакане водка жизни.

0: наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфофорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиаспециалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Замгубернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Еще от маленькой сельской до крупной областной в Воронеже наградили победителей всероссийского конкурса «10 лучших газет», организованного Союзом журналистов России. В этом году участие в нем приняли более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Лучшие из них собрались на церемонии награждения в Большом зале регионального правительства. С приветственным словом к ним обратился вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он подчеркнул, современные интернет-ресурсы не заменят печатные издания. Так, например, статьи губернатора Александра Гусева постоянно публикуются в двух крупнейших местных газетах. Одна из них — «Коммуна», которая входит в наш медиахолдинг ТВ «Губерния». Оргкомитет ежегодного публичного конкурса «Самое красивое село» Воронежской области подвел итоги. Победитель 2026 года – село Углянец Верхнехабского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, Каратаяк-Острогожского, село Никольско-Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье Воробьевского и село Губари Борисоглебского городского округа. Победитель – село Углянец — получит грант в размере 2 миллионов рублей, а призеры – по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований, принял участие 71 населенный пункт. В Воронежской области молодые соискатели все чаще выбирают вахтовый формат работы для получения первого опыта. По данным специалистов, количество вакансий для кандидатов 18-24 лет выросло на 166% за первое полугодие 2026-го. Лидирует позиция геодезиста, рост откликов на 126%. Стропольщики на втором месте. Среднее зарплатное ожидание по России – 104 243 рубля в месяц. Вахтовый формат позволяет освоить современное оборудование и участвовать в крупных инфраструктурных проектах. В честь первого залпа легендарной «Катюши», который был дан 85 лет назад, в 1941 году в Воронежском музее «Арсенал» организовали выставку, посвященную этому оружию победы. В экспозицию вошли подлинные заводские документы, фотографии военных лет, чертежи и элементы установки БМ-13, а также макет боевой машины. Экспозиция будет работать в музее «Арсенал» до 14 августа. Это были новости региона.
0: Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфофорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиаспециалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Замгубернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Еще от маленькой сельской до крупной областной в Воронеже наградили победителей всероссийского конкурса «10 лучших газет», организованного Союзом журналистов России. В этом году участие в нем приняли более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Лучшие из них собрались на церемонии награждения в Большом зале регионального правительства. С приветственным словом к ним обратился вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он подчеркнул, современные интернет-ресурсы не заменят печатные издания. Так, например, статьи губернатора Александра Гусева постоянно публикуются в двух крупнейших местных газетах. Одна из них — «Коммуна», которая входит в наш медиахолдинг ТВ «Губерния». Оргкомитет ежегодного публичного конкурса «Самое красивое село» Воронежской области подвел итоги. Победитель 2026 года — село Углянец Верхнехабского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, Каратая-Кострогожского, село Никольско-Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье Воробьевского и село Губари Борисоглебского городского округа. Победитель — село Углянец — получит грант в размере 2 миллионов рублей, а призеры — по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований принял участие 71 населенный пункт. В Воронежской области молодые соискатели все чаще выбирают вахтовый формат работы для получения первого опыта. По данным специалистов, количество вакансий для кандидатов 18-24 лет выросло на 166% за первое полугодие 2026-го. Лидирует позиция геодезиста, рост откликов на 126%. Стропольщики на втором месте. Среднее зарплатное ожидание по России — 104 243 рубля в месяц. Вахтовый формат позволяет освоить современное оборудование и участвовать в крупных инфраструктурных проектах. В честь первого залпа легендарной «Катюши», который был дан 85 лет назад, в 1941 году в Воронежском музее «Арсенал» организовали выставку, посвященную этому оружию победы. В экспозицию вошли подлинные заводские документы, фотографии военных лет, чертежи и элементы установки БМ-13, а также макет боевой машины. Экспозиция будет работать в музее «Арсенал» до 14 августа. Это были новости региона.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Тараканы уходят спать, подсчитывая потери. Бурые пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах резче. И кто-то ходит в соседней комнате, передвигая вещи. Кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? То ли просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседний

слов, но не знаю к чему. Да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседний

сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Десадом, а то и чем-то похлеще. Но они все ходят.

Клуб.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошел образовательный проект Союза журналистов России «Инфофорум», объединивший журналистов, пресс-секретарей и медиаспециалистов из 10 регионов. Центральным событием стала пленарная дискуссия о роли государственных медиа в условиях гибридных угроз. Замгубернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, журналисты доводят объективную информацию, формирующую мнение, позволяющее противостоять информационной агрессии. От их профессионализма зависит внутриполитическая стабильность. Участники обсудили юридические аспекты профессии и тенденции региональной прессы. Еще от маленькой сельской до крупной областной в Воронеже наградили победителей всероссийского конкурса «10 лучших газет», организованного Союзом журналистов России. В этом году участие в нем приняли более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Лучшие из них собрались на церемонии награждения в Большом зале регионального правительства. С приветственным словом к ним обратился вице-губернатор Дмитрий Маслов. Он подчеркнул, современные интернет-ресурсы не заменят печатные издания. Так, например, статьи губернатора Александра Гусева постоянно публикуются в двух крупнейших местных газетах. Одна из них — «Коммуна», которая входит в наш медиахолдинг ТВ «Губерния». Оргкомитет ежегодного публичного конкурса «Самое красивое село» Воронежской области подвел итоги. Победитель 2026 года – село Углянец Верхнехабского муниципального района. Призерами конкурса стали село Истобное Репьевского района, Каратая-Кострогожского, село Никольско-Анинского района, село Пузево Бутурлиновского района, село Мужичье Воробьевского и село Губари Борисоглебского городского округа. Победитель – село Углянец — получит грант в размере 2 миллионов рублей, а призеры – по 300 тысяч. Напомним, в этом году в конкурсе, который традиционно проводит Министерство по развитию муниципальных образований, принял участие 71 населенный пункт. В Воронежской области молодые соискатели все чаще выбирают вахтовый формат работы для получения первого опыта. По данным специалистов, количество вакансий для кандидатов 18-24 лет выросло на 166% за первое полугодие 2026-го. Лидирует позиция геодезиста, рост откликов на 126%. Стропольщики на втором месте. Среднее зарплатное ожидание по России – 104 243 рубля в месяц. Вахтовый формат позволяет освоить современное оборудование и участвовать в крупных инфраструктурных проектах. В честь первого залпа легендарной «Катюши», который был дан 85 лет назад, в 1941 году в Воронежском музее «Арсенал» организовали выставку, посвященную этому оружию победы. В экспозицию вошли подлинные заводские документы, фотографии военных лет, чертежи и элементы установки БМ-13, а также макет боевой машины. Экспозиция будет работать в музее «Арсенал» до 14 августа. Это были новости региона.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: А у дельфина срезано брюхо винтом. Выстрела в спину не ожидает.

даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие?

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.